0: Тот, кто служит и поклоняется желанию получать, и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать выше знания. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу, то есть Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу, то есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом, и он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало, подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением, И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Также и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданием. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: И из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви, в чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти.
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между удостоился и не удостоился. Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: תורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון
0: לקבל לעצמו. תורה просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должен быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И, ну, видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видит Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? Потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Там, ну, понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается, его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не сознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь будущее, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире, еще больше нет никого, кроме него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел. Раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель, все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое подобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. И если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии.
4: Я
1: видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего, ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
0: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель. И он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, о которой...

0: который знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
1: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так. Я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое тело, что-то,
0: нет,
1: да?
0: Ну, я как? Связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
1: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
0: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
1: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем Равом. Много всего.
0: Дети, семья.
1: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
0: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
1: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
0: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я действительно буду... Я стреляю в направлении, которое знаю, что это ошибка, и так я наврежу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
1: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать, и значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
0: Так я спрашиваю.
1: А я не знаю.
0: И я тоже не знаю.
1: Ну, так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
0: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, как оно придет. Вот, вот, вот, вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему, а он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня есть, завтра нет, это ничто, это не духовное. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хиссаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
1: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
0: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
1: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
0: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
1: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете в компьютеры, то же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
0: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
1: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
0: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих кругооборотах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом, ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Ты как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Кесов у микро мамаца пними.
1: Это внутренние усилия в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все. Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это. Чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо? Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю, посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу

0: чувствовать, что я просто связан с ним. И я хочу чувствовать, что я связан. Тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что, я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
1: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
0: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так? Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2,5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3,5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне, и я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает. Конечно. А что?
1: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
0: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, как это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно.

0: этому.
1: То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
2: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа по отношению к нему.
1: Да. Да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
2: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни. Они тоже входят?
1: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности. То есть, что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары, так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
2: Ну. Как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
1: Почему обман?
2: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
1: Нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца. Сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
2: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы 2 подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, Творец, не Творец, Рав, не Рав, то останусь еще на 2 дня. Разве это не предпочтительнее?
1: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он. Тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. Исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, но я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
2: Но это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
1: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как

0: то ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
1: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
0: Если он все же находится внутри, и ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и решимо, которое внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
1: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, и ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
0: От чего убежать? Нет, нет, нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
1: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
0: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу убежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
1: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
0: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение? Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь. Я не знаю. ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать. Я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
1: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину, и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет.
0: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
1: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
0: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баалей Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
1: Но если, к примеру, человек...
0: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред? И как сократить время? Ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает о нем, может быть, основу выйду или на какой-то боковой шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
1: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
0: И что?
2: Иногда смирять себя, иногда...
0: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
2: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать, чьё мнение. Это меняет человека, это направляет его на цель.
0: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
2: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
0: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
2: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится в направлении к цели.
0: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
2: Все время показывает ему, что он не в порядке.
0: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только осознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Ни они мне и ни я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как, как дети, их можно запутать? Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
2: Могу ли я помочь товарищу, если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого. Как я могу соединиться с ним и помочь ему?
0: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный? Да, находится в нем весь такой горящий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого. Он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
2: Не важно, что говорят но снаружи вообще. Человек может говорить, что хочет.
0: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
2: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
3: Ну.
2: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
0: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
2: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, когда все келим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
0: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслам. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот. Темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
2: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
0: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое... силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи. Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Исраэль. Но сейчас дальше что я делаю?
2: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
0: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что, если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
2: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Темп и главная связь с Творцом, как можно больше.
2: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько, сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
0: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. И помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
2: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, какое, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца. И то, что мне вредит, так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
0: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
2: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
0: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителях, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
2: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
0: Есть цель и есть путь. Сказал, что разум — это не духовное. Разум — это как машина, должно все работать в чувствах. А чувства из будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46.
1: После этого снова стала не мати в Кетере. И тогда мати в Хухме, Бине и Хеседе. И тогда не мати в Гвуре и мати в Тиферет. И не мати в Нецахе и мати в Хот. И не мати в Есоде, ибо поднялся в Хот. И тогда он обращает свои по ним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: И я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так: и смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране, и прекратился зивук. И нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит Хесед и Гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил Хесед, тогда не приходил свет в Кетер. Когда светил в Гуре, то приходил свет в Кетер. Когда светил Тиферет, не приходил в Кетер. Когда светит Нецах, приходит в Кетер. Что такое приходит Мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит в Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в Кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. Почему? После «далит» мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в Кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда и зон Хохмы очищается и поднимается куда? В Кетер. И снова происходит, приходит свет в Кетер. Снова светит Хасадим, тогда не приходит в Хесед. А затем снова очищается Кетер. И что делается? Не приходит в Кетер. Почему не приходит в Кетер? Тогда он говорит, приходит в Хохму. Когда делается? Приходит в Хохму, снова Бина поднимается к Хохме. И снова приходит в Хесед. И снова Гвура соединяется с Гаар Дерош, который является Хесед. А остаток Гвуры дает в Тиферет, светит в Тиферет Хохма. А затем мы снова учим, не приходит в Хохму, тогда поднимается в Кетер, происходит там, приходит в Кетер, снова светит Хасадим, но приходит в Хохму и Бину в Хесед, приходит в Гвуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах. Снова делается не приходит в Кетер, приходит в Хохму. Снова Бина поднимается в Хохму, Гвура в Хесед, Нецах в Тиферет, остаток он дает в Год. Тиферет. Снова происходит очищение в Хохме, снова Хохма поднимается к Кетеру, снова делается состояние, приходит в Кетер, снова нет Хохмы. Сказал, не приходит в Хохму, из Бине не приходит в Хесед, приходит в Гуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах, не приходит в Од, приходит в Исуд. И здесь он говорит снова, не приходит в Кетер, тогда приходит в Хохму. Тогда Хохма, тогда Бина поднимается к Хохме, Хесед в Гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим. И остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается Кетеру, снова приходит Кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз. Приходит в Кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет Авиюта. Нет причины снова говорить «приходит в Кетер». Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим «приходит свет в Кетер», тогда он светит «далит гимель». Как переходит управление Кетера к Хохме? Хохма Гимельбет. Тогда нужно сначала очиститься до Гимельбет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит в Кетер. Не приходит в Хохму. И в Бину. И в Хесед и приходит к Гуру. Как передается от Кетера к Гуре, я спрашиваю. Далит Гимель светит. А Гимель Бет не может светить, только Алиф может. Как? Есть разрыв ступени. Как приходит наполнение? ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В парцуфе Гальгальта мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. И здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед? Потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается. Например, вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене Алиф, в каком это состоянии было тогда, не приходит в Хохму. Что значит «не приходит в Хохму»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас и приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет деавьют уже нет. А? Бет деавьют очистилась. И дала ли в кому? Тем, которые находятся в клибины. Только что мы тогда учим. В бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни бет, ни алеф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю от того, что они получили раньше бет? Или я говорю, бет дейд лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бет давьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Пхина алеф, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают в алеф, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся виют. Когда очищается вся виют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай. То есть послушай. Что значит «приходит в кетер»? Мы учили. После того, как очистилась гимельбет клихохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимельбет, у них был далит гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить далит гимель. Получается, для кого он продолжает далит гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авьют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авьют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Крайш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиюта. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние «приходит в пхину алеф», авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь заканчивается кентер, уже ничего не получает сейчас. А только когда поднимается экран со всеми решимот в рош де аб, тогда кетер может получить от саг. Ну что, уже все закончилось. И это вопрос. Так он сначала объясняет. Пока есть немного авиюта, еще от Аб, он поднимается наверх, и Кетер получает авиют, и Кетер продолжает от Аб. Но когда нет никакой авиют Аб на третью стадию Пхину Гимель, даже авиют корня Гимель тоже не может продолжать, тогда Кетер уже не поднимается. Но снова. И Кетер остается внизу, и тогда Кетер получает свет от света Сак. Когда мы говорим, приходит в Кетер и не приходит в Хохму и не приходит в Бину и приходит в Зерампин. То есть, что приходит в Кетер, мы учили, то тогда приходит Гуру. Какой свет светит в Гуре? Свет Хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину Алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет Хохмаха Садим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от Авиута, это зависит от власти света Кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет Кетера светит Бет-Гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или Хохму, или Хасадим. Говорят, когда свет приходит в Хохму, тогда бина поднимается в хохму. И бина очищается от пхины бет до алиф. И дает хеседу, приходит в хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда бет очищается до алиф в бине, тогда зон бины и зон хохмы поднимаются в кетер, и снова происходит, приходит в кетер. Когда сделалось приходит в кетер, уже не может светить хохма на ступени. Получается, что не приходит хохму в бину и не приходит в хесед. Тогда хесед и его по ним были к хохме, поворачивает по ним и дает хасадим, которые получила, как будто гвура. Отсюда видно, что это проходит через хесед и дает по ним гвуре. И когда мы затем говорим «приходит хохму», не приходит, приходит хохму, тогда снова бина поднимается в хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть пхина алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в хесед, и тогда гвура, у которой есть гар в ее роше, гвура поднимается в хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает хохму, тиферет.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אין את החלק הבא של השיעור, תעביר עשיריית מוסקבה 8.
1: Следующую часть урока проведет Москва 8, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. И это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы.

0: должен быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
1: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше, и так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонства в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которое мы обычно представляем как расстояние там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «Я» и «Творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. То есть разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих Не слышно, Москва. У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
2: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась. А помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме него».
1: У нас есть цель — достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они

0: призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
1: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезает меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и все, во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
0: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
1: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой. И просить у товарищей, чтобы они были в этом.
0: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения, и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
1: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он мне их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
0: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
1: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема — человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
0: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
1: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
0: Я чувствую расстояние от Творца. Это место для молитвы.
2: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
3: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили, а потом я сижу и думаю, ну, в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же всю мировую клип подвести к этому вопросу. А оказалось все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Исраэль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
4: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами. Сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. И послушаем клип с Равом на эту тему.
1: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов, и чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
5: Москва, шув ло шумим отхем?
1: Москва, мы вас опять не слышим.
6: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
1: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы вы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
7: Да, это наши молитвы,
2: один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам в мировом клее, товарищам в десятке, и напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
0: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
2: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище. И отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу, для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
0: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
2: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели, хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так, я хочу, чтобы эта группа мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы вы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
0: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто бы находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять своих сторон в молитве.
2: Да, я думаю, это главное, что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все. Я должен почувствовать ответственность за товарищей.
6: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
7: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
8: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас, все время возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому пли. Лехай.
9: Precisamente lo que dice el grupo de Almaty es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza
0: de Almaty,
9: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
0: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
10: Yeah, we're constantly practicing arvut, praying for the friends.
2: And, да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
11: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарищей нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый, мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
12: Sí, amigos, como dicen, y este, para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí, a pesar de las
0: personas. Да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
13: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. Мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать важности Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.
2: Как мне связать материальное действие с целью?
0: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз-таки очень просто. Какие действия есть из моих материальных действий, которые я не могу соединить с целью? Я проверяю, есть у меня действия материальные, физические в моей жизни, которые я обязан производить. Работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети. Давать им все. Почему? Творец так сделал, что я должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса, и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средством, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. Каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
14: А сейчас задание на день, исходя из услышанного отрава. Обратите внимание на одно повторяющееся сегодня материальное действие и направьте в нем намерение, и это тоже Творец устроил мне, чтобы приблизиться к Нему. Обратите внимание на одно повторяющееся сегодня материальное действие и направьте в нем намерение, и это тоже Творец устроил мне, чтобы приблизиться к Нему. Не мог.

Большое спасибо московской восьмой десятке. Молодцы. И завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Мейером. Ведь Раби Йоханан говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти». А для Раби Мейера он подобен не просто Исраэлю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Исраэль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих: «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку «слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом», а также словами «Бог чужой»? И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зор. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать, тем не менее он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи Ему всем сердцем и душой». Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идоль» или «идолопоклонник». И это чужой бог в теле человека. Иными словами, чужим богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, Тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшее знание. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало, подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания. И верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Также и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданием. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: Из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви, в чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти.
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны Высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда

0: Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון
0: לקבל לעצמו. Тора просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должна быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
4: Мы
0: сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И, ну, видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть Израиль и идолопоклонники. Израиль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу все время,

0: направляя себя на Него, не отклоняясь от этого, все, кто видит Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? Потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается, его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, в состоянии на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели все в точности встречается в Творце. И его жизнь, будущее, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого, все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире. еще больше нет никого, кроме него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел. Раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое уподобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. И если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего. Ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель, и он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
0: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что же вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое, тело что-то,
1: нет,
0: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
0: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
0: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем Равом. Много всего.
1: Дети, семья.
0: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему, и то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее? Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
0: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, в котором знаю, что это ошибка, и так я навожу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
0: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
0: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
0: Ну, так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему. А он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня и завтра нет, это ничто, это не духовное. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хисаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
0: Ты знаешь, что ты вообще в игре, будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что?
1: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
2: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
1: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
2: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры. То же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
1: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
2: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
1: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять в продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих кругооборотах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Ты как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Акецев у некра маматься пними.
1: Это внутреннее усилие в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все? Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это, чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо?
0: Анчелот, второй.
1: Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое делает Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
0: Кен?
2: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
1: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает. 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2.5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3.5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне. И я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает. Конечно. А что?
2: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
1: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри со всеми моими некрасивыми действиями.
2: А что это значит? Думать?
1: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
2: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, отношение к
1: да, да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
2: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни они тоже входят.
1: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности, то есть что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары, так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
0: Ну,
2: как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
1: Почему обман?
2: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
1: Нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца. Сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
2: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы два подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, Творец, не Творец, Рав, не Рав, то останусь еще на два дня. Разве это не предпочтительнее?
1: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он. Тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, но я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
2: Ну, это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
1: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
2: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
3: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и решимо, которое внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
2: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, и связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, и ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
3: От чего убежать? Нет, нет, нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
2: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
3: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу, ничего меня не волнует, я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника, и тогда я не могу убежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
2: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
3: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим — все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать, я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
2: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет. Это.
3: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
2: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
3: Смотри, это невозможно объяснить эту картину. И в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баал Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
2: Но если, к примеру, человек...
3: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает... о нем, может быть, основу выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
2: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
3: И что?
4: Иногда смирять себя, иногда...
3: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
4: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение, это меняет человека, это направляет его на цель.
3: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
4: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
3: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
4: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится, в направлении к цели.
3: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
4: Все время показывает ему, что он не в порядке.
3: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только сознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Ни они мне и ни я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения. Да? Ты как, как дети, их можно запутать. Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть, действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, краски наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с Ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к Нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
4: Могу ли я помочь товарищу, если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого? Как я могу соединиться с ним и помочь ему?
3: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный? Да, находится в нем весь такой горячий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого. Он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
4: Не важно, что говорят нас снаружи вообще. Человек может говорить все, что хочет.
3: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
4: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
0: Ну.
4: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
3: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
4: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, Когда все келим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
3: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслама. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот, темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
4: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
3: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи. Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Израиль. Но сейчас дальше что я делаю?
4: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
3: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сфирот.
4: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы

0: все цели, величием, это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важность, величие, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
1: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом, и все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. И помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
0: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, какое, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца, и то, что мне вредит, и так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
1: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
0: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
1: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителе, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
0: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
1: Есть цель и есть путь.
2: Рав
1: сказал, что разум — это не духовное, разум это как машина, должно все работать

0: в чувствах, а чувства из будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение
0: десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו.
0: אות 46 פונקט ארי.
2: אחר כך חזר להיות...
0: פוסלי אתווה, סנובה סטלה נמתי в кетере.
2: ואז הווי מתי...
0: И тогда мати в хухме, бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет. И не мати в нецахе, и мати в вод, и не мати в есоде, ибо поднялся в вод. И тогда он обращает свои паним, и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: Я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так: и смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране. И прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит хесед и гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил хесед, тогда не приходил свет в кетер. Когда светил в горе, то приходил свет в кетер. Когда светил тиферет, не приходил в кетер. Когда светит нецах, приходит в кетер. Что такое приходит мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит в Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. А почему? После «далит» мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда и зон Хохмы очищается и поднимается куда? В Кетер. И снова происходит, приходит свет в Кетер. Снова светит Хасадим, тогда не приходит в Хесед. А затем снова очищается Кетер. И что делается? Не приходит в Кетер. Почему не приходит в Кетер? Тогда он говорит, приходит в Хохму. Когда делается? Приходит в Хохму, снова Бина поднимается к Хохме. И снова приходит в Хесед. И снова Гвура соединяется с Гаар Дерош, который является Хесед. А остаток Гвуры дает в Тиферет, светит Тиферет Хохма. А затем мы снова учим, не приходит в Хохму, тогда поднимается в Кетер, происходит там, приходит в Кетер, снова светит Хасадим. Но приходит Хохму и Бину в Хесед, приходит в Гвуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах. Снова делается не приходит в Кетер, приходит в Хохму. Снова Бина поднимается в Хохму, Гвура в Хесед, Нецах в Тиферет, остаток он дает в Год. Тиферет. Снова происходит очищение в Хохме, снова Хохма поднимается к Кетеру, снова делается состояние, приходит Кетер, снова нет Хохмы. Сказал, не приходит Хохму, из Бине не приходит Хесед, приходит Гуру, не приходит Тиферет, приходит Нецах, не приходит Вод, приходит в Исуд. И здесь он говорит снова, не приходит Кетер, тогда приходит Хохму. Тогда Хохма, тогда Бина поднимается к Хохме, Хесед в Гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим. И остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается Кетеру, снова приходит Кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз, приходит Кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет Авиюта. Нет причины снова говорить, приходит Кетер. Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим, приходит свет в Кетер, тогда он светит Далит Гимель. Как переходит управление Кетера к Хохме? Хохма Гимельбет. Тогда нужно сначала очиститься до Гимельбет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит в Кетер. Не приходит в Хохму. И в Бину. И в Хесед, и приходит Гуру. Как передается от Кетера Гуре, я спрашиваю? Далит Гимель светит. А Гимель Бет не может светить, только Алиф может. Как? Есть разрыв в ступени. Как приходит наполнение? ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В Парцуфе Гальгаль там мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях. А Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. И здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается. Например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене? Алиф? В каком это состоянии было тогда? Не приходит в Хохму. Что значит «не приходит Хохма»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас. И приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет Деавьют уже нет. Бет Деавьют очистилась. И дала Алиф кому? Тем, которые находятся в Клибины. Только что мы тогда учим. В Бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия, Пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни Бет, ни Алиф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю от того, что они получили раньше бет? Или я говорю, бет дейд лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бет давьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Пхина Алиф, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают в Алиф, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся авиют. Когда очищается вся авиют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай. То есть послушай, что значит «приходит в кетер». Мы учили. После того, как очистилась гимельбет клихохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимельбет, у них был Далит Гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить Далит Гимель. Получается, для кого он продолжает Далит Гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авиют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авиют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Краш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиют. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние «приходит в пхину алев», авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь заканчивается кентер, уже ничего не получает сейчас. А только когда поднимается экран со всеми решимот в рош де аб, тогда кетер может получить от саг. Но что, уже все закончилось. И это вопрос. Так он сначала объясняет. Пока есть немного авиюта, еще от Аб, он поднимается наверх, и Кетер получает авиют, и Кетер продолжает от Аб. Но когда нет никакой авиют Аб на третью стадию Пхинут Гимель, даже авиют корня Гимель тоже не может продолжать, тогда Кетер уже не поднимается. Но снова. И Кетер остается внизу, и тогда Кетер получает свет от света Сак. Когда мы говорим, приходит в Кетер и не приходит в Хохму и не приходит в Бину и приходит в Зерампин. То есть, что приходит, приходит Кетер, мы учили. Тогда приходит Гуру. Какой свет светит в Гуре? Свет Хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину Алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет Хохмаха Цадим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от Авиута, это зависит от власти света Кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет Кетера светит Бет Гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или Хохму, или Хасадим. Говорят, когда свет приходит в Хохму, тогда Бина поднимается в Хохму, и Бина очищается от Пхины Бет до Алиф, и дает Хеседу, приходит в Хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда Бет очищается до Алиф в Бине, тогда зон Бины и зон Хохмы поднимаются в Кетер, и снова происходит приходит в Кетер. Когда сделалось приходит в Кетер, уже не может светить Хохма на ступени. Получается, что не приходит Хохму в Бину и не приходит в Хесед. Тогда Хесед и его по ним были к Хохме, поворачивает по ним и дает Хасадим, которые получила, как будто Гвура. Отсюда видно, что это проходит через Хесед и дает по ним Гвуре. И когда мы затем говорим «приходит Хохму», не приходит, приходит Хохму, тогда снова Бина поднимается в Хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть Пхина Алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в Хесед. И тогда Гвура, у которой есть Гар в ее роше, Гвура поднимается в Хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что Гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает Хохму, Тиферет.
0: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8.
1: Следующую часть урока проведет Москва 8, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. Это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждой в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
3: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
1: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи, мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше. И так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонство в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которое мы обычно представляем как расстояние там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «я» и «творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. Вся разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих
0: Не слышно, Москва. כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו.
1: У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
4: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась. А помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме Него».
1: У нас есть цель — достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
4: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезает меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и все, во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
1: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
4: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой, и просить у товарищей, чтобы они были в этом.
1: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
4: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он мне их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
1: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
4: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
1: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
4: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
1: Я чувствую расстояние от Творца. Это место для молитвы.
4: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
5: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили. А потом я сижу и думаю, ну, в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же всю мировую клип подвести к этому вопросу. А оказалось, все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Исраэль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
6: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами, сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. И послушаем клип с Рава на эту тему.
4: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов, и чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
0: Москва, шувло шумим отхем?
4: Москва, мы вас опять не слышим.
7: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
8: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
4: Да, это наши молитвы. Один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам в мировом кли, товарищам в десятке. И напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
8: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
4: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище, и отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
9: Кен, Икарпо...
8: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
4: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели, хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% принимаю моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так, я хочу, чтобы эта группа по мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
8: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто ты, как будто бы находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять свой хисарон в молитве.
10: Да, я
4: думаю, это главное, что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все, я должен почувствовать ответственность за товарищей.
11: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
12: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть, что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
13: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас, все время возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому кли. Лехай.
14: Precisamente lo que dice el grupo de Almatí es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza
8: de Almatí,
14: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
8: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
15: Yeah, we're constantly practicing our root, praying for the friends.
4: Да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
16: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарища нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый. Мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
17: Sí, amigos, como dicen, y para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí, a pesar de las
8: tensiones. Да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
18: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать с важностью Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.

0: я обязан производить, работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети. Давать им все. Почему? Творец так сделал, что должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое. С его стороны, он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса, и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, и еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средства, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. И каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
1: А сейчас задание на день, исходя из услышанного от Рава. Обратите

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейр говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коэн и Левит и Исраэль не сказано, а сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилам, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?

0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Меира, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Меир приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адаму. А Раши объясняет, что нет трудностей в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Меиром. Ведь Раби Йоханан говорит, «идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти». А для Раби Меира он подобен не просто Исраэлю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Исраэль? В книге Зоар сказано, «Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего». Сказано, «не сделал он такого никакому народу». Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Исраэлю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена величественно, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Исраэль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Исраэль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Исраэлю. Это две ступени, Яаков и Исраэль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Исраэля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде. Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Исраэль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих. «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется «злое начало». Другими словами, когда говорят об одном теле, Получается, что идолопоклонство, называемое «бог чужеземный» или «бог чужой», все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Исраэля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом»? А также словами «бог чужой». И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зор. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знания заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать. Тем не менее, он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить мудрецу, Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой». Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой» или «идолопоклонник». И это чужой бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать выше знания. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу, то есть Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало. Подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Так же и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим над благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданиям. И в общем, высшее благо делится на 5 стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: И из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому, сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано. Ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти их слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано: «Ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг».
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти, Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של
0: הרצון לקבל לעצמו. Иначе Тора просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должно быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос. Как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя?
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И мы видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видят Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящее вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? А потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи. А они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается. Его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится в состоянии на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь будущая, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире, еще больше нет никого, кроме него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел, раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель, все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить, если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться То есть поискать определение изучения десяти сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое уподобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. Если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего. Ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь. Саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
0: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель, и он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, о которой знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
1: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так. Я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое, тело что-то,
0: нет,
1: да?
0: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
1: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
0: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
1: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем равом. Много всего.
0: Дети, семья.
1: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление, И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
0: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
1: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
0: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, которое знаю, что это ошибка, и так я наврежу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
1: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
0: Так я спрашиваю.
1: А я не знаю.
0: И я тоже не знаю.
1: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
0: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. Через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему, а он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать, но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых, это просто... Просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня и завтра нет, это ничто, это не духовное. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хисаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
1: Откуда ты знаешь, что ты вообще в игре? Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
0: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
1: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
0: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп.
4: У апитарон.
0: Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее, более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
1: Ну, вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры. То же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
0: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
1: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять. Или быть все время в устремлении.
0: Стремиться быть спокойным. Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих кругооборотах, тоже что-то естественным образом. А сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Так как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

Темп – это внутренние усилия в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все. Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это. Чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты

0: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю, посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
1: Кен? Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
0: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2,5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3,5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне, и я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает, конечно. А что?
1: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
0: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать,

0: Мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри, со всеми моими некрасивыми действиями.
1: А что это значит? Думать?
0: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
1: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, по отношению к
0: нему. Да, да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
1: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни. Они тоже входят?
0: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности. То есть, что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары? О-о-о! Так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
2: Ну.
1: Как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
0: Почему обман?
1: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
0: Нет, нет, нет, слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца, сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет, ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
1: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы 2 подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, Творец, не Творец, Рав, не Рав, то останусь еще на 2 дня. Разве это не предпочтительнее?
0: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь, достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он, тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, но я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
1: Но это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
0: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
1: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
3: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и Ришимо, который внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
1: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, то ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
3: От чего убежать? Нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
1: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
3: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
1: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
3: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать, я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
1: Ну, к примеру, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет. Это.
3: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
1: То есть это отход назад, отступление как бы ведет по пути страдания.
3: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баалей Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
1: Но если, к примеру, человек...
3: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред. Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает о нем, может быть, основу выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
1: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
3: И что?
4: Иногда смирять себя, иногда...
3: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
4: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение, это меняет человека, это направляет его на цель.
3: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
4: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
3: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
4: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится в направлении к цели.
3: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
4: Все время показывает ему, что он не в порядке.
3: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только сознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Не они мне и не я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как дети, их можно запутать? Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз-таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
4: Могу ли я помочь товарищу? Если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого, как я могу соединиться с ним и помочь ему?
3: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный, да, находится в нем весь такой горящий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого, он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
4: Не важно, что говорят нас снаружи вообще. Человек может говорить все, что хочет.
3: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
4: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
2: Ну.
4: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
3: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
4: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения

0: Не ищите дополнений. Наоборот, темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор, выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
1: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
0: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи. Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Исраэль. Но сейчас дальше что я делаю?
1: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
0: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
1: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Темп
0: и главная связь с Творцом, как можно больше.
1: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
0: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. Помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
1: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять. И неважно, каким бы ни было это действие, самое малое,

0: в течение дня стараться это отнести к Творцу, и как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне. Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца, и то, что мне вредит, так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
1: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
0: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
1: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителе, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
0: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
1: Есть цель и есть путь. Сказал, что разум — это не духовное, разум — это как машина, должно все работать в чувствах. А чувства из... будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף ש' ל' ז', את אות מם ו'. אות
0: 46 פונקט ארי.
2: אחר כך חזר להיות...
0: פוסלי יתבה, סנובה, סטלה, נמתי וקטרי.
2: ואז הווי מתי...
0: И тогда мати в хухме, бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет. И не мати в нецахе, и мати в вод, и не мати в есоде, ибо поднялся в вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все десять цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: Я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так: и смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране. И прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, и все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит хесед и гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил хесед, тогда не приходил свет в кетер. Когда светил в горе, то приходил свет в кетер. Когда светил тиферет, не приходил в кетер. Когда светит нецах, приходит в кетер. Что такое приходит мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит в Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. А почему? После «далет» мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда и зон Хохмы очищается и поднимается куда? В Кетер. И снова происходит, приходит свет в Кетер. Снова светит Хасадим, тогда не приходит в Хесед. А затем снова очищается Кетер. И что делается? Не приходит в Кетер. Почему не приходит в Кетер? Тогда он говорит, приходит в Хохму. Когда делается? Приходит в Хохму, снова Бина поднимается к Хохме. И снова приходит в Хесед. И снова Гвура соединяется с Гаар Дерош, который является Хесед. А остаток Гвуры дает в Тиферет, светит в Тиферет Хохма. А затем мы снова учим, не приходит в Хохму, тогда поднимается в Кетер, происходит там, приходит в Кетер, снова светит Хасадим, но приходит в Хохму и Бину в Хесед, приходит в Гвуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах. Снова делается не приходит в Кетер, приходит в Хохму. Снова Бина поднимается в Хохму, Гвура в Хесед, Нецах в Тиферет, остаток он дает в Год. Тиферет. Снова происходит очищение в Хохме, снова Хохма поднимается к Кетеру, снова делается состояние, приходит в Кетер, снова нет Хохмы. Сказал, он не приходит в Хохму, из Бине не приходит в Хесед, приходит Гуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах, не приходит в Од, приходит в Исуд. И здесь он говорит снова, не приходит в Кетер, тогда приходит в Хохму. Тогда Хохма, тогда Бина поднимается к Хохме, Хесед в Гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в Год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим. И остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается Кетеру, снова приходит Кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз, приходит в Кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет Авиюта. Нет причины снова говорить «приходит в Кетер». Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим «приходит свет в Кетер», тогда он светит Далит Гимель. Как переходит управление Кетера к Хохме? Хохма Гимельбет. Тогда нужно сначала очиститься до Гимельбет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит в Кетер. Не приходит в Хохму и в Бину. И в Хесед и приходит к Гуру. Как передается от Кетера к Гуре, я спрашиваю. Далит Гимель светит. А Гимель Бет не может светить, только Алиф может. Как? Есть разрыв ступени. Как приходит наполнение? ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В Парцуфе Гальгальта мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. И здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят. Только что он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается, например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене Алиф, в каком это состоянии было тогда, не приходит в Хохму. Что значит «не приходит в Хохму»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас. И приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии, когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет де авьют уже нет.
4: А?
3: Бет де авьют очистилась. И дала ли в кому? Тем, которые находятся в клибины. Только что мы тогда учим. В бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни бет, ни алиф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю, от того, что они получили раньше бет, или я говорю, бет дейд лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бет давьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Пхина алиф, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают в алиф, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся виют. Когда очищается вся виют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай, то есть послушай, что значит «приходит в кетер»? Мы учили. После того, как очистилась гимельбет клихохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимельбет у них был Далит Гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить Далит Гимель. Получается, для кого он продолжает Далит Гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авьют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авьют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Краиш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиют. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние «приходит в пхину алиф», авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь

0: на третью стадию пхинукгимель, даже авиют корня гимель тоже не может продолжать, тогда кетер уже не поднимается. Но снова. И кетер остается внизу, и тогда кетер получает свет от света сак. Когда мы говорим, приходит в кетер, и не приходит в хохму, и не приходит в бину, и приходит в зерампин. То есть, что приходит, приходит кетер, мы учили, то, тогда приходит гуру. Какой свет светит в гуре? Свет хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет хохма хасадим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от авиюта, это зависит от власти света кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет кетера светит бет гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или хохму, или хасадим. Говорят, когда свет приходит в хохму, тогда бина поднимается в хохму. И бина очищается от пхины бет до алиф. И дает хеседу, приходит в хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда бет очищается до алиф в бине, тогда зон бины, зон хохмы поднимаются в кетер, и снова происходит, приходит в кетер. Когда сделалось, приходит в кетер, уже не может светить хохма на ступени. Получается, что не приходит хохму в бину и не приходит в хесед. Тогда хесед и его по ним были к хохме, поворачивает по ним и дает хасадим, которые получила, как будто гвура. Отсюда видно, что это проходит через хесед и дает по ним гвуре. И когда мы затем говорим, приходит хохму, не приходит, приходит хохму, тогда снова бина поднимается в хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть пхина алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в хесед. И тогда гвура, у которой есть гар в ее роше, гвура поднимается в хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает хохму, тиферет.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. Это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждой в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
1: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
2: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше. И так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонство в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которое мы обычно представляем как расстояние там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «я» и «творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. То есть разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих Не слышно, Москва.
3: Кен, адайн лошомим отхем? יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו.
2: У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
4: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась. А помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме Него».
2: У нас есть цель — достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
4: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезает меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и все, во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
2: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
4: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой, и просить у товарищей, чтобы они были в этом.
2: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
4: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он мне их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
2: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
4: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
2: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
4: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
2: Я чувствую расстояние от Творца. Это место для молитвы.
4: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
5: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили, а потом я сижу и думаю, ну в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же все мировое клип подвести к этому вопросу. А оказалось все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Исраэль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
6: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами. Сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. Вопрос. И послушаем клип с Равом на эту тему.
4: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов. И чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
3: Москва, шувло шумим отхем?
4: Москва, мы вас опять не слышим.
7: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
2: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
4: Да, это наши молитвы. Один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам в мировом кли, товарищам в десятке. И напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
2: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
4: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище. И отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
8: Кен, Икарпо...
2: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
4: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели. Хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так. Я хочу, чтобы эта группа мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
2: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто бы находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять свой хисарон в молитве.
9: Да, я
4: думаю, это главное, что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все, я должен почувствовать ответственность за товарищей.
10: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
11: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть, что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
12: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас все время, возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому кли. Лехай.
13: Precisamente lo que dice el grupo de Almatí es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza
2: de los amigos,
13: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
2: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
14: Yeah, we're constantly practicing our root, praying for the friends.
4: Да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
15: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарища нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый. Мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
16: Sí, amigos, como dicen, y para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí, a pesar de las
2: да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
17: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать с важностью Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.
4: Как мне связать материальное действие с целью?
2: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз-таки очень просто. Какие действия есть из моих материальных действий, которые я не могу соединить с целью? Я проверяю, есть у меня действия материальные, физические в моей жизни, которые я обязан производить. Работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети. Давать им все. Почему? Творец так сделал, что должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средства, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. И каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
18: А сейчас задание на день, исходя из услышанного от Рава. Обратите

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Израиль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль? И что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, которые будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Мейером. Ведь Раби Йоханан говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти». А для Раби Мейера он подобен не просто Израилю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Израиль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает: «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы, ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам и идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано: «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих: «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом»? А также словами «Бог чужой». И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зоар. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать, тем не менее он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить мудрецу, Творцу». Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой. Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идоль» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, Тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшее знание. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало, подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания. И верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Так же и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданиям. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: И сказано, вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал Рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего,

0: Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של
0: הרצון תורה просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должно быть понятна цель изучения Торы, какова причина, которая заставляет его заниматься Торой. То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу.

0: к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные, но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И мы видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видит Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? А потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается. Его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение, именно на Творца, а кто это творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь, будущее, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом. Ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире. Еще больше нет никого, кроме него. То тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел, раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое уподобление, что называется сближение, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. Если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего. Ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель. И он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен подвигаться туда, но просто не способен.
0: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так. Я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое, тело что-то,
1: нет,
0: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
0: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
0: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Раба что же говорит? Что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем рабом. Много всего.
1: Дети, семья.
0: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом, а также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию.
2: Мутарках уло, мутарках ласотки.
0: Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
0: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, в котором знаю, что это ошибка, и так я навожу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
0: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почести, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
0: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
0: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди. Оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему. А он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум, а в разуме сегодня есть, завтра нет, это ничто, это не духовно. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хиссаронов будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
3: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
1: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
3: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
1: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее, более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
3: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры. То же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
1: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
3: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
1: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять в продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих кругооборотах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Так как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: הקצף הוא נקרא מאמץ הפנימי.
1: Это внутреннее усилие в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия, быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все? Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это, чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо?
0: Анчелот, второй.
1: Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
0: Кен.
2: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
1: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2.5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3.5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне, и я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал, и чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает, конечно. А что?
2: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
1: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри, со всеми моими некрасивыми действиями.
2: А что это значит? Думать?
1: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
2: И даже если, скажем, задним числом, что ты сейчас сделал в последние 3 часа, по отношению к
1: нему? Да, да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
2: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни они тоже входят?
1: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности, то есть что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары, так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
0: Ну,
2: как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
1: Почему обман?
2: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
1: Нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца. Сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
2: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы два подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, творец, не творец, раб, не раб, то останусь еще на два дня. Разве это не предпочтительнее?
1: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он. Тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. Исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, но я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
2: Ну, это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
1: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы и самим действием.
2: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
3: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и решимо, которое внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла, ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти нет тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
2: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, и связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, и ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
3: От чего убежать? Нет, нет, нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
2: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
3: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
2: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
3: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать, я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
2: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет. Это.
3: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
2: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
3: Смотри, это невозможно объяснить эту картину. И в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баал Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
2: Но если, к примеру, человек...
3: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает... о нем, может быть, основу выйду или на какой-то боковой шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
2: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
4: И что? Иногда смирять себя, иногда...
3: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
4: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение, это меняет человека, это направляет его на цель.
3: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
4: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
3: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
4: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится в направлении к цели.
3: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
4: Все время показывает ему, что он не в порядке.
3: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только осознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Ни они мне и ни я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как, как дети, их можно запутать? Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть, действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, краски наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с Ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к Нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
4: Могу ли я помочь товарищу? Если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого, как я могу соединиться с ним и помочь ему?
3: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный, да, находится в нем весь такой горящий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого, он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать.

0: Шалом, хаварим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще точка встречи в середине дня, сосредоточиться на частях статьи, которые изучали на утреннем уроке, статьи Рамбаша, и в более широком спектре, в том упражнении, которое мы получили. Мы готовимся к конгрессу, особенному в своем роде. И невозможно не видеть все, что мы изучаем, как подготовку к такому большому событию.
2: Да, прекрасно быть с вами.
1: Прекрасно. Пойдем, как обычно, мы прочитаем несколько фрагментов из этой длинной статьи. Мы снова сосредотачиваемся только на третьей статье. И, с одной стороны, не получим окончательных ответов, но мы углубимся больше в сами вопросы, как Рабаш ведет нас шаг за шагом. И все еще, несмотря на то, что здесь нет окончательных ответов, есть очень много, чему мы можем научиться на этом пути, а также и какие-то промежуточные стадии. Каждая из них — это немалое достояние, на которое можно положиться.
2: Как раз сегодня на утреннем уроке мы заметили, как Рав объяснил, что есть особая работа, как она ценится, когда человек как раз не получает ответов, и давали человеку у Рабаша самому поискать эти ответы. И тогда ты, по сути, если ты получаешь готовый ответ, то ты просто не проделаешь необходимую работу, а необходимые усилия, и как раз из поиска возникает истинное.
1: Прекрасно. Тоже понятно, что это такое упражнение, что изучать и три статьи тоже хорошо, мы будем рады вашим вопросам, только с помощью действительно выяснения хисарона можно выяснить.
2: Да, почитаем первый отрывок. Исраэль и Акум в одном человеке. Наши мудрецы объясняют стих с этого места. Читаем статью. Наши мудрецы объясняют стих: «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонником называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все это находится в человеке. И согласно этому следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало. Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется

0: начала, а также словами «Бог чужой».
1: Да, как правило, в начале всегда есть вопросы и понятия, и первое понятие, которое мы еще, с которым мы встретились, и, может, еще перед тем, как пришли к пояснению, это то, что все происходит, что все внутри человека, что и Израиль, и идолопоклонники, все внутри. И если есть даже, согласно ветви и корню, какие-то материальные проявления, мы все равно рассматриваем эту статью как все происходящее в одном теле. И это очень помогает не распыляться и рассматривать это как какие-то исторические события или еще что-то. Все внутри, сосредоточено внутри нас. И идем дальше. И есть определение «злое начало». Что, как мы определяем зло? Я думаю, что во всех статьях Рабаш немало уделяет этому времени, когда он говорит о том, что человек должен прийти к некой зрелости, чтобы определить, что такое зло в нем. Все это очень важно. Что здесь еще было?
0: Тут он нам говорит, что, по сути, сначала не получать, называется злом. Пока еще нам не объясняется, почему, но уже так он определяет. Возникает действительно вопрос, который он поднимает перед нами. Почему тот, кто желает, чтобы ты насладился жизнью, называется злым? К этому можно добавить, относительно чего он зол, злой, относительно меня, позволяя мне насладиться жизнью, наслаждаться, это как-то не укладывается.
1: Да, тут не укладывается много вещей, и само творение, что Творец создал, и это также тут будет выяснение на протяжении статьи, круг за кругом. Как вообще можно наслаждаться жизнью и круг за кругом выяснять, что такое зло? Второй отрывок. Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии книги Зоар. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряется перед ним, смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знания заставляют думать, что главное, для чего мы родились в мире, это не служить желанию получать, тем не менее он смиряет это знание и говорит: «Хоть и логика подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу, однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получила». Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. Это еще больше усугубляет.
0: Да, если предыдущий отрывок был сложноват, то это в два раза сложнее получается. Тут у нас возникает вопрос, что значит преклониться, преклонить свое мнение, знание, разум перед желанием. Это внутри желания получать. Но тут он еще пишет, что Рабаш, что, несмотря на то, что иногда знает, что нужно прислушиваться к царю всех царей, и разум иногда вынуждает к тому, что мы родились не для того, чтобы использовать свое желание получать. И несмотря на то, что логика, здравый смысл указывает мне на то, что я не должен использовать свое желание получать всю свою жизнь, а стоит обслуживать Творца Высшего, но и тут я иду как раз верой выше знания. Возникает у нас новое понятие веры выше знания.
1: Да, сейчас я вспомнил, что когда ты проходишь тесты, когда ты проходишь экзамены, ты смотришь, и тебе кажется, что что-то неправильно написано, а тебе пишут в задании, что ты пропустил, ты не обратил внимания, что нужно было отметить, что неверно, а ты не обратил на это внимания. То есть сейчас он тут пишет от обратного, что не называется веры выше знания по отношению к желанию получать.
0: Да, то есть получается, я иду в веру выше знания, когда знание мне указывает на то, что я должен обслуживать Творца. Обычно мы знаем, что как раз выше знания, оно должно обслуживать Творца. Тут как раз знание должно обслуживать Творца. То есть тут все переворачивается.
1: И как это происходит, он объясняет, что желание получать, оно развито и хитро. И когда проявляется какое-то желание к чему-то высшему, он говорит, нет, почему? Нужно продолжать так же, как было, служить желанию получать. Почему? Потому что Творец так создал. Почему? Потому что так весь мир живет. И даже если человек в какие-то моменты хочет выйти из этого в веру выше знания, в направление отдачи, то здесь наоборот. Природа говорит, иди в вере выше знания, но только чтобы служить телу.
0: Друзья, мы можем еще тут долго говорить, но мы хотим услышать вас. Если есть вопросы, давайте, можно задавать, поднимайте вопросительные знаки. Мы вообще-то еще и в одной десятке. Мы как единое тело готовы еще продолжать задавать вопросы и давать ответы, но лучше все-таки слышать ваши вопросы. Любой ваш вопрос. Будем рады ответить. Угу. Пока продолжим.
1: Продолжим.
0: Исраэль называется. Со слов Исраэль называется. Исраэль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть Яшар, Эль, прямо к Творцу. Что означает, что все его намерение направлено на то, чтобы все было прямо к Творцу. Другими словами, что все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не желает слушаться голоса желания получать. И говорит, что имя, которое дали желание получать, это злое начало. Оно подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть насколько он старается наполнить свое желание, чтобы не мешало ему в работе, когда хочет быть работником Творца, получается наоборот. Это очень важно. Получающий получает добавку сил в том, что он удовлетворяет свои потребности. То есть, другими словами, от того, что он всякий раз заботится о том, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает так, как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать. То есть не делая добра кому-то, кто зол. Он как раз что-то объясняет. Также у нас, как мы изучаем, что все в одном человеке, из всего блага, которое человек делает, потом ему это вернется тем, что он заплатит ему злом за добро.
1: Так здесь он упоминает кратко, что такое понятие Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, и говорит о том, как мы должны исследовать это желание получать, эту нашу природу, и говорит о нескольких парадоксальных вещах, что чем больше ты дашь желание получать, он будет больше требовать, он не успокоится, он не удовлетворится, и чем больше ты будешь доставлять ему благо, будет еще хуже. То есть, если ты пришел к какому-то осознанию зла и определяешь желание получать как зло, и если ты будешь и доставлять ему благо, и удовлетворять его потребности, он не остановится, он не удовлетворится. И это нельзя делать, и поэтому мудрецы говорят, это его природа, и чем больше ты будешь играть с этим, и тебе будет казаться, что ты выигрываешь, тебе запрещается это делать, потому что он выиграет, победит.
0: С другой стороны, у нас была другая путаница между тем, что есть выше знания и внутри знания, да? То, что мы обговаривали, и мы знаем, что нужно быть как Творец. Тут как раз это разрешается. Он объясняет нам, почему это зло. Внутри желания получать и объясняет, как ты и сказал. Мы даем даже необходимость того, в чем необходимо желание получать, потом это добавляет ему сил действовать против тебя. Тут как бы дается уже это решение.
1: Последний отрывок, номер 4, продолжим. И как выходит, что тот, кто занимается Торой, возложен на человека, чтобы было ему ясно его цель занятий Торы. В чем причина его занятий? Как сказали мудрецы, сказал Раби Йешуа бен Заха, удостоился, стало это ему эликсиром жизни? Нет, стало это ему ядом смерти. Тогда как тот, кто не занимается Торой ради этой цели, находим, что его занятия Торы, то, что он изучает, его желание получать усиливается, укрепляется и дает ему больше сил и дает ему больше власти. И так он понимает, что он не подобен другим людям, потому как, слава Богу, он человек, у которого есть больше надела в Торе и в добрых делах. И, конечно же, Творец должен с ним поступать иначе. И если он работает в скромности, конечно же, у него есть всегда претензии к Творцу, что, не дай Бог, он там от чего-то страдает, и тогда он говорит Творцу, это что, твоя Тора, и это ее награда за нее. И поэтому у него есть постоянно претензии, и поэтому он отделяется от жизни, от источника жизни.
0: Тут, по сути, Рамаш поднимает серьезный вопрос. Почему мы учим, почему мы это должны к этому прийти? То есть должно быть понятно причина, то есть и цель, и причина занятий Торы. Почему это так важно? Поскольку тут есть две вещи, два понятия. Сам Хаим, то есть эликсир жизни, который может стать Тора, или же сам Хамавет, ядом, эликсиром смерти, который убьет в нем это желание духовное. Человек должен постоянно находиться в этой самопроверке. Тут нет посередине. Либо я стремляюсь к жизни, либо к смерти. Очень серьезный и большой вопрос.
1: Да, серьезный вопрос, и он его не скрывает. Что человек, который начинает заниматься духовным, возможно, он себя ставит в опасность, может быть, если бы не занимался, так ничего бы не было, и ни яда, ни смерти, ничего. То есть человек, который вкладывает это в свои силы и время, и он становится более чувствительным, понятно, что можно оправдать его тем, что на нем есть больше ответственности, и невозможно к нему уже относиться как к ребенку, но все-таки кажется, что ты берешь какой-то риск на себя. И тут есть какой-то страх, что люди, которые начинают учиться и путаться, и меняют очень много вещей, насколько это было оправдано. И здесь он как раз об этом говорит, что неправильное использование этих сил и подходов к жизни могут привести тебя в тупик. Вместо того, что ты будешь развиваться, ты обнаружишь себя, что ты идешь по другому пути. И то, что должно было привести тебя к эликсиру жизни, приводит тебя к яду смерти.
0: Второй видеоклип Рав как раз объясняет этот вопрос. Он тоже не совсем дает ответ, но стоит тут прислушаться к Раву, как он вообще формирует этот вопрос. И он готовит свои вопросы.
1: Да, мы завершили несколько фрагментов. Это всего лишь треть статьи. Он только растягивает, и, скорее всего, что увлекательные вещи будут впереди. Но мы посмотрим клип номер два, и сразу после этого перейдем к вопросу.
0: В чем же сложность этого состояния? Изучение Торы во зло, поскольку Тора может быть эликсиром жизни или смерти, то есть человек, который берет эту силу и использует ее в неправильном направлении, он отдаляется от цели. То есть тут нет ничего такого, что может... Конечно, он приводит к плохому в этом мире, поскольку использует этот мир в неправильном направлении, намерении, не совсем в правильном направлении Творца. Но главное — это то, что он ошибается на своем пути, берет определенную силу, а едет уже в неверном направлении с этой силой. И чем больше дальше, тем больше путается, входит в разные помехи, которые будут вынуждены его... У него будет большое искажение в его работе. И дают ему вновь и вновь пробуждение, чтобы он правильно себя опять перенаправил. Все-таки пройдет большие испытания, пока вновь не выпрямится и не раскроет в себе, что есть нужная цель, к которой он должен прийти. Но каждый раз, когда он неверно выстраивал свое намерение на Творца, сколько именно Творец должен в этом все выяснить в нем, в чем цель мироздания. Когда он это неправильно выставил перед собой, то нельзя ему брать с собой, принимать в себя силу Торы и начинать пользоваться. Это как, знаете, какое-то огнестрельное оружие, которое нельзя использовать, прежде чем ты его не направил на цель. Сколько может быть причинен, наоборот, ущерб, а не полезный результат. Да, друзья, мы видим, насколько Раф это серьезно воспринимает. Прежде чем ты правильно направил свое оружие на цель, если выстрелишь, то это может принести, не дай Бог, ущерб. Мы видим, насколько это важно.
1: И чтобы завершить эти отрывки, это приводит нас к тому, что мы прошли, к еще одному такому побочному эффекту, что человек приходит к претензиям к Творцу. Зачем ты это сделал? Находит себя, обнаруживает себя в состоянии, когда он не продвигается, когда это между эликсиром жизни и ядом смерти, и он между тем, как он не понимает, продвигается ли он правильно или нет, он начинает быть в сомнениях по отношению к Творцу. И он начинает, то, что он тут говорит, апеллировать к Шхине. То есть это то, что приводит... Это то, что называется риск.
0: Это как раз называется эликсиром смерти, поскольку отрывает человека от Творца.
1: Да. Ну, прекрасно. Женщина из Пани 1, пожалуйста.
2: Sabemos que no es correcto llegar a la queja contra el creador.
1: Большое спасибо, дорогие друзья.
2: Respuesta hacia el creador cuando la persona siente que el creador la rechaza.
1: Известно, что нехорошо быть к претензиях к Творцу.
2: ¿Qué debe cambiar aquí en la persona y cómo hacerlo?
1: Но какой должна быть реакция по отношению к Творцу, когда человек чувствует, что Творец его и отталкивает?
0: Какова должна быть реакция человека, когда чувствует, что его отталкивает Творец? Прежде всего, у нас есть в шамате, как это называется, сильной рукой отталкивает он тебя. Есть такая статья, которая описывает, поищите это, описывает это состояние, которое вы сейчас нам представляете, и чувствует человек, что его отталкивает Творец. Так нам стараться еще больше. Чувствует, что Творец еще больше ему сопротивляется. И тогда Творец буквально как будто скидывает его со ступенек. И приходит человек к такому состоянию, когда в нем накапливается большое... несогласие с Творцом. И возникает в нем крик, и тогда Творец ему отвечает. Поскольку все эти состояния это действительно необходимо, иначе он не создаст кли. Нет иного кли у человека, сосуда, который он бы мог построить. Мы это учили также в Талмуде 10 сферот, как те, которых пригласили в царский дворец, и по пути в царский дворец он выставил своих стражей. Сам король, сам царь выставил их там на пути, которые мешают желающим достичь Творца к нему прийти. Только те, которые своим усилием и постоянным упорством в этом преуспевают. То есть человеку необходимо выстроить полноценные кли. Все, что мы проходим на нашем пути, это как раз построение того кли, которое необходимо Творцу. Иначе у нас не будет необходимого кли, который позволит нам приблизиться, подобиться по свойствам. Как раз благодаря тому, что Он любит нас, Он дает нам эти состояния. Это называется... тем, что Творец будто сердится на тех, кого Он любит. Но знаете, что это на самом деле так? Чуть иначе.
1: Да, действительно, тут уточнение, то, что Он не дает и устанавливает еще более сильных стражников, это не значит, что он не любит. Не входить в какую-то ссору с Творцом, что он не дает мне то, что я не понимаю, но это дает, может быть, одну из способностей, которую мы должны приобрести на пути, что тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то неясным, все еще наше внутреннее отношение должно быть четким. Мак 11.
3: Дорогие учителя, из клипа Рава слышалось так, что если человек чего-то не делает в духовной работе, то его пробуждают. Это значит ли это, что страдания, которые выпадают на долю человека, связаны с персонально его недостатком в духовной работе? Да, иногда так слышишь: я там не поехал на конгресс, поэтому там заболел. То есть так вот люди напрямую связывают эти вещи. Насколько это вообще справедливо?
4: Я
1: думаю, что это не правильно вот так вот связывать напрямую, потому как связь существует, но я не факт, что я понимаю этого, и я не могу спекулировать этими связями. Возможно, что ты... что ты нанес ущерб, урон, ну, возможно, что ты стрелял с закрытыми глазами и там кому-то навредил. Да, навредил, но знал ты или видел ты, нет. И вот есть очень многослойные уровни этого хиссарона. Это как и в нашем мире, процессы, как, например, свобода воли, свобода выбора находится только в четвертой стадии, что ли, как, например, природные явления, катаклизмы, цунами и так далее. Или, например, неправильно связывать то, что не пришел на конгресс и заболел от этого. После этого нет. Творец дает нам какие-то уколы такие, чтобы мы продвигались, потому как так должно было быть. Снова нужно вспомнить еще один важный принцип, что пока что-то не произошло, если не я, то кто? Действуем, если не я, то кто? А после действия нет никого, кроме него. То есть я бы не связывал эти вещи, иначе это просто путаница, это мистика. Ты начинаешь приходить к ложным выводам. Пожалуйста, женщина Мак 30.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие наши слушатели, товарищи. Так у нас такой вопрос. В чем главное отличие продвижения в левой линии от неправильной работы на свой эгоизм? Это где-то пересекается или в чем отличие? Спасибо.
0: Да, прежде всего, вся наша работа, она над нашим эгоизмом. И в правой линии, кстати говоря, мы тоже работаем со своим эгоизмом. Но мы не совсем работаем конкретно над эгоизмом, а над ним. Если мы будем работать только с эгоизмом, то мы будем кормить того самого змея. И никогда не сможем его выйти из него, убежать от него. Мы всегда работаем над ним, то есть пользуясь соединением между товарищами, подругами. Это первая важная отправная точка, которая должна являться нашим соблюдаемым правилом. Теперь, в момент, когда мы работаем над соединением между нами, единством, объединением, мы привлекаем свет, который указывает нам, кто мы, где мы находимся. Он раскрывает в нас новый решимот, новый пласт эгоизма. Это новый последующий решимот нашего разбитого кли, неисправленного кли. И тут я должен к этому как-то отнестись, поскольку свет мне высветил эту точку. Но и тут тоже я не начинаю копаться в этом желании, как оно возникло, и к чему именно оно относится. Что такое разбитое желание, сломанное желание? Это эгоистическое желание. Если я буду заниматься только им, я только глубже в него погружусь. Я как раз отталкиваюсь от него, теперь использую это как рычаг, бегу опять в десятку, опять соединяюсь, опять прошу, поднимаюсь на новый уровень просьбы и таким образом перехожу на следующий этап. Это ситуация, это состояние, в котором человек раскрывает это желание получать, эгоизм, который ему раскрыт, он поднимается над ним. Это называется подъемом по левой линии, поскольку левая линия, которая раскрывается, это нельзя сказать, что это какое-то там отсутствие цели или уклонение. Это необходимое часть — это вижу, что я упал в свой эгоизм. Я проверяю, понимаю, вот в этой точке я эгоистичен. Что я делаю следующим шагом? Приступаю к соединению. Это правая, это правильная работа с левой линией. Каждый раз мы раскрываем левую линию. Мы тут же, как мы говорим, даем вправо руля, и это нас приводит к средней линии. Левое возникновение, утолщение эгоизма, берем вправо, и как результат продвижение к Творцу по средней линии. Хорошо? Удачи вам.
1: Женщина Мак, 51.
5: Да, здравствуйте всем. Вот мне как-то непонятно, каким образом сила Торы может быть использована в неправильном направлении, если функционируют и управляют законы сокращения, которые не позволяют использовать свет Торы.
1: Вопрос, который ты задаешь, хороший. Только усилю твой вопрос. Я слышал, почему Каббалу не раскрывали, чтобы не использовать эту силу, чтобы принести зло другим. Как же можно принести зло, если это любовь к ближним, и ты должен желать больше для них, для их блага? Разве это можно принести таким образом зло? И невозможно. Мы слышали от Рава часто, что это невозможно. А тут мы видим, что да, можно этим воспользоваться в неправильном направлении. Я думаю, что, ну, один из ответов, разумеется, я не знаю все, если сосредоточиться на понимании, что все внутри человека, идем за эгоизмом. Если идем за эгоизмом, то да, можно воспользоваться этим неправильно. Какой пример привести можно? Такой. Кто-то приходит и учится у нас в наших группах, принимает участие и распространяет, и все это внутри. И со временем успокаивается или привыкает и не хочет меняться. И если видит какие-то изменения, он неправильно реагирует на них. И он, да, все равно будет развит, и он чувствует вещи более точно, как говорилось в этом уроке, что уже измеряется расстояние не в метрах, а в микронах. Но он видит, что он видит себя, что он развивается в неверном направлении. И его не сравнивают с тем, что он был тогда, когда он пошел в другом направлении, когда еще был в масштабе метрах или километрах. Сейчас в микронах, когда его рассматривают, то видно, что есть что-то, что требует исправления. Я думаю, что, в общем, стоит подумать об этой статье. Я думаю, что на эту тему, и я думаю, что в этой статье дальше мы получим ответ, и стоит думать над этим. Это очень важно. Ну, добавь.
0: Действительно, изучение наук Каббала, Торы, это то, что позволяет человеку приобрести много сил, дает ему огромное понимание относительно себя, относительно природы человека и всего мироздания. Если нет кого-то, кто бы вел тебя правильным образом, очень легко уйти в нехорошие стороны, неточные направления. Рабаш целую статью посвятил этому вопросу при смерти Бальсулама. Используя вопрос, кому стоит приближаться, от кого удаляться, он объясняет, как раз те, кто учились у Бальсулама, но не пришли к постижению, от них следует удалиться максимально далеко. От них удалиться максимально далеко, поскольку они как бы знают всю Тору и изучали Бааль Сулама, но без верного, должного исправления, приблизившись именно к ним, ты никогда не придешь к цели. Это называется эликсиром яда, смерти. Поскольку если не пришли, то и не придут. И тогда ты должен иначе приближаться к цели. Бааль Сулам сам посвящает часть своей статьи по окончанию книги Зор тем трагичным состоянием, когда люди не изучают Тору и Каббалу правильным образом, к чему это может привести как результат. Он это не пишет просто от себя. Он базируется на самой книге Зор, отрывками оттуда. Это может привести к большим разрушениям, как он пишет. И точно так же, как мы слышали в клипе Рава, это может привести к духовной смерти, но и к земным неприятностям тоже.
1: Да, спасибо, что ты добавил. Я почувствовал, что я не ответил полностью, и вот я добавлю к ответу, что если правильно рассматриваем все эти компоненты работы, допустим, часть из этого уравнения про любовь к ближнему выбрасываем, или человек сосредотачивается только на материале моей своей связи с Творцом и довольствуется этим, и продолжает, а любовь к ближнему это становится как-то, ну, там, посторонним. Это что-то дополнительное, неважное. И это как раз один из примеров, который приводит Бааль Сулам, что если учеба не приводит к любви к ближнему и к живой связи с другими людьми, это как раз то, что называется ядом смерти, потому как ты довольствуешься своим прекрасным пониманием материала, но других людей не существует, то есть только ты и Творец, и это и есть яд смерти.
5: А вот здесь разве мы можем говорить о силе Торы?
6: Коха Тора, кен?
0: Сила Торы, да. Иначе откуда падать в силу смерти, эликсир смерти? Это та же самая сила, просто использование ее было неверным. Это свет. По сути, что это такое сила Тора? Это высший свет, который светит нам постоянно. Человек привлекает больших усилий, больше привлекает. Это действует сильнее. Но это должно еще и действовать в верном направлении. Иначе мы видели, к чему это может привлечь.
1: Давайте пойдем дальше. Мне тоже действительно хочется об этом говорить много. Например, даже что на пути развития все это основывается на нескольких принципах. И нужно воспринимать их все вместе, что это и урок, и десятка, и массер, и распространение, и мою материальную жизнь поддерживать, и не запускать. И достаточно, что если в одном из этих направлений человек запускает что-то, забрасывает, допустим, даже там не заботится о своей жизни, то уже нехорошо. Или, допустим, не платит за что-то, там не знаю, о чем он думает. Или он думает, что все хорошо, но, допустим, даже использует методику и получает силу, но если чего-то не хватает, одного из этих элементов, то он неправильно развивается, и у него не будет основы, хорошие основы для продвижения, для долгосрочного продвижения. Пойдем дальше. Женщины Литва 8. Большое спасибо за свет и большое спасибо за возможность. Рабаш говорит, что идолопоклонники и Исраэль находятся в одном человеке, и все это происходит из одного источника. И все это просто, но есть сейчас в человеке два этих свойства, и нужно ли их соединять во что-то одно? Я думаю, что они когда-то были единым целым, но что это за этап, когда мы различаем эти два свойства внутри человека? Борис, что это за этап, когда мы уже начинаем различать, что это два свойства в одном человеке? Давайте посмотрим клип номер один из урока, и тогда продолжим отвечать на то, что ты спросила. Мне кажется, что в этом клипе Раф отвечает на этот вопрос. Давайте посмотрим.
0: Мы прослушали статью из пятого тома «Шлавей Сулам Рабаша», страница Куфайн Зайн. Важное запрещение изучения ради идолопоклонничества Торы. Это действительно не очень понятно. То есть Творец ведь сотворил творение. В творениях есть разные виды. Умнее, глупее, злые там по характеру, или хорошие, добрые, ленивые, или же те, которые действительно большими силами, энергией. Все это он сотворил. Неужели человек виноват в том, что он родился с такими или другими данными от природы? Все это должно быть так или иначе направлено на Творца. Мы можем сказать, что у него там лучший характер или хуже, или настроение, или какие-то там качества. Или вообще с точки зрения Творца или природы он умен там и так далее. Разные ведь бывают, но относительно Творца не должно быть никаких различий, как может быть иначе. То есть он должен позволить одно и то же возможность, шансы продвижения всем, без особых каких-то предпочтений. Ведь он и прав, и справедлив, и прямодушен. А мы видим, что творения самые разные бывают. Как же и запрет изучения Торы в идолопоклонничестве? То есть Исраэль — это Яшар Эль, прямо к Творцу, когда желаешь прийти напрямую к Творцу, закрепить себя на Творце, сфокусировать себя только на нем, и не все время видеть его как важную, единственную цель, Яшар Кель, прямо к Творцу. Акум, Овдей Кохавим Мазалот, работники на звезды и всякие амулеты, то есть те, кто ищут, как работать на что-то другое. И это тоже, по сути, не является, конечно же, личной проблемы человека, зависит от того, где он находится, Хайм. И действительно, те уровни, те состояния, в которых находится человек, это сам человек. Иногда он Исраэль, иногда он Акум, идолопоклонник. Мы можем сдвинуться. В какой-то момент мы нацелены на цель, в другой момент нам что-то другое важнее. Мы становимся идолопоклонником. Но сама борьба, она очень важна. Понятно, что это находится в каждом из нас, поскольку все это единственная, единая душа, но эта душа разбита. Она разбита внутри нас. Внутри нас тоже есть эти силы, причины, по которым мы чувствуем. Иногда Исраэль в себе, иногда Акум, идолопоклонников в себе. Это поскольку у нас все время возникает определенное желание, которое нужно исправить. Это желание, которое было не связано с Творцом, и теперь свет его изменил, над ним я уже желаю связаться с Творцом. В результате действительно все желания должны и придут к тому, чтобы быть направлены на Творца. Все желания вернуться к единому состоянию. Только после исправления. В этом заключается вся суть исправления. Понятно, да? Спасибо.
1: Женщины, МАГ 151.
7: Спасибо за возможность. Мы рождаемся с злым началом. Хотя здесь мы собрались для того, чтобы идти прямо к Творцу. Мы столько внимания уделяем злому началу, что порой начинает казаться, что злое начало важнее Творца. Вот так ли это? В нашей работе оно везде.

0: где это слово «начало»? Его хотели выкинуть и жить без него. Но без него невозможно прийти к Творцу. Что важнее сейчас, злое начало? Поход к Творцу. Спасибо.
1: Яфе, Майя Тархашовлану Яцерара, Окивундабу.
2: Прекрасно. Что лучше, важнее же злое начало или направление к Творцу? Нам необходимо направление к Творцу, но что это? Мы должны проверить по отношению к нашему желанию получать. Поэтому нам нужно исследовать, кто мы, пройти осознание зла, и тогда правильно сосредоточиться на нем. Поэтому то, что важно, это именно важность цели и величия. То, что мы сегодня немного говорили, также правая линия. Но как точно знать, что это, а обратно чему это? По отношению к чему мы должны это измерять? Выходит, что у нас нет выхода, мы должны исследовать себя, и выходит, что мы действительно много говорим о злом начале. Это даст нам правильное направление. Мне очень понравился этот вопрос. Женщина МАК 83.
3: Добрый день. А вот на уроке Раф говорил, что мы не должны делиться какими-то личными внутренними вопросами на десятки, да? Но мы же все равно общаемся друг с другом, и ты вольно-невольно слышишь хисарон и подруг, что вот их волнует. И вот как правильно с ними работать?
4: Кен, зачела това, эфо бедюка гвуль.
5: Действительно хороший вопрос, где проходит та самая граница между тем, что стоит рассказать, поделиться чем-то в десятке, а чего не стоит. Прежде всего, это все-таки приходит с опытом. Это, может быть, не так уж понятно с самого начала, и мы проделываем определенные ошибки, но в этом тоже нет ничего страшного, это тоже необходимо, и с этого мы тоже с ошибок учимся. Все, что происходит в десятках, со всеми проблемами, терками, это раскрывается, но это понятно, это часть нашего продвижения. Главное, конечно, чтобы это не привело к какому-то разрыву совершенному в десятке, поскольку вы решите, что раз так, что эта подруга со мной уже не на пути. Нет, мы должны понимать, что мы в общей лаборатории и учимся на обоюдных ошибках. По сути, мы должны так или иначе, как решение, быть направлены на цель, давать величие цели. Я всегда даю величие цели своим подругам и товарищам. Как Раф нам объяснял в последнее время на уроках, что, по сути, вся основная цель и функция группы — давать, поставлять мне вот это горючее, это величие цели. В этом процессе есть и возникают различные состояния и явления. Как раз стараясь давать величие цели и пытаясь соединиться, они привлекают свет, и свет нам зачастую раскрывает, кто мы есть, кем мы являемся. Как тоже мы говорили в начале урока. Если что-то раскрылось, то оно уже раскрылось, и тогда мы это покрываем любовью, соединяемся над этим, напоминаем себе о том, что мы здесь для того, чтобы приобрести свойство отдачи, просим Творца изменить, исправить нас, и вновь идем к тому, чтобы привлечь взаимную любовь, соединиться в любви. Это как раз тот самый правильный уровень, которого мы требуем, ждем друг от друга. Но я не говорю товарищу, что «ну, смотри, Творец мне делает так или эдак, и я его ненавижу, я таким не делюсь, не дай Бог». Даже сейчас, использовав это просто как пример, мне нехорошо стало от того, что я вам такой пример дал. Но вот это то, что мы не должны делать, то есть мы всегда так или иначе демонстрируем положительное. Положительное, отрицательное работает внутри нас. Это мы оставляем себе. А наружу выражаем максимально положительное то, что мы привлечь к величию цели. Спасибо.
2: Женщина МАК.
6: Да, добрый день, дорогие преподаватели. У нас такой вопрос. Что означает обслуживать Творца в десятке по правилам взаимного поручительства? Вот мы должны только отдавать, все время не думать ни о чем, или все-таки выяснять взаимность десятки? Спасибо.
1: Мада Диюша царих литрахешба Ассирия.
2: Что это за взаимность, которая должна происходить в десятке? Мы здесь много времени вместе, поэтому, то есть у нас уже постоянные десятки, мы изучаем, уже знаем хорошо характер друг друга, свойства характера, качества характера. И мы знаем, что каждый любит, и что приведет к этому, к этой взаимности. И как Хаим уже говорил до этого, наша цель — это давать друг другу энергию и важность цели. И возможно, что каждый впечатляется другими вещами. А я хочу привести к взаимности, чтобы каждый смог раскрыться и принять участие. Кроме того, что мы изучаем друг друга и пытаемся сделать друг другу добрые, и мы чувствительны друг для друг с другом, и чувствуем друг друга в десятке, и это дает товарищам возможность, территорию для того, чтобы раскрыться.
5: Да, может быть, успеем. Последний вопрос. Кавказ.
2: Не слышно.
7: Извините. Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Утром в третьей части урока был такой вопрос на семинар. В чем смысл и как работать с повторяющимися событиями в моей жизни? Как бы вы ответили на такой вопрос?
4: Ашама Авдавка избил Цуама Адмодьефа.
5: Там как раз Раф объяснял очень, очень точно. Это не повторяющиеся помехи, это иная резолюция, которая становится все более и более четкой, более, более точной. У вас на этом новом этапе помех есть больше понимания, больше ощущения этих помех. Крафе объяснял, ты смотришь все глубже и глубже в определенную картину и раскрываешь совершенно новые детали, которых не видел в этой же картине. Эта помеха теперь вырисовывается в большей, более высокой резолюции, с большими частичками, данными. И ваша работа становится более точной. То есть этому можно только порадоваться.
2: Ну, вчера не чувствовали, сегодня почувствовали. Это наш урок сегодня. Спасибо, друзья, за этот урок, за это участие. И я думаю, что это очень важное приключение, которое мы дальше продолжим завтра, и мы будем выяснять на основе того, что, о чем говорили и слышали сегодня. И все эти тоже упражнения, подготовка к конгрессу, перейдем к песне.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу.

0: что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зоар, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль? И что называется идолопоклонник в самом человеке?
1: А кроме того, непонятно объяснение Раби Меира, который приводит доказательства из Писания, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Меир приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит, «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Меиром. Ведь Раби Йоханан говорит, «идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти». А для Раби Меира он подобен не просто Израилю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Израиль? В книге Зоар сказано, «Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего». Сказано, «не сделал он такого никакому народу». Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
0: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам и идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Исраэль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих: «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Исраэля, то есть доброе начало.
1: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом», а также словами «Бог чужой»? И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
0: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зор. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знания заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать. Тем не менее, он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить Творцу». Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой. Получается, что человек поклоняется желанию получать. Ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
1: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать выше знания. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
0: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть «Яшар-эль» — прямо к Творцу. Что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало. Подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили, хорошего плохому не делай, что означает плохому человеку не делай добра. Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
1: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Так же и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданиям. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
0: И из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому, сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
1: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
0: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы, стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
1: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Тора, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון
1: לקבל לעצמו. תורה просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
0: самая сильная фраза. Человеку должно быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
1: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
0: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
1: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
0: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников».
4: Итак,
0: суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И мы видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видит Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? Потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается, его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю, все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, в состоянии на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь будущая, и его будущие состояния, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать и видеть все свое окружение и себя самого, все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире, еще больше нет никого, кроме него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел. Раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимает, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться, то есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди бела дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения десяти сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое подобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. Если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего, ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель, и он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
0: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что же вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое тело, что-то,
1: нет,
0: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
0: То есть так происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
0: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Раба что же говорит? Что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем рабом. Много всего.
1: Дети, семья.
0: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы
4: мивукерет,
0: как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
0: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, в котором знаю, что это ошибка, и так я навожу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
0: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
0: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
0: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время, и ничего не произошло, и ой-ой-ой. я пришел к нему. А он говорит, а что ты думал? Как это? Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня есть, завтра нет, это ничто, это не духовно. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хисаронов будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
2: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
1: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
2: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
1: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого, нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
2: Ну, вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры, то же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
1: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
2: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
1: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих круговоротах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Ты как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Акецев у некра мацапними.
1: Это внутреннее усилие в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя. Читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2,5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше.

0: Хорошо. Нет вопросов. Кто там?
1: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
0: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю, посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
1: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
0: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2,5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3,5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне, и я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает. Конечно. А что?
1: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
0: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий.

0: Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких, таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри, со всеми моими некрасивыми действиями.
1: А что это значит? Думать?
0: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
1: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, отношение к
0: да, да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
1: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни. Они тоже входят?
0: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности. То есть, что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары? О-о-о! Так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
2: Ну.
1: Так человек раскрывает себя в группе. Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
0: Почему обман?
1: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
0: Нет, нет, нет, слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца, сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет, ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
1: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы 2 подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать... творец, не творец, раб, не раб, то останусь еще на два дня. Разве это не предпочтительнее?
0: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь, достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он, тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, ну, я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
1: Ну, это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
0: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
1: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
3: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и Ришимо, который внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить. Когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, ты постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
1: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, и связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, и ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
3: От чего убежать? Нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
1: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
3: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
1: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
3: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать, я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
1: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет. Это.
3: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
1: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
3: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баалей Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
1: Но если, к примеру, человек...
3: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред. Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает о нем, может быть, я снова выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
1: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
3: И что?
4: Иногда смирять себя, иногда...
3: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
4: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение, это меняет человека, это направляет его на цель.
3: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
4: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
3: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
4: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится, в направлении к цели.
3: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
4: Все время показывает ему, что он не в порядке.
3: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только сознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Ни они мне и не я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как, как дети, их можно запутать? Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз-таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
4: Могу ли я помочь товарищу? Если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого, как я могу соединиться с ним и помочь ему?
3: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный? Да, находится в нем весь такой горячий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого. Он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
4: Не важно, что говорят нас снаружи вообще. Человек может говорить все, что хочет.
3: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
4: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
2: Ну.
4: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
3: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
4: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, когда все килим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
3: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслама. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот, темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор, выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
4: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
3: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое... силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи, Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Израиль. Но сейчас дальше что я делаю?
4: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
3: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
4: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: Молодцы. Окей, а с кем еще шаман басов? А кетцев, кидельоте, кеше, бекеше, мабое, кам еще у тебя?
3: Темп. И главная связь с Творцом, как можно больше.
4: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
3: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. И помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
4: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца. И то, что мне вредит, так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
3: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
4: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу
3: оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
6: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителе, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
4: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
6: Есть цель и есть путь. Сказал, что разум — это не духовное, разум — это как машина, должно все работать в чувствах. А чувства из... будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף ש' ל' ז', את אות מ' ו'. אות
1: 46 פונקט ארי.
2: אחר כך חזר להיות...
1: פוסלי אתווה, סנובה, סטלה, נמתי в кетере.
2: ואז הווי מתי...
1: И тогда мати в хухме, бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре и мати в тиферет. И не мати в нецахе и мати в год. И не мати в есоде, ибо поднялся в год. И тогда он обращает свои паним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: Я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так: и смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране. И прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит хесед и гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил хесед, тогда не приходил свет в кетер. Когда светил в гуре, то приходил свет в кетер. Когда светил тиферет, не приходил в кетер. Когда светит нецах, приходит в кетер. Что такое приходит мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит в Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. А почему? После далит мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда изон хохмы очищается и поднимается куда? В кетер. И снова происходит, приходит свет в кетер. Снова светит хасадим, тогда не приходит в хесед. А затем снова очищается кетер. И что делается? Не приходит в кетер. Почему не приходит в кетер? Тогда он говорит, приходит в хохму. Когда делается? Приходит в хохму, снова бина поднимается к хохме. И снова приходит в хесед. И снова гвура соединяется с гар дерош, который является хесед. А остаток гвуры дает в тиферет, светит тиферет хохма. А затем мы снова учим, не приходит в хохму, тогда поднимается в кетер, происходит там, приходит в кетер, снова светит хасадим. Но приходит хохму и вину в хесед, приходит в гвуру, не приходит в тиферет, приходит в нецах. Снова делается не приходит в кетер, приходит в хохму. Снова бина поднимается в хохму, гвура в хесед, нецах в тиферет, остаток он дает в год. Тиферет. Снова происходит очищение в хохме, снова хохма поднимается к кетеру, снова делается состояние, приходит кетер, снова нет хохмы. Сказал, не приходит хохму, из бине не приходит хесед, приходит гуру, не приходит тиферет, приходит нецах, не приходит вод, приходит в есуд. И здесь он говорит снова, не приходит кетер, тогда приходит хохму, тогда хохма, тогда бина поднимается к хохме, хесед в гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим. И остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается кетер, снова приходит кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз. Приходит в кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет авиюта. Нет причины снова говорить, приходит в кетер. Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим, приходит свет в кетер, тогда он светит Далит Гимель. Как переходит управление кетера к хохме? Хохма гимель бет. Тогда нужно сначала очиститься до гимель бет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит в кетер. Не приходит в хохму. И в бину. И в хесед, и приходит гуру. Как передается от кетера гуре, я спрашиваю? Далит гимель светит, а гимель бет не может светить, только алиф может. Как? Есть разрыв в ступени, как приходит наполнение. ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В Парцуфе Гальгаль там мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. Здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхинай Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается, например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене? Алиф? В каком это состоянии было тогда? Не приходит в Хохму. Что значит «не приходит Хохма»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас. И приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет Деавьют уже нет. Бет-Деавьют очистилась и дала левкому тем, которые находятся в клибины. Только что мы тогда учим. В бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни бет, ни алеф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю от того, что они получили раньше бет. Или я говорю, бедит лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бедавьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Пхина алеф, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают в алеф, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся авиют. Когда очищается вся авиют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай. То есть послушай, что значит приходит кетер. Мы учили. После того, как очистилась гимельбет клихохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимельбет у них был Далит Гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить Далит Гимель. Получается, для кого он продолжает Далит Гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авиют внизу, можно сказать, что приходит кетер. Но когда уже очистилось от всей авиют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Краш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиют. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние приходит в пхину алеф, авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего.

0: сначала объясняет. Пока есть немного авиюта, еще от Аб, он поднимается наверх, и Кетер получает авиют, и Кетер продолжает от Аб. Но когда нет никакой авиют Аб на третью стадию Пхинут Гимель, даже авиют корня Гимель тоже не может продолжать, тогда Кетер уже не поднимается. Но снова. И Кетер остается внизу, и тогда Кетер получает свет от света Сак. Когда мы говорим, приходит в Кетер и не приходит в Хохму и не приходит в Бину и приходит в Зерампин. То есть, что приходит, приходит Кетер, мы учили. Тогда приходит Гуру. Какой свет светит в Гуре? Свет Хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Ну, Алиф не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет Хохмаха Цадим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от Авиута, это зависит от власти света Кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет Кетера светит Бет Гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или Хохму, или Хасадим. Говорят, когда свет приходит в Хохму, тогда Бина поднимается в Хохму, и Бина очищается от Пхины Бет до Алиф, и дает Хеседу, приходит в Хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда Бет очищается до Алиф в Бине, тогда зон Бины и зон Хохмы поднимаются в Кетер, и снова происходит, приходит в Кетер. Когда сделалось, приходит в Кетер, уже не может светить Хохма на ступени. Получается, что не приходит Хохму в Бину и не приходит в Хесед. Тогда Хесед и его по ним были к Хохме, поворачивает по ним и дает Хасадим, которые получила, как будто Гвура. Отсюда видно, что это проходит через Хесед и дает по ним Гвуре. И когда мы затем говорим, приходит Хохму, не приходит, приходит Хохму, тогда снова Бина поднимается в Хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть Пхина Алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в Хесед. И тогда Гвура, у которой есть Гар в ее роже, Гвура поднимается в Хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что Гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает Хохму, Тиферет.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8.
1: Следующую часть урока проведет Москва 8, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. Это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждый в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
3: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
1: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи, мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше. И так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонство в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которое мы обычно представляем как расстояние там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «я» и «творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. Вся разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих
0: Не слышно, Москва. כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו.
1: У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
4: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась, а помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме Него».
1: У нас есть цель — достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
4: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезают меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и все, во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
1: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
4: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой, и просить у товарищей, чтобы они были в этом.
1: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
4: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он мне их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
1: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
4: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
1: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
4: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
1: Я чувствую расстояние от Творца, а это место для молитвы.
4: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
5: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили, а потом я сижу и думаю, ну, в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же всю мировую клип подвести к этому вопросу. А оказалось, все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Исраэль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
6: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами, сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. И послушаем клип с Равом на эту тему.
4: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов, и чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
0: Москва, шув ло шумим отхем?
4: Москва, мы вас опять не слышим.
0: Дов.
7: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
8: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
4: Да, это наши молитвы. Один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам в мировом кли, товарищам в десятке. И напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
8: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
4: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище. И отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
9: Кен, и Карпо...
8: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
4: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели. Хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так. Я хочу, чтобы эта группа мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
8: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто бы находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять свой хисарон в молитве. Да, я думаю, это главное, что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все, я должен почувствовать ответственность за товарищей.
7: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
10: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть, что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
11: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас, все время возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому кли. Лехай.
12: Precisamente lo que dice el grupo de Almatí es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza
8: de Almatí,
12: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
8: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
13: Yeah, we're constantly practicing our root, praying for the friends.
4: Да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
14: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарища нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый. Мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
15: Sí, amigos, como dicen, y para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí, a pesar de las
8: да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
16: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. Мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать с важностью Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.
4: Как мне связать материальное действие с целью?
8: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз-таки очень просто. Какие действия есть из моих материальных действий, которые я не могу соединить с целью? Я проверяю, есть у меня действия материальные, физические в моей жизни, которые я обязан производить. Работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец так сделал, что должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса, и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средства, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. И каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
17: А сейчас задание на день, исходя из услышанного от Рава. Обратите

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, которые будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Мейером. Ведь Раби Йоханан говорит, «идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти». А для Раби Мейера он подобен не просто Исраэлю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Исраэль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиля. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы, ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих. «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку «слушайся меня», и ты будешь наслаждаться жизнью. В таком случае, почему же оно называется злым началом? А также словами «Бог чужой». И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зоар. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать, тем не менее он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить мудрецу, Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой». Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идоль» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, Тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшее знание. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало. Подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Так же и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданию. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: И сказано, вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слияние. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано. Ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал Рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же

0: порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Тора, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של
0: הרצון לקבל לעצמו. Тора просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должна быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил

0: Творец.
1: И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И мы видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видят Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? Потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Ну, понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается, его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, в состоянии на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. и его жизнь будущая, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире. Еще больше нет никого, кроме него. То тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, большая точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел, раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения десяти сферот. даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое подобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения.
0: И
1: если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего, ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
2: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель. И он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
1: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое тело, что-то,
2: нет,
1: да?
2: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
1: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
2: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
1: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем Равом. Много всего.
2: Дети, семья.
1: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему, и то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее? Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление, И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
2: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
1: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
2: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, которое знаю, что это ошибка, и так я наврежу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
1: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
2: Так я спрашиваю.
1: А я не знаю.
2: И я тоже не знаю.
1: Ну, так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
2: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаешь, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его? И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему. А он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать, но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых, это просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня и завтра нет, это ничто, это не духовно. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хисаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
0: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
2: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
0: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
2: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
0: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете в компьютеры, то же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
2: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
0: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
2: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих круговоротах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Так как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Акецев у некра мацапними.
1: Это внутренние усилия в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все? Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это, чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо?
0: Анчелот, второй.
1: Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что, я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
0: Кен?
2: Как мне соединить материальные действия, которые выполняю относительно цели?
1: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает. 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2.5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3.5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне. И я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать и посредством этого я продвигаюсь, я ем и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает. Конечно. А что?
2: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
1: То есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри, со всеми моими некрасивыми действиями.
2: А что это значит? Думать?
1: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
2: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, отношение к
1: нему. Да, да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
2: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. ну, допустим, в материальной жизни, они тоже входят?
1: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности, то есть что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары, так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
3: Ну.
2: Как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
1: Почему обман?
2: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
1: Нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца. Сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
2: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы два подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, Творец, не Творец, Рав, не Рав, то останусь еще на два дня. Разве это не предпочтительнее?
1: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он. Тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. Исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, ну, я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
2: Ну, это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
1: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
2: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
4: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и решимо, которое внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. ты не можешь изменить. Когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
2: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, то ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
4: От чего убежать? Нет, нет, нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
2: Ну, вот как я знаю, что не выключат мне все.
4: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, делит. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу, ничего меня не волнует, я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника, и тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
2: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
4: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение? Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать, я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
2: Ну, к примеру, ну не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет.
4: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
2: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
4: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баал Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
2: Но если, к примеру, человек...
4: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает... о нем, может быть, основу выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
2: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
4: И что?
5: Иногда смирять себя, иногда...
4: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
5: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение. Это меняет человека, это направляет его на цель.
4: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
5: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
4: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
5: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится, в направлении к цели.
4: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
5: Все время показывает ему, что он не в порядке.
4: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана, 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только сознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Не они мне и не я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения. Да? Ты как дети, их можно запутать. Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи, это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
5: Могу ли я помочь товарищу? Если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого, как я могу соединиться с ним и помочь ему?
4: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный? Да, находится в нем весь такой горящий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого. Он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
5: Не важно, что говорят нас снаружи вообще. Человек может говорить все, что хочет.
4: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
5: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
0: Ну.
5: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
4: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
5: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, когда все келим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
4: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслама. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот, темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
5: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
4: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение.

0: Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
1: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Молодцы. Окей, аз кемо ше шаману басов, а кецев, кидель йот кеше, бекеше има боэ, кама ше йотя.
0: Темп. И главная связь с Творцом, как можно больше.
1: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
0: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. И помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
1: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца, и то, что мне вредит, и так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
0: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
1: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках, поэтому главное впечатляться от группы.
0: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие.

0: себя, которая мне нужна, то есть приложить внутренние усилия в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителях, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
1: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке. Что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
0: Есть цель и есть путь. Сказал, что разум — это не духовное, разум — это как машина, должно все работать в чувствах. А чувства из... будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение
0: десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין ל' ז', את אות מם ו'. אות
0: 46 פונקט ארי.
2: אחר כך חזר להיות...
0: פוסלי אתווה, סנובה סטלה נמתי в кетере.
2: ואז הווי מתי...
0: И тогда мати в хухме, бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет. И не мати в нецахе, и мати в вод, и не мати в есоде, ибо поднялся в вод. И тогда он обращает свои паним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: Я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так. И смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране. И прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит хесед и гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил хесед, тогда не приходил свет в кетер. Когда светил в гвуре, то приходил свет в кетер. Когда светил тиферет, не приходил в кетер. Когда светит нецах, приходит в кетер. Что такое приходит мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится не приходит в малхут. Я не говорю, приходит в кетер. Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. А почему? После далит мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда и зон Хохмы очищается и поднимается куда? В Кетер. И снова происходит, приходит свет в Кетер. Снова светит Хасадим, тогда не приходит в Хесед. А затем снова очищается Кетер. И что делается? Не приходит в Кетер. Почему не приходит в Кетер? Тогда он говорит, приходит в Хохму. Когда делается? Приходит в Хохму, снова Бина поднимается к Хохме. И снова приходит в Хесед. И снова Гвура соединяется с Гаар Дерош, который является Хесед. А остаток Гвуры дает в Тиферет, светит в Тиферет Хохма. А затем мы снова учим, не приходит в Хохму, тогда поднимается в Кетер, происходит там, приходит в Кетер, снова светит Хасадим. Но приходит Хохму и Бину в Хесед, приходит в Гвуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах. Снова делается не приходит в Кетер, приходит в Хохму. Снова Бина поднимается в Хохму, Гвура в Хесед, Нецах в Тиферет, остаток он дает в Год. Тиферет. Снова происходит очищение в Хохме, снова Хохма поднимается к Кетеру, снова делается состояние, приходит Кетер, снова нет Хохмы. Сказал, не приходит Хохму, из Бине не приходит Хесед, приходит Гуру, не приходит Тиферет, приходит Нецах, не приходит Вод, приходит в Исуд. И здесь он говорит снова, не приходит Кетер, тогда приходит Хохму. Тогда Хохма, тогда Бина поднимается к Хохме, Хесед в Гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим. И остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается Кетеру, снова приходит Кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз, приходит в Кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет Авиюта. Нет причины снова говорить, приходит в Кетер. Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим, приходит свет в Кетер, тогда он светит Далит Гимель. Как переходит управление Кетера к Хохме? Хохма Гимель Бет. Тогда нужно сначала очиститься до Гимель Бет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит в Кетер. Не приходит в Хохму. И в Бину. И в Хесед, и приходит Гуру. Как передается от Кетера Гуре, я спрашиваю? Далит Гимель светит, а Гимель Бет не может светить, только Алиф может. Как? Есть разрыв в ступени, как приходит наполнение. ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В Парцуфе Гальгаль там мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. Здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается. Например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене Алиф, в каком это состоянии было тогда, не приходит в Хохму. Что значит «не приходит Хохма»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас. И приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет диабьют уже нет. Бедевьют очистилась и дала левкому, тем, которые находятся в клибины. Только что мы тогда учим. В бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни бет, ни алеф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю от того, что они получили раньше бет? Или я говорю, бедит лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бедавиют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Пхина алеф, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают в алеф, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся авиют. Когда очищается вся авиют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай, то есть послушай, что значит приходит в кетер. Мы учили. После того, как очистилась гимельбет клихохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимельбет у них был Далит Гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить Далит Гимель. Получается, для кого он продолжает Далит Гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авиют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авиют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Краш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиюта. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние приходит в пхину алеф, авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман к кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь заканчивается кентер, уже ничего не получает сейчас. А только когда поднимается экран со всеми решимот в рош де аб, тогда кетер может получить от саг. Ну что, уже все закончилось. И это вопрос. Так он сначала объясняет. Пока есть немного авиюта, еще от Аб, он поднимается наверх, и Кетер получает авиют, и Кетер продолжает от Аб. Но когда нет никакой авиют Аб на третью стадию Пхинут Гимель, даже авиют корня Гимель тоже не может продолжать, тогда Кетер уже не поднимается. Но снова. И Кетер остается внизу, и тогда Кетер получает свет от света Сак. Когда мы говорим, приходит в Кетер и не приходит в Хохму и не приходит в Бину и приходит в Зерампин. То есть, что приходит, приходит Кетер, мы учили, тогда приходит Гуру. Какой свет светит в Гуре? Свет Хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину Алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет Хохмаха Садим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от Авиута, это зависит от власти света Кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет Кетера светит Бет Гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или Хохму, или Хасадим. Говорят, когда свет приходит в Хохму, тогда Бина поднимается в Хохму, и Бина очищается от Пхины Бет до Алиф, и дает Хеседу, приходит в Хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда Бет очищается до Алиф в Бине, тогда зон Бины и зон Хохмы поднимаются в Кетер, и снова происходит, приходит в Кетер. Когда сделалось, приходит в Кетер, уже не может светить Хохма на ступени. Получается, что не приходит Хохму в Бину и не приходит в Хесед. Тогда Хесед и его по ним были к Хохме, поворачивает по ним и дает Хасадим, которые получила, как будто Гвура. Отсюда видно, что это проходит через Хесед и дает по ним Гвуре. И когда мы затем говорим «приходит Хохму», не приходит, приходит Хохму, тогда снова Бина поднимается в Хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть Пхина Алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в Хесед. И тогда Гвура, у которой есть Гар в ее роже, Гвура поднимается в Хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что Гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает Хохму, Тиферет.
0: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אין את החלק הבא של השיעור, תעביר עשיריית מוסקבה 8.
1: Следующую часть урока проведет Москва 8, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. И это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждой в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
3: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
1: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи, мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше, и так нужно понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие.

0: Мы читаем «Наука Каббала для праздников и праздничных дат», 166 пункт, это подборку, это можно скачать на КАП ТВ. Вопросы, заданные по изучаемым материалам, будут заданы в процессе урока. Итак, «Зор народу», 166 пункт, страница 16. Статья называется «Закваска и квасное». «В первый день устраните квасное из домов ваших, ибо всякий, кто съест квасное, это закваска, и это квасное, одна ступень, и все они одно целое. Чужое владение — это управители, назначенные над остальными народами, и мы называем их «злое начало». Другое владение — другие боги. Также и здесь закваска и квасное — все является одним целым. И сказал Творец: «Все эти годы вы оставались в чужом владении и работали на другой народ. Отныне и далее вы свободны. Но в первый день устраните закваску из домов ваших, и ничего квасного не ешьте, и не покажется у тебя квасное».
1: Что происходит здесь? Мы знаем, что мы находимся в желании получать, в своем эгоизме, эго, желание получать ради получения. Само желание получать — является материей творения. А ради получения — это намерение. И поскольку это желание получать ради получения, называется эго. Материя, с ней мы ничего не можем сделать. Это материя, прежде всего. Но намерение ради получения, его мы можем поменять. Для того, чтобы изменить намерение, что мы делаем? Тот, кто находится в желании получать ради получения, называется то, что называется «этот мир». Находится. И это такие, как и мы, есть еще возможности, но пока что будем говорить таким образом. Мне для того, чтобы выйти из него, необходимо проделать условия первого сокращения цимцумалев. Первое сокращение называется, когда я совершенно не пользуюсь ничем, ни желанием получать, ни ради получения, ничем. Как будто бы отрываюсь от всего, отключаюсь и поднимаюсь над этим. И тогда начинаю взращивать намерение. Другое намерение — ради отдачи. Ради отдачи. Это то, что важно мне. Намерение. Но как можно взрастить его? Что значит «ради отдачи»? Что это? Что отдавать? Тогда получается, что все время начинает расти у меня желание. Снова. Здесь это было желанием, равным нулю, я не хотел им пользоваться, а затем снова я начинаю взращивать его, пользоваться им все больше и больше и больше и больше. Поверх этого желания я ставлю свое намерение ради отдачи все больше и больше и больше. И таким образом я взращиваю намерение, когда намерение ради отдачи больше, и желание растет только для того, чтобы вырастить во мне намерение. И это называется, что я взращиваю свойство бины. Свойство бины.
2: Аз шуф,
1: И тогда снова как бы встает во мне фараон. Каждый раз он вырастает все больше. 1, 2, 3, 4. То есть растет все больше, но растет уже для того, чтобы я властвовал над ним со свойством бины, со свойством отдачи. Итак, получается следующее, что в самом начале мы находимся ради получения. И это называется, что мы находимся в закваске и квасном, то есть в хамец. Выходим из него, только выходим из него, это уже называется Песах. Это от слова «пасах», «перешагнул», когда мы перепрыгиваем, поднимаемся над этим. В ради отдачи это называется «маца». Мы затем увидим, почему, откуда происходят эти названия. Эти названия являются гематриями. Когда я беру само состояние, приподнимаясь над эгоизмом, это приводит меня к формуле, называемой «маца». И отсюда вообще происходит это название, которое дают каббалисты. Итак, приходят к маца, находятся в состоянии маца. 7 дней это называется полной ступенью, и тогда прекращают, поскольку это не нужно. Затем необходимо, чтобы выросло желание маца, это называется нулевым состоянием, когда мы выходим, поднимаемся над эгоизмом, а затем снова эгоизм должен вырасти, поскольку мы должны все время находиться над ним с намерением ради отдачи. Итак, мы возвращаемся после 7 дней снова к закваске и квасному, и снова к хамецу. И начинаем уже переходить к следующей ступени, к свойству бины.
0: 167 пункт. В таком случае давайте и во все дни года не есть квасное. Почему только в эти 7 дней, как сказано, 7 дней закваска не должна находиться в домах ваших? Все время, когда человек...
1: Эгоизм. Совершенно аннулировать эгоизм, когда нет вопросов об эгоизме, ни о чем. Отключиться, но только на 7 дней. Это называется проделать первое сокращение, сделать нулевое желание. Нет, я им не пользуюсь ни в чем в эти 7 дней. Это называется перешагнул пасах, перепрыгивает над этим.
0: Все время, когда человек должен показывать себя свободным, нужно не есть квасного, и все время, когда он не обязан, не нужен ему запрет на квасное. 168 пункт. Это напоминает царя, который произвел одного человека, возвел одного человека в министры, и все те дни, на время которых он поднялся на этот уровень, человек был рад и носил одежды почета. И потом это стало ему не нужно. На другой год, помня о тех днях, когда возвысился до этой чести, он облачался в те же одеяния, и так каждый год. И также Исраэль. Сказано, 7 дней закваска не должна находиться. И это дни радости. Дни, когда возвысились они до этой чести и вышли из-под чужого ига. И потому каждый год они соблюдают те дни, когда возвысились до этой чести, вышли из-под чужого владения и вошли во владение святости. И потому сказано, 7 дней ешьте мацот.
1: То есть, зачем нам нужно делать это каждый год? Год символизирует нам период, который возвращается. Циклический период, когда они не успевают в предыдущий год, продолжают то, что не успели в этот год. И так каждый раз мы добавляем все больше и больше. Также и годы наши, 70 лет жизни, как 7 дней Песаха, символизирует нам, что надо закончить таким образом, раз за разом, эту работу и приобрести свойство бины 7 дней в году, а затем на протяжении всего года мы должны после Песаха находиться уже в получении ради отдачи, в свойстве выше этого, над этим. И поэтому отсюда понятно, что Песах — это духовное начало человека, что это начало является началом месяцев. Почему? Поскольку все происходит после подъема над эгоизмом. Там, отсюда и далее, начинаются ступени восхождения человека. И то, что человек постигает за эту неделю, отдача ради отдачи, а затем и получение ради отдачи в течение года, и снова это повторяется. Итак, от 7 дней недели к 70 годам жизни он проходит, пока не заканчивает все свои ступени. Вопросы? Да. Но вы передаете микрофон или что?
2: 7 дней, месяц, год. Это, ну, это не наши календарные дни. Как можно отказаться от получающих...
1: Подожди, кто говорит, ты или он? Не могут двое вместе говорить?
2: Как можно отказаться от получающих желаний, если, допустим, 7 дней, это может длиться годами в нашем календарном плане?
3: איך אנחנו יכולים לבטל את הרצונות, את האגו שלנו, אם זה יכול להימשך שנים?
1: Мы не живем в нашем мире по календарю, по духовному календарю. Мы же не живем так. Но мы живем по обычному астрономическому календарю, в том виде, как Солнце и земной шар, и Луна вращаются друг вокруг Солнца. Мы и определяют биологические циклы человека, но то, что говорят нам каббалисты, они говорят о том, что происходит внутри человека, что духовный год — это совершенно другое понятие, и неделя, и день — это совершенно не относится к дню, неделе или году астрономическим, к земному шару или Солнцу или Луне. Но в духовном может пройти год за несколько минут. Духовный год. И в середине недели может быть суббота, и это соответствует концу исправления. Еще всевозможные вещи. И Песах, находиться в Песахе, когда человек переходит...

0: Поэтому неважно ему, как он продвигается, то есть без всякой связи со временем по материальному календарю, нет у него никакой связи с этим. И поэтому также, когда в нашем мире год — это 365 дней, и день — это 12 часов дня и 12 часов ночи, скажем, в духовном это не так. В духовном это состояние, которые могут быть более длительными или менее, не по часам и не по тому, как вращается земной шар вокруг собственной оси или вокруг Солнца. Нет связи со внутренними свойствами человека. Да, Давид?
1: Я хотел бы спросить, раб, может ли он быть тоже каббалистом, то есть быть в духовном состоянии, несмотря на то, что он раб в материальном?
0: Раб в материальном?
1: И второй вопрос.
0: Секунду. Прежде всего, я не понимаю, почему ты спрашиваешь об этом. Это так актуально. Но, скажем, не важно то, что в материальном. В материальном может быть мужчина, женщина, раб или царь, или же глава правительства, или дворник на улице. Это может быть каждый из нас. Это может быть ребенок, взрослый. Духовное не зависит ни от какого характера в материальном, ни от чего. Душа — это структура, не относящаяся к материальному, как по своему строению, так по своему качеству. И вдруг в каждом может возникнуть определенное устремление, какая-то определенная роль, которую человек раскрывает. И поэтому об этом нет даже вопроса. Но человек выполняет действия, когда хотят, чтобы он это делал свыше, и все.
1: Мой второй вопрос относительно рабства, потому что написано о том, что они строили опасные города.
0: Ты спрашиваешь об истории, о которой мы вообще не хотим ничего говорить, но если ты хочешь, только ради тебя, я обычно пренебрегаю этими вопросами, поскольку они не относятся к Каббале. Они не относятся к этому. Я не понимаю, зачем спрашивать об этом на уроке по Каббале. Если бы мы находились в университете, мы бы спросили об истории. Правильно, Амиком? И сыновья Израиля в Египте назывались рабами, но это не как в том случае, как мы думаем, что рабы — это что-то порицательное. Раб — это не является порицанием. Есть много видов рабов, узник, который еврей, который находится, говорит, что я не хочу оставаться, не хочу уходить от хозяина, я хочу остаться. Написано также, приобретающий раба приобретает господина для себя. Так это было тогда. Мы думаем, что это варварские времена, как нам изображает Голливуд в своих фильмах, но это не так. Но раб — это огромное приобретение для господина, и господин должен был беспокоиться о нем, как о нем, так и о семье раба. Это не является тем рабством, которое мы себе представляем. Мы только сейчас начинаем понимать, что называется вообще тогдашним порабощением, когда работали на пирамидах. Это совершенно не так, как мы себе представляем, что жизнь ничего не стоила, наоборот. Люди очень берегли себя.

0: И мы видим также, об этом много написано, как мы думаем о Средневековье, что то, что прошло, это как черная ночь Европы в Средневековье, и все были... Это только большее духовное развитие внутреннее было, все технологии, все, и только затем это прорвалось и выразилось в индустриальной революции, в технологической. Это не то, что думают просто люди. Да, еще вопросы? Да, Гриш.
1: С духовной стороны, в чем разница между работой и рабством?
0: В духовной работе есть у нас части и периоды, когда человек называется рабом, есть периоды, когда он называется сыном, соучастником, партнером, работающим. Это определяет его отношение к своему желанию получать. Это очень просто, насколько он способен управлять им. Ну, продолжим.
1: Статья «Судный мацот». Слово «мацот» написано без буквы «вав», так же, как в словах «видение Божие», «Марот и Луким», недостает буквы «вав», и потому они указывают на суд. И названы «мацот» без «вав», поскольку они святой суд, суд, удерживающийся в святом имени, суд, который не был сильным все это время в среде Израиля, так как луна находилась в ущербе. И поскольку луна находилась в ущербе, сказано «скудный хлеб», «хлеб бедности». Сначала была нуква в состоянии, называемом «два больших светила», когда оба они, Зерампин и Малхут, были на равном уровне. Зерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую сторону бины. И были они тогда в состоянии «малый лик», ибо они Мохин обратной стороны, Мохин де Ахураем, которые не светят, и они свойства суда.
0: Но Зерампину этого достаточно, поскольку он Зерампин Ацелута. Мы говорим здесь о механизме. Все творения являются Малхут, все души — это Малхут Ацелута. Вся система, исправляющая души, называется Зерампином Ацелута. Или же Творцом Акадош Барху. И мы таким образом представляем его себе на более высокой ступени, чем мы. Когда мы Малхута, Творец Зерампин. Но эта ступень Зерампин является Хафец Хесед, желающий отдачи. И поэтому не испытывает недостатка в раскрытии света Хохма. Тогда как, когда весь свет Хохма раскрывается, раскрывается только Малхут, душам. И души страдают, когда нет у них света Хохма. И поэтому, когда мы поднимаемся наверх, зон Ацелута, то есть все души, вместе с Творцом Зерампином поднимается наверх к Абавеима или к Има Ацелута, к Бине, то они находятся там души в нехорошем состоянии, поскольку чувствуют как раз недостаток наполнения, и это приводит их к жалобе. Что с того, что я поднялся на такую большую ступень? Я чувствую себя еще в большей тьме. Духовный подъем вызывает тьму. Что же делать? Это то, что люди ощущают. Это пройдет и почувствует каждый. Но с другой стороны, это помогает человеку освободиться от этой ступени катнута, малого состояния, и прийти к независимости. Прочитаю, думаю, он объясняет это здесь.
1: А затем с помощью ман, поднимаемого нижними, Малхут уменьшается и возвращается к точке, а затем становится большим строением с помощью Абаваима, и они из Рампин и Малхут возвращаются к Мохин де Гадлут. И хотя Зарампин и Малхут уже находятся в состоянии Мохин де Гадлут, но и Мохин де Ахурайм не бездействуют, а снова светят в свойстве Рахамим, милосердия. И все свечение Хохма, имеющееся на ступени, приходит от этих Мохин.
0: То есть то, что раскрылось раньше как тьма, это не тьма, это просто из отсутствия облачения хасадим, когда я чувствую тьму в своей жизни, откуда это приходит? Если бы ничего не было, я бы чувствовал ноль. Ни вопросов, ни ответов, ни света, ни тьмы, ничего. А вот так жил бы просто в соответствии с животным своим уровнем. Когда я чувствую тьму, мне плохо в жизни, душевно. Откуда это происходит? Когда есть у меня большее желание, чем наполнение. Во мне поднимается большее желание, и я не вижу пока что, что я могу наполнить это желание. Да? И тогда тьма является первым этапом продвижения на каждой ступени. То есть это должно быть. И это раскрытие килим, которые пока что не исправлены, когда желание есть, но это желание пока что не выстроено таким образом, что свет может его наполнить. Находится свет и желание одно против другого. Свет находится в абсолютном покое, изобилие, бесконечность. Есть у тебя свет без ограничения, а сейчас приходит к тебе также и желание. Но свет пока что не может облачиться в желание. То есть не может наполнить его. И тогда ощущение этой тьмы обязано быть всегда перед началом ступени, перед началом каждого духовного состояния. Это называется, что Малхут поднимается вместе с Зерампином на уровень бины и чувствует, что вследствие своего подъема, с одной стороны, это подъем. Подъем должно быть лучше, но чувствует он хуже, поскольку подъем только в левой линии, в части состояния. А сейчас должно быть еще действие по исправлению. Когда вследствие этого приходит свет хасадим, и тогда, когда свет хасадим прежде всего наполняет желание получать становится подобным свету, свету хохма, и свет хохма облачается в желание. То есть есть у нас желание, наполнение его — это свет хохма, и необходимо исправление, соответствие между желанием и наполнением, что называется светом хасадим, или намерение ради отдачи. И маца является этим мохин де ахурайм, когда они, Зерампин и Малхут, уже установились в мохин де гадлут. Почему же называются мацот дин? Говорилось, что написано «мацот без вав», так как является судом, ибо они были мохин де ахурайм, в то время, когда зон были в мохин де катнут. Но это святой суд, так как они, зон, снова вернулись в мохин де гадлут, являющиеся святостью, и они объединены в виде трех линий. И это «юд кей вав» святого имени.
1: То есть у меня есть правая линия, левая линия, правая линия — это свет, левая линия — это желание, и мне нужна средняя линия для того, чтобы желание было подобно свету. И тогда, согласно этому, свет облачится в желание. То есть вся наша работа поэтому называется средняя линия. То, как я соединяю между двумя противоположностями этими — И до того, как я соединяю их, я ощущаю тьму. Прежде всего, человек должен понять, что вся тьма, которую он ощущает, нехорошо, он хочет спать, не хочет ни о чем думать, плохо в жизни, неудовлетворенность. Это не потому, что нет света. Свет находится в изобилии неограниченном виде, но поскольку мое кли не получило исправления и не может раскрыть свет, только в этом и заключается проблема. Поэтому есть люди, которые закрываются, а что будет, то будет, я впадая в спячку, может быть, на всю жизнь. И он не осознает то, что он находится в состоянии, когда у него есть килим, есть у него света, и только подобие между ними, это и есть его работа, которую он должен сделать. И он бежит от этого. А есть люди, которые понимают, что нет у меня выбора, я должен проделать это действие уподобления между светом и кли, чтобы свет облачился в кли. Здесь написано, что в том месте, где праведники продвигаются, грешники останавливаются. Да?
0: Спрашивает Ниф из Бершевы, как можно быть уверенным, что не эгоизм поднимает молитву к Творцу, а точка Моше?
1: Я не думаю, что у человека есть возможность проверить, что именно происходит в нем, и за счет чего он поднимает себя, и как он продвигается, кроме того, что проверка только в группе. Если не группа, то все остальное, все остальные расчеты, они могут быть совершенно ложными. Конкретно, что есть на практике. Я нахожусь в группе, я работаю вместе с ними в распространении, в учебе, в нашем объединении. Это да. Это может служить мне ответом. А все другие расчеты, никто тебе не может сказать, что это верно. Да.
0: И чтобы достигнуть Мохин де Гадлут, Малхут нужны два исправления. Первое — уменьшиться до точки. Второе — прийти к строению Гадлута. И для этого есть два действия в пробуждении снизу. Первое — мила, обрезание. Второе — прия, подворачивание. И поскольку Исраэль обрезали себя в это время, то Малхут уже пришла к первому исправлению, когда она уменьшилась до точки, в так называемом состоянии ущерба Луны. И этим уже смягчился суд Мохин де Катнут, имеющийся в Маце. А через прия, прия, те же буквы, что и в словах «прия», «ютке», «оплатил Творец», они пробуждают наверху построение Малхут с помощью Аба Ваима и раскрываются Мохин де Гадлут. А поскольку уже обрезали себя, и луна, то есть Малхут, уменьшилась, тогда ослабилась сила суда в Мохин де Катнут. А затем, когда сделают прия, выйдут Мохин де Гадлут. И не вызывает затруднений вопрос, ведь в Песах уже светят Мохин де Гадлут, хотя Исраэль еще не сделали прия, ибо здесь речь идет о пробуждении снизу. А в ночь Песаха свечение Мохин было вызвано только пробуждением свыше.
1: То есть за счет того, что мы работаем, стараемся подготовить себя к духовному подъему, возвышению, Мы не способны сделать более, чем старание. Само действие производится светом, потому что у нас нет сил подняться над собой. Я не могу вытащить себя таким образом, же схватить себя за волосы и вытащить себя из болота эгоистического. И поэтому после нашего усилия, это называется «приложил усилия и нашел», после усилия приходит действие высшего света свыше. Поэтому выход из Египта называется подъемом свыше, гарды хохма, когда раскрывается, это очень большой свет. Поэтому это, с одной стороны, называется тьма египетская, потому что свет раскрывается, но нет со стороны нижнего никакого облачения для него в Хасадим, поэтому это не день, а ночь. И не продвижение по ступеням, а бегство, скачок, Пейсах, Пасах, миновал. И таким образом нам описывают вот это возвышение в таком едином импульсе. Это происходит с человеком. Потому что нет этому ни времени, ни движения, ни места, ни места, никаких измерений в том, что человек может удерживаться, потому что все это происходит за счет подъема свыше. И поэтому мы должны, как написано, быть готовыми к этому. Это приходит неожиданно, это приходит стремительно, и человек за секунду до этого не может совершенно распознать это состояние, что это состояние подвигает его к выходу из Египта, вот-вот это должно произойти. Это происходит действительно. Как какое-то совершенно незапланированное действие. Да.
0: Поэтому светили они лишь в эту ночь. И поэтому сказано «хлеб бедности», так как со стороны пробуждения снизу они еще не притянули Мохин де Гадлут. 170-й пункт. По какой причине луна, Малхут, находилась в уменьшении? Так как у них еще не была произведена прия и не раскрылась в них святая буква, ибо посредством прия привлекают Мохин де Гадлут, и тогда луна в полноте своей. Обрезаны были Исраэль и не произвели прия, подворачивания. Когда же сделали это? В то время, о котором сказано, там установил он ему закон и правосудие.
1: Мы говорили об этом, что сначала выполняют условия первого сокращения, цимцумалев, прекращают работать желанием получать. Это называется, что обрезают эти эгоистические желания. Они не способны участвовать потом в радиоотдаче, но этого недостаточно. Кроме этих желаний, которые мы не используем, третий, четвертый уровень авиюта, нам необходимы еще те же желания, которые участвуют во втором уровне авиюта, опустить. Это называется прия, подворачивание. Их тоже опускают, это уже совершенно иное действие, потому что это не те желания, с которыми нам понятно, что это желание получения ради себя, но это желание, которое относится уже к уровню отдачи. Такие как заддебина, такого вида. Поэтому действие по отрыву от желания получать — это действие, которое происходит в несколько этапов. И только после этого мы можем сказать, что мы вышли над нашим эгоизмом и готовы к отдаче ради отдачи. Да.
0: И когда они были, произвели прия, это написано, как там испытывал его. И можно подумать, что в ней Йошуа была произведена прия, но это не так. Напротив, как сказано, весь народ, родившийся в пустыне, на пути, не был обрезан. А после того, как была произведена прия, сказал Творец, «Сначала вы ели мацот, потому что луна находилась в ущербе, и это называется хлебом бедности. Отныне и далее хлеб этот будет из иного места. Как сказано, вот я в избытке пошлю вам хлеб. Не от луны, малхут, как в то время, когда еще не была произведена у них прия, а на самом деле с небес, от Зеерампина, как сказано, и даст тебе Бог от росы небесной.
1: Если есть у кого-то вопросы, пожалуйста. Да.
0: Что означает, что Малхут вошла в Гадлут с точки зрения ее работы? Что значит вообще Гадлут, если вся работа?
1: Как можно прояснить Килим, если ты не находишься в состоянии Гадлут, и ты не властвуешь над ними? Это не в наполнении. Говорится о выяснении Килим. Еще? Да, Зев?
0: Если я правильно понял, подворачивание прия — это после того, как мы не пользуемся желаниями ради отдачи?
1: Нет. Это последовательно происходит от больших желаний далит гимал, и затем еще на них происходит подворачивание, прия, потом эти фаддама, выпускание крови. Это такие исправления, мы их будем изучать постепенно. Свет, который приходит, конечно, он проясняет эти килим, не то, что человек сам понимает это. Только насколько светит ему, он может различить эти килим, эти желания. И когда свет светит, он дает ему силы не использовать их. Это называется, что приподнимаются. Что, Амиком, ты хочешь? Ну, берегись. Я говорю серьезно. Без глупости и философии.
0: Хорошо, я попытаюсь. И поскольку уже наполнили себя и уменьшилась луна, тогда ослабила сила суда, которая находится в Мохин-Катнут. Какова связь между луной и светом Малхут, который уменьшается, и обновлением силы суда?
1: Это одно и то же. Мы говорим о кли и свете, и исправлении между ними. И не важно мне, это луна, солнце, или то, что происходит в теле человека, или он может еще мне описать это разными тысячами способами, как фараон, как Моше против фараона и так далее, и так далее. Это не важно, каким образом, в неживом, растительном, животном или говорящем, на каждом уровне мне описать то же состояние исправления светов и килим, одно относительно другого, разными образами. Ну и что? Он использует зор, тут соединяет слова, как будто бы из разных систем, но они указывают на одно явление, на одни и те же явления. Луна говорит нам о том, что есть желание в Малхут относительно Зеерампина. Земной шар постоянно. Солнце постоянно, луна нет. Что с ней случилось? Она показывает, насколько есть силы суда и милосердия, насколько есть равновесие между ними, между солнцем и земным шаром. Да? Ты знаешь, откуда в луне есть разные изменения или нет? Знаешь. Ну, прекрасно. В том, что земной шар скрывает солнце от луны. Вот и все. Насколько желание больше или меньше. Хотя, соответственно, этому есть все эти изменения в виде Луны. Это то, что мы говорим. Свет и кли, и подобие между ними. Да.
0: Из Соединенных Штатов ученик спрашивает, как вдруг то, что происходит все внезапно, связано с тем, как нужно производить подготовку?
1: Хорошо. Мы видим также из этой истории, этот рассказ, он точный, есть еще такие подробности, которых там не описано, потому что Тора написана символами такими, знаками для человека, и он проходит их либо в личным образом, либо сейчас мы должны это количественно пройти, в население мира пройти эти все состояния. И, конечно, там есть еще подробности, которых мы тоже мы увидим их внутри. Сейчас мы не обращаем на это внимания. Мы видим, согласно этому рассказу, что есть огромная подготовка. Им сказали, подготовьте себя и так далее. Сегодня ночью выходим. И до этого разные процессы, они знали и не знали. Выходим из Египта, не выходим из Египта, что там с фараоном, что там Моше готовит нам, что он хочет от нас. Есть разные такие, как бы, сыновья Израиля при выходе из Египта, они кажутся такими пассивными. А то, что им говорят, они так бум, делают и все. И не чувствуется, что они такие довольные, что они такие стремятся к этому, желают, чтобы это произошло. Нет, не обязательно. То, что выйдет, выйдет. То, что произойдет, произойдет. Ну, как рабы. Рабы или даже они такие пропащие, как бы в том же состоянии. Но по правде говоря, мы увидим это даже и на Моше и Аароне, хотя Моше и приходит и говорит, освободи народ мой и так далее. Тоже мы не видим, что это настолько горит и есть такие взрывы. Ну, вернее сказать, что эти вещи указывают на вынужденное раскрытие, что так происходит процесс. Прошло 7 сытых лет, прошли 7 голодных лет, приходит к 10 казням, было запланировано 400 лет, потом через какие-то действия, которые мы еще будем изучать, это сократилось с 400 до 210 лет. Машина работает, как будто бы. Поэтому это и происходит. Насколько готовит себя? Был вопрос о подготовке. Делать так-то и так. То есть человек начинает постигать, что такие-то такие действия он должен сделать. И это сейчас очевидно, это и это должно произойти. Мы видим это в нашем мире. Может быть, мы люди не осознают это, но посмотрите немножко больше. Я вижу это буквально так. Это происходит. Люди знают, почему. Люди не знают, что происходит в мире. Но принимают это как команды, все эти действия, которые происходят. И согласно этим действиям продвигаются. Так происходит, потому что весь этот Египет, это то, что ты находишься пока еще в желании получать в своем эгоизме, который властвует над тобой, ты не можешь понять высшее управление. Творец не ощущается. Моше немножко находится с ним в связи. Но органы чувств, ощущения, понимания, разум не находятся в связи с Творцом. Только эта точка, вот это сердце, которое тащит тебя вперед, Моше, только она находится вот во всем этом процессе. Поэтому мы видим и в мире сейчас, насколько люди находятся в таком вот смятении и вдруг изменяются в ту или иную сторону. Они не понимают, что с ними происходит. И это есть подготовка, буквально. И шаги, они очень близки к выходу. Мы не осознаем, насколько духовный подъем вот массовый, он не требует таких определений, как в личном виде. У нас это должно быть прояснено, и учеба, и подготовки большие, и понимание того, что происходит с нами, каким образом проходим тысячи состояний за много лет. А народ нет. Массы. А вдруг получают сверху какое-то желание, как стадо, которое желает идти за тобой, и идет. С ним это происходит, и все. Знаешь, как будто бы опускается какое-то такое облако такое на мир, и так с миром это и происходит. Поэтому относительно подготовки есть такие и есть другие состояния. Каждый согласно корню своей души. Но я вижу, скажем, то, что происходит сегодня в мире, они находятся буквально в продвинутых этапах подготовки. И не нужно больше этого, настолько уж не нужно. Достаточно вот этого общего разочарования, которое есть в жизни человека. Ну что мне с этого, ты видишь? Жизни уже нет, семьи нет, детей нет. Вся эта жизнь с сегодня и на завтра. То есть живут для того, чтобы забыть о жизни, забыться. Все это говорит о многом. Гости не хотят спрашивать?
2: Нам тоже помогает то, что мы работаем группой, уменьшить количество личных выяснений, как вы сейчас сказали, что для всего мира уменьшается количество личных выяснений, когда сверху приходит сила и исправляет. Точно так же и в нашей групповой работе это тоже уменьшает.
0: То,
1: что мы находимся в группе, помогает ли нам это сократить путь, и мы так же, как мир, вместо того, чтобы заниматься в течение многих лет внутренними выяснениями, производим общие выяснения, которые более легкие и более скорые, и за счет этого выходим. И да, и нет. Мы находимся в группе. Эта группа должна достичь объединения определенного между собой, готовности объединиться между всеми. Между всеми имеется в виду тоже. Группа, она тоже как пирамида, и там тоже есть свое устройство. Но, в общем, должна быть критическая масса, которая захочет объединиться, которая поймет, что объединение называется созданием кли. И тем самым они очень сильно сокращают вот эти внутренние выяснения личные в каждом. Эти выяснения, они относительно объединения, выход из Египта. Что такое подъем над эгоизмом? Но где это происходит? Что называется подняться? Я что, подпрыгиваю на 2 метра вверх? Подъем над эгоизмом называется, насколько я способен объединить посторонние желания к себе, присоединить, либо выйти из себя и находиться в них. Это называется подъем над эгоизмом. Подготовка к этому. Народу, массам не нужно настолько находиться в понимании этого. Связь, в общем, которую чувствуют сегодня люди. Взаимозависимость. Это уже готовит их каким-то образом, но мы в нашей группе должны достичь необходимости в этом, в чем-то. И в этом каждый, он производит очень большой анализ, большие выяснения. То есть то, что в группе, в связи между нами мы производим, это намного больше, чем каждый копался бы внутри себя, кто я и что я, и для чего я, и так далее. Это все как собака крутится за своим хвостом. Это нет большой пользы от этого. Но духовное находится не во внутреннем мире, как мне кажется, что я буду более глубокий философ и буду производить более глубокие выяснения, там разнообразные всякие философии. Это ничего не помогает, потому что все это происходит в моем разуме и в моем чувстве земном. Но духовное находится на уровне объединения между нами. Это совершенно иной уровень, когда я отталкиваю его, не желаю его, забываю о нем. Это ненавидимо мной. И лишь там, когда я замыкаю себя на эту точку, на соединение, а затем уже внутри этого соединения, давайте проверим и посмотрим. Если ты смотришь на объединение, то ты начинаешь понять, что называется, что ты Малхут и 9 первых ступеней, и твое объединение с другими, в этой мере ты связан с Малхут, мира Ацилут. В мере твоего соединения с группой ты выстраиваешь шхину. В мере твоего объединения с группой, с этой шхиной, с Кнессет Исраэль, то, что называется, когда собирает все эти души, точки в сердце, ты создаешь тем самым кли для раскрытия Творца. Направление на объединение, оно в сущности является тем правильным и единственным началом для духовного выяснения. И поэтому вопрос с помощью объединения в группе, облегчаем ли мы себе намного вот эти частные выяснения, я бы сказал, что не только облегчаем себе, мы объединение в группе, мы находимся на единственном и истинном пути к духовному. И если это не в объединении в группе, то это просто не в правильном направлении. Это к философии, ко внутренней психологии, все, что можешь, угодно, что можешь сказать, но не в духовном. Но что относительно всего человечества, не группы, пусть она будет даже несколько миллионов, относительно человечества всего, там другое выяснение. Они не понимают это настолько. Они готовы следовать за тобой. Там процессы воспитания, работы с ними, как с большой массой там, детей, младенцев. Это уже нечто иное. От них не требуют, чтобы они были как один человек в одном сердце, пока они не примут весь этот посыл, это еще возьмет время. Но не требует это от них, чтобы подняться из Египта. Требует от них, чтобы подняться из Египта, слияние с тобой. Чтобы они захотели услышать, чтобы захотели следовать за тобой. Коровы знают, куда их ведут пастухи? Нет, не знают. И не должны знать. Достаточно, что он является большим в их глазах, и они следуют за ним. И это огромная работа, которую они производят. Мы говорим о духовном, да? Что нужно отменить себя относительно кого-то, кто является больше, чем ты. В чем он больше? В том, что он связан с духовным, с Творцом. Если он связан с Творцом, я готов быть связан с ним. И идти за ним куда? Тоже к связи с Творцом. Тут есть очень большая работа. Есть единицы, которые должны быть такими, как вот этот пастух, и есть уже меньше этого, больше этого, которые могут отменить себя и идти за ним. Потому что трудно быть пастухом. Это не по душевным силам каждого. Но все-таки у каждого есть место. Так происходит. Мы должны перейти ко второй части. Да? До этого есть песня или нет? Или нет? Нет, у меня не написано. Не хотите петь, да. Ну ладно, что у нас есть в третьей части? Бечара Каванут. Шара Каванут, врата намерения. Ну хорошо. Перейдем к следующей части.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адаму. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Мейером. Ведь Раби Йоханан говорит, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. А для Раби Мейера он подобен не просто Израилю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Израиль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена величественно, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Меира, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Меир приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Меиром. Ведь Раби Йоханан говорит, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. А для Раби Меира он подобен не просто Израилю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Израиль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется «злое начало». Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое «бог чужеземный» или «бог чужой», все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть «злое начало», и свойства Израиля, то есть «доброе начало».
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку «слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом», а также словами «бог чужой»? И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зоар. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знания заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать, тем не менее он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи Ему всем сердцем и душой». Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идол» или «идолопоклонник». И это чужой бог в теле человека. Иными словами, чужим богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, Тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшее знание. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу, то есть Ешар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало. Подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Также и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданию. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: Из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи, и тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слияние. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви, в чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти.
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Тора, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של
0: הרצון לקבל לעצמו. תורה просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должна быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен

Творцу все время, направляя себя на Него, не отклоняясь от этого, все, кто видит Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохавим Азалот, идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? А потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается. Его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не сознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели все в точности встречается в Творце. И его жизнь будущее, и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом, ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире. Еще больше нет никого, кроме

0: него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Но это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел. Раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель, все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое уподобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. И если я выясняю их, то тогда я просто правильнее с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего. Ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель. И он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
0: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое тело, что-то,
1: нет,
0: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
0: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
0: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем Равом. Много всего.
1: Дети, семья.
0: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию.
2: Мутарках уло мутарках ласот.
0: Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
0: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, в котором знаю, что это ошибка, и так я наврежу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
0: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
0: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
0: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его. И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему. А он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум, а в разуме сегодня и завтра нет, это ничто, это не духовно. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хисаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
0: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
1: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
0: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
1: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого, нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
0: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры. То же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных. А может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
1: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
0: Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
1: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих круговоротах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Так как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Акецефу некра мацапними.
1: Это внутренние усилия в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все? Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это, чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо?
0: Анчелот, второй.
1: Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец,

0: находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
1: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
0: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2,5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3,5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне, и я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать, и посредством этого я продвигаюсь, я ем, и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает. Конечно. А что?
1: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
0: Ну, то есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним, до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, как это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте, что это называется уже конечным исправлением или миром бесконечности, что и является целью, в общем. Но как это раскроется? Просто из таких маленьких действий. Что я делаю сейчас? И согласен ли я сам с собой, что то, что я делаю, это в разрыве или в объединении с Творцом? Вот и все. Даже если ты обманешь себя, что тебе это нужно сделать, мне нужно украсть. Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри, со всеми моими некрасивыми действиями.
1: А что это значит? Думать?
0: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
1: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, по отношению
0: да,
1: к
0: нему. Да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
1: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни. Они тоже входят?
0: Помехами, о помехах сказано, что это помощь в противоположности. То есть, что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары, так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
1: Ну. Как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
0: Почему обман?
1: Ну, вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
0: Нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца, сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
1: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы 2 подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, творец, не творец, раб, не раб, то останусь еще на 2 дня. Разве это не предпочтительнее?
0: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он также находится там вместе с тобой, ты, твоя нечистота и он. тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. Исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, это все же, ну, я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
1: Но это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
0: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
1: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
2: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и Решимо, который внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
1: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, и ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
2: От чего убежать? Нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
1: Ну вот как я знаю, что не выключат мне все.
2: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причина. Забываю, стираю, delete. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе. как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
1: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
2: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим — все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать. Я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
1: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет.
2: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
1: То есть это отход назад, отступление как бы ведет по пути страдания.
2: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном. Человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баалей Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
1: Но если, к примеру, человек...
2: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает... о нем, может быть, основу выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
1: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
2: И что? Иногда смирять себя, иногда... Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
3: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чье мнение. Это меняет человека, это направляет его на цель.
2: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
3: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
2: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
3: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится в направлении к цели.
2: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
3: Все время показывает ему, что он не в порядке.
2: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только сознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Ни они мне и ни я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как дети, их можно запутать. Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
3: Могу ли я помочь товарищу, если тварь скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого? Как я могу соединиться с ним и помочь ему?
2: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный. Да, находится в нем весь такой горячий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого, он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
3: Не важно, что говорят нас снаружи вообще. Человек может говорить, что хочет.
2: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
3: Можно соглашаться заранее, знать, что говорят глупости.
4: Ну.
3: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
2: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
3: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, когда все келим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
2: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслам. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот, темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор, выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
3: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу. Этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
2: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое... силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи. Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Исраэль. Но сейчас дальше что я делаю?
3: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
2: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь. против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
3: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Молодцы. Окей, а с кем же Шаман Басов? А кетцев, кидельоте, кеше, бекеше, мабое, камашиоте.
2: Темп и главная связь с Творцом, как можно больше.
3: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
2: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. Помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
3: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, какое, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца. И то, что мне вредит, и так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
2: А величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
3: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
2: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителях, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
3: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цели, быть направленным,

0: как машина должно все работать в чувствах, а чувства из будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Учение десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт 46.
1: Перуша, эфсек о, мапарцуф. Микалиф нехе.

0: מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו.
1: אות 46 פונקט ארי.
0: אחר כך חזר להיות...
1: פוסלי אתווה, סנובה סטלה נמטי וקטרי.
0: ואז הווי מטי... בחוכמה,
1: и тогда мати в хухме, бине и хеседе. И тогда не мати в гвуре и мати в тиферет. И не мати в нецахе и мати в вод. И не мати в есоде, ибо поднялся в вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
2: Я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так. И смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране. И прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит Хесед и Гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил Хесед, тогда не приходил свет в Кетер. Когда светил в Гвуре, то приходил свет в Кетер. Когда светил Тиферет, не приходил в Кетер. Когда светит Нецах, приходит в Кетер. Что такое приходит Мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в Кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. Почему? После «далет» мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в Кетер. Мы учили. Что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму. А затем очищается до Пхинеалев. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алев, тогда и зон хохмы очищаются. и поднимается куда? В кетер. И снова происходит, приходит свет в кетер. Снова светит хасадим, тогда не приходит в хесед. А затем снова очищается кетер. И что делается? Не приходит в кетер. Почему не приходит в кетер? Тогда он говорит, приходит в хохму. Когда делается, приходит в хохму, снова бина поднимается к хохме, и снова приходит в хесед. И снова гвура соединяется с гаар дерош, который является хесед. А остаток гвуры дает в тиферет, светит тиферет хохма. А затем мы снова учим, не приходит в хохму, тогда поднимается в кетер, происходит там, приходит в кетер, снова светит хасадим. Но приходит хохму в бину и в хесед, приходит в гвуру, не приходит в тиферет, приходит в нецах. Снова делается не приходит в кетер, приходит в хохму. Снова бина поднимается в хохму, гвура в хесед, нецах в тиферет, остаток он дает в год. Тиферет. Снова происходит очищение в хохме, снова хохма поднимается к кетеру, снова делается состояние, приходит кетер, снова нет хохмы. Сказал, не приходит хохму, из бине не приходит хесед, приходит гуру, не приходит тиферет, приходит нецах, не приходит вод, приходит в есуд. И здесь он говорит снова, не приходит кетер, тогда приходит хохму, тогда хохма, тогда бина поднимается к хохме, хесед в гуру, нецах в тиферет. Исот поднимается в год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет вав внутри гей, который смягчил ее раньше до хасадим, и остается далит, и дает далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в хохму. Поднимается кетер, снова приходит кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась далит, еще раз, приходит кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет авиюта. Нет причины снова говорить, приходит кетер. Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим, приходит свет в кетер, тогда он светит далит гимель. Как переходит управление кетера к хохме? Хохма гимель бет. Тогда нужно сначала очиститься до гимель бет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит кетер. Не приходит в хохму. И в бину. И в хесед, и приходит гуру. Как передается от кетера к гуре, я спрашиваю? Далит гимель светит. А гимель бет не может светить, только алиф может. Как? Есть разрыв в ступени, как приходит наполнение. Ну, скажем, да. Как может светить далит гимель? Ведь светит. Бет алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В парцуфе Гальгаль там мы учили, когда очистилась далит, светит гимель. Когда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца, можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такое вьют уже нет, она очистилась. Здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась и стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается. Например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бине Алиф, в каком это состоянии было тогда, не приходит в Хохму. Что значит «не приходит в Хохму»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас и приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии, когда приходит в Кетер, и не приходит в Хохму, и приходит в Бину. Это тоже вопрос какой? Далит Гимель, да. А Гимель Бет? Нет. Нет Гимель Бет? Нет, есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет де авьют уже нет. Бет де авьют очистилась. И дала алиф кому? Тем, которые находятся в клибины. Только что мы тогда учим. В бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия, пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни бет, ни алиф. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю от того, что они получили раньше бет, или я говорю, бет дейд лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бет давьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Хиналев, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают валев, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся авиют. Когда очищается вся авиют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай, то есть послушай, что значит «приходит в кетер». Мы учили. После того, как очистилась гимель бет кли хохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимель бет, у них был далит гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить далит гимель. Получается, для кого он продолжает далит гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авьют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авьют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда краеш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиют. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние приходит в кину алев, авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь заканчивается кентер, уже ничего не получает сейчас. А только когда поднимается экран со всеми решимот в рош де аб, тогда кетер может получить от саг. Но что, уже все закончилось? И это вопрос. Так он сначала объясняет, пока есть немного авиюта, еще от аб, он поднимается наверх, и кетер получает авиют, и кетер продолжает атап. Но когда нет никакой авиют ап на третью стадию пхинут гимель, даже авиют корня гимель тоже не может продолжать, тогда кетер уже не поднимается. Но снова. И кетер остается внизу, и тогда кетер получает свет от света сак. Когда мы говорим, приходит в кетер и не приходит в хохму и не приходит в бину и приходит в зерампин. То есть, что приходит, приходит в кетер, мы учили, тогда приходит гуру. Какой свет светит в гуре? Свет хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет хохма хасадим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от авиют, это зависит от власти света кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет кетера светит бет гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или хохму, или хасадим. Говорят, когда свет приходит в хохму, тогда бина поднимается в хохму, и бина очищается от пхины бет до алиф, и дает хеседу, приходит в хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда бет очищается до алиф в бине, тогда зон бины, зон хохмы поднимаются в кетер, и снова происходит, приходит в кетер. Когда сделалось, приходит в кетер, уже не может светить хохма на ступени. Получается, что не приходит хохму в бину и не приходит в хесед. Тогда хесед и его по ним были к хохме, поворачивает по ним и дает хасадим, которые получила, как будто гвура. Отсюда видно, что это проходит через хесед и дает по ним гвуре. И когда мы затем говорим «приходит хохму», не приходит, приходит хохму, тогда снова бина поднимается в хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть пхина алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в хесед. И тогда гвура, у которой есть гар в ее роше, гвура поднимается в хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает хохму, тиферет.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: כן, את החלק הבא של השיעור תעביר עשיריית מוסקבה 8.
1: Следующую часть урока проведет Москва 8, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. Это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждой в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
3: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
1: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи, мешающие, теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше, и так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонства в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которое мы обычно представляем как расстояние там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «Я и Творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. То есть разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих...
0: Не слышно, Москва. כן, עדיין לא שומעים אתכם. אז יש לנו כאן סדנה פעילה, ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו.
1: У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
4: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась. А помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме Него».
1: У нас есть цель достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
4: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезает меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и все, во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
1: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
4: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой, и просить у товарищей, чтобы они были в этом.
1: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
4: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он мне их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
1: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
4: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
1: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
4: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
1: Я чувствую расстояние от Творца. Это место для молитвы.
4: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
5: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили, а потом я сижу и думаю, ну, в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же всё мировое клип подвести к этому вопросу. А оказалось все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Исраэль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
6: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами, сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. Вопрос. И послушаем клип с Рава на эту тему.
4: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов. И чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
0: Москва, шув ло шумим отхем?
4: Москва, мы вас опять не слышим.
7: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
8: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
4: Да, это наши молитвы. Один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам в мировом клее, товарищам в десятке, и напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
8: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
4: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище. И отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
9: Кен, икар по...
8: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
4: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели. Хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% принимаю моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так. Я хочу, чтобы эта группа мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
8: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто бы находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять свой хисарон в молитве. Да, я думаю, это главное, что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все, я должен почувствовать ответственность за товарищей.
7: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
10: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть, что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
11: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас, все время возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому кли. Лехай.
12: Precisamente lo que dice el grupo de Almatí es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza
8: de Almatí,
12: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
8: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
13: Yeah, we're constantly practicing our root, praying for the friends.
4: Да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
14: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарища нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый. Мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
15: Sí, amigos, como dicen, y este para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí a pesar de las
8: tareas. Да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
16: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать с важностью Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.
4: Как мне связать материальное действие с целью?
8: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз-таки очень просто. Какие действия есть из моих материальных действий, которые я не могу соединить с целью? Я проверяю, есть у меня действия материальные, физические в моей жизни, которые я обязан производить. Работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети. Давать им все. Почему? Творец так сделал, что должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса, и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средством, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. И каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
17: А сейчас задание на день, исходя из услышанного от Рава. Обратите

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказали, сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коэн и левиты и

0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Меира, который приводит доказательства из Писания, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Исраэль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Меир приводит доказательства слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адам. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Меиром. Ведь Раби Йоханан говорит, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. А для Раби Меира он подобен не просто Исраэлю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Исраэль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаяна, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Исраэль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, «Но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде». Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Исраэль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих. «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, Получается, что идолопоклонство

0: пророчество, называемое «Бог чужеземный» или «Бог чужой». Все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
1: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом»? А также словами «Бог чужой». И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
0: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зор. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать. Тем не менее, он смиряет это знание и говорит: «Хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания». То есть тело говорит мне: «Оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить мудрецу, Творцу». Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи ему всем сердцем и душой. Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонение. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
1: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Что означает? «Отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшее знание. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
2: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу. То есть «Яшар-эль» — прямо к Творцу. Что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало. Подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды, то есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
1: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Так же и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданиям. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
2: И сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи. И тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слияние. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому, сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находятся истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него. Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
1: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано. Ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал Рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
2: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано: «Ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг».
1: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Тора, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
2: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
3: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את את התפיסה של
1: иначе Тора просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
2: Самая сильная фраза. Человеку должна быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой. То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
1: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
2: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы
1: сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
2: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного вида. Есть мудрые, есть глупые, есть плохие, по характеру или хорошие по характеру. Есть ленивые, а есть такие, которые с большой энергией хватаются за все. И все сотворил Творец. И разве человек виноват в том, что создан с какими-то свойствами, хорошими или плохими? Ведь все должно быть едино по отношению к Творцу. Мы можем сказать, что у кого-то есть лучшее настроение, или лучший характер, или свойства лучшие, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные. Но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И, ну, видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видят Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? Потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи, а они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это Творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, в состоянии на уровне идолопоклонника и должен проверять себя, То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь будущая, и его будущие состояния, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать, и видеть все свое окружение и себя самого. Все встречается в одной точке. И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом. Ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире, еще больше нет никого, кроме него, то тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел. Раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое Творец, что такое творение, что такое подобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения.
4: И
2: если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего, ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель, и он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, которая знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
2: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое тело, что-то,
1: нет,
2: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
2: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
2: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем Равом. Много всего.
1: Дети, семья.
2: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление, И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
2: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не Творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, которое знаю, что это ошибка, и так я навожу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
2: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать, и значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почестей, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
2: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
2: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаю, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его? И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему, а он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать, но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых, это просто... Нечего делать. Ученик обязан пройти все состояния и получить от них впечатление свое личное. Иначе, если ты говоришь ему, это войдет в его разум. А в разуме сегодня и завтра нет, это ничто, это не духовно. Разум — это машина. Это должно войти в его чувства. И в его чувствах, из его хиссаронов, будут постижения, неудачи, разочарования, раскрытия, и все из его желаний. Так что нельзя тебе вкладывать что-то разумное вместо чувственного. Нет.
2: Вот ты знаешь, что ты вообще в игре. Будто бы ты в игре, ну, скажем, точка в сердце пробудилась, но что...
1: Если бы ты знал, ты бы успокоился. Что это значит? Если бы ты знал, у тебя не было бы кли. Слава Богу. Почему это скрыто? Скрытие притягивает. Скрытие притягивает.
2: Но притягивает в правильном ли направлении? Не придешь ли ты по ошибке к чему-то другому?
1: И это тоже вопрос. Нечего делать. Нечего делать. Нет здесь никакой возможности. Только темп. Я говорю тебе, только темп. Это решение. То есть, если ты придешь ко мне и попросишь, дай мне перцу такого, чтобы я крутился быстрее, пожалуйста. Но кроме этого нечего получить. Ни от Рава, ни от книг, ни от группы. Только горючее более полезное, более эффективное, более ускоряющее.
2: Ну вот пример из той же артиллерии. Допустим, ты направляешь правильно по азимуту, может быть, ошибся в направлении, в расчете, в компьютеры, то же самое на 180 градусов, как бы, а может быть, в каких-то тысячных, а может быть, точно наоборот, ну, допустим, темп или что-то другое. Но как можно быть уверен, что ты идешь в том направлении?
1: Так ты очень быстро добежишь до стены и вернешься.
2: Okay. Стоит ли принимать участие или успокоиться? Проверять или быть все время в устремлении?
1: Стремиться быть спокойным? Весь наш выбор — это выбирать темп, добавлять в продвижение. Этот мир крутится, и нужно прийти к конечному исправлению, скажем, так, как он естественным образом крутится. В течение 100 тысяч лет. Ну, так. Ты можешь, если ты входишь, ну ладно, ты там прошел в предыдущих круговоротах тоже что-то естественным образом, а сейчас сверхъестественным образом ты можешь весь путь, который остался тебе до конечного исправления, пройти с этим миром не еще, скажем, 70 тысяч лет, а в течение 7-10 лет. Это, в общем, то, что ты можешь сделать. Ты как же не торопить путь? Это единственный выбор, который есть. Давить больше на газ или нет? На самом деле он думает, что он входит в всякие такие вещи, и то-то-то-то-то. Делай то же самое, только в большем темпе, и все.

0: Акецефу некра мацапними.
1: Это внутренние усилия в том, что мне нужно. То есть добавить внутренние усилия, объединиться с товарищем, еще немножко я давлю на себя, читать, учиться, еще немножко давлю. Понимаешь? То есть делать эти вещи, еще капельку добавить там какого-то давления. Не то, что так вот, я так буквально и буду бегать из угла в угол. Что в этом, кроме ветра? Темп имеется в виду, что я добавляю усилие свое во все детали, которые мне нужно проверять и уточнять. И как сейчас, ты сидишь 2.5 часа сейчас на уроке, только сделай над собой больше усилия. Быть более сосредоточенным на уроке и его цели. Все. Относительно меня. Только это. Не убегай от этого намерения. Урок и его цель. Что сейчас только это, чтобы я не убежал от этого. Это называется, что ты уже находишься на пути. И если ты давишь, если ты боишься оторваться от этой мысли, это называется, что ты ускоряешь темп. А не то, что это вдруг вспоминается раз в несколько дней. Хорошо?
0: Анчелот, второй.
1: Нет вопросов. Кто там?
2: Как человеку проверить, что он не ошибся в пути, не отклонился никуда?
1: Как проверить, что не отклонился в пути? Он говорит нам, что это должно быть согласно письму на 64-й странице, да? Я и мое действие, которое я делаю, и Творец, находятся на одной линии. То есть то, что я сейчас делаю, посредством этого, нахожусь ли я в направлении к цели, которая объединится с Творцом, чтобы я был как можно ближе к Нему. Я уже могу начать здесь толковать, что значит близкий, кто такой Творец и так далее, но даже если нет, если просто не забывать, что это связано с Творцом, которому я хочу чувствовать, что я просто связан с Ним. И я хочу чувствовать, что я связан, тогда не будет у меня усилия в разуме, а будет ощущение. Ощущение — это ощущение. Допустим, я чувствую тепло или холод. Так что я забываю об этом? Нет, я не забываю, я чувствую. Мне не нужна память.
0: Кен.
2: Как мне соединить материальные действия, которые выполняют относительно цели?
1: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз очень просто. Какие действия из моих материальных действий, которые я не могу объединить с целью? Я проверяю, есть ли среди моих материальных действий в нашей жизни такие, которые я обязан делать, обязан их выполнять. Работать, спать, есть, мыться, ухаживать за моим животным, да? Так. Мне нужна семья, это ты уже знаешь, да? Жена, дети, давать им все. Почему? Творец устроил так, что я должен работать над этим. Что делать? Если он устроил, и я делаю, так это называется обязательством, с одной стороны. А с другой, что я принимаю это как необходимое с его стороны. Он обязывает меня в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и я их выполняю, то они входят в святость. Так получается, что у меня 20 часов в день я исполняю действия, которые Творец, которым меня Творец обязывает, 20 часов в день. Сколько я посвящаю своему духовному действительно? 2.5 часа утром здесь, еще там ехать полчаса, еще ехать отсюда полчаса, это 3.5 часа, ну, еще полчаса, может быть, там в течение дня, там вечером или в полдень, скажем, все. 20 часов в день я нахожусь в действиях, которые как бы не связаны с духовным. Но если я знаю, что я выполняю их, потому что Творец заповедовал мне. И я в этих действиях, которые я делаю, я чувствую, что это исходит от Него, что Он обязывает меня, и я делаю это из-за Него, поскольку Он заповедовал. И чтобы прийти к Нему посредством чего-то, что я выполняю, потому что Он заповедовал, то они становятся средством. Все действия, все эти 20 часов. Так я иду спать и посредством этого я продвигаюсь, я ем и посредством этого я продвигаюсь. Так все действия, каждое действие превращается в действительно то, что меня продвигает, приближает, конечно. А что?
2: Ну, если чувствуешь, что ты, да, осознаешь, но не чувствуешь, что этого достаточно.
1: Ну, то есть ты ставишь так же, не нужно делать больше, чем вкладывать в каждое свое действие, каким бы оно ни было, что нет никого, кроме него. Так ты уже находишься в определенном качестве, конечно, на определенной ступени. Ты уже находишься в единении с Ним до тех пор, пока это единение действительно не раскроется тебе. И оно начнет раскрываться в более чувственной форме, то есть осознанной, так это называется, пока не раскроется тебе во всем, в полноте,

0: Что делать? Если я не украду, у меня мне нечего будет есть. Или не то, что там нечего будет есть, я говорю о таких красивых вещах. Я не хочу приводить некрасивые примеры, понимаешь? Но если я не украду, у меня не будет сил, не будет энергии, я не смогу обеспечить свои нужды. Я не смогу учиться. Человек дает даже такие всякие оправдания своим не таким уж прямым и хорошим действиям. Неважно. Правда, неважно. Пока что он не способен по-другому, но и к этому он привязывает Творца. Так есть и такое в нем, и он не может удержаться от этого. Но включи его внутрь, не скрывайте вещи от себя самого. Как будто я стираю из 20 часов какое-то время, в котором я нахожусь, где я нахожусь в чем-то, где как бы нет Творца. Нет, пусть он находится внутри со всеми моими некрасивыми действиями.
1: А что это значит? Думать?
0: Да, да, да, да, думай, думай. И тогда ты увидишь, насколько все же ты вдруг начинаешь и в этих действиях вести себя по-другому. То есть Творец соглашается. Вместо того, чтобы быть более скрытым от тебя, чтобы ты начал находить его в любом месте, где ты находишься, в любом состоянии. Поверь мне, нет вещи хуже, чем стереть его из поля зрения. Вызывай его в самую плохую вещь, самую мерзкую, самую нечестную, неважно что.
1: И даже если, скажем, задним числом, что что-то я сейчас сделал в последние 3 часа, по отношению к
0: нему? Да, и задним числом тоже. Это Рабаш пишет сожалеть о том, что выжил из святости, и сейчас огорчается этому, и с этого момента и далее решает, что всеми силами уже не оторвется снова. Да? Читайте Шамати, там все написано.
1: Еще вопрос. Бывают разные помехи разного вида. Ну, допустим, в материальной жизни. Они тоже входят?
0: Помехами. О помехах сказано, что это помощь в противоположности. То есть, что они становятся полезными, если ты соединяешь их с Творцом вместе, с источником помех. Если я получаю удары, то это действительно ужасно. Если я получаю удары и смотрю, кто дает мне удары? О-о-о! Так, видимо, в этом есть оправдание, и посредством этого у меня будет награда, я продвигаюсь. Это уже иначе. И не из-за того, что так удары мои становятся чем-то сладким. Нет, но объединение с истиной.
1: Как человек раскрывает себя в группе? Ну вот эти обман, которым я хочу себя связать с Творцом.
0: Почему обман?
1: Ну вот вы сказали, что если я что-то делаю, например, краду, и чтобы у меня были силы для обеспечения.
0: Нет, нет, нет, нет. Слушай, ты же все равно пойдешь красть. Так если ты уже идешь красть, присоедини к этому Творца, ты же все равно идешь красть. Ты не говоришь так, а, прекрасно. Я вспоминаю даже Творца. Сейчас я пойду красть, и это тоже будет святостью. Нет. Ты идешь красть, ты знаешь, что у тебя нет выхода. Но или ты сотрешь его от себя во время кражи, или ты все же будешь красть вместе с ним. Так предпочтительнее вместе с ним?
1: Ну, давайте точнее разберемся. Допустим, сейчас хочу определить свои следующие действия по отношению к Творцу. У меня как бы 2 подхода. Одно больше подходит моему желанию получать, другое меньше. Я могу оправдать все, что приходит желание получать, и сказать, что если я не сделаю то-то, то-то, и склоню желание получать, Творец, не Творец, Рав, не Рав, то останусь еще на 2 дня. Разве это не предпочтительнее?
0: Не просто так написано. Я нахожусь среди них в их нечистоте. Обитающий, неважно, нахожусь. Достаточно. Дело в чем? Что если действительно он находится в твоей нечистоте, и ты знаешь, что ты находишься в нечистоте, и он...

0: также находится там вместе с тобой. Ты, твоя нечистота и он. Тогда это освещается. Ты не сможешь в действительности со временем... Это действие уже становится исправлением. И несмотря на то, что ты не можешь, ты видишь, что не можешь еще удержаться от них. Ты находишься в них. Но и не то, что ты успокаиваешься, но все же это становится, я не знаю, как это сказать. Ты все же используешь их для продвижения.
1: Но это разрушает продвижение, показывает, насколько я не в пути, насколько нет величия цели и готов отказаться.
0: А кто сказал тебе, что ты должен видеть, насколько ты не на пути, что это не продвижение? Ты раскрываешь даже, насколько ты согласен оставаться в низкой вещи вместе с Творцом, и как ты там обустраиваешься, ты раскрываешь эти вещи, и как тебе не все равно, и как ты способен даже всю свою святость объединить со всей клипой и сказать, что есть связь, и оправдать себя. То есть, как будто ты наслаждаешься вдвое от Творца, который находится вместе с тобой, как бы, и самим действием.
1: Ну, это приведет тебя к состоянию, ты говоришь себе, ну, секунду, все мои мысли, желания, так это он сделал, и вся эта нечистота, это тоже от него. И тогда можно как бы смириться и сказать, ну, ладно, все от него, это опасно.
2: Если он все же находится внутри... И ты выясняешь, что все же это он находится внутри, есть у тебя связь, эта связь выводит тебя наружу постепенно. Нет хуже того, что человек забывает о Творце. Это самое плохое. И то, что он не может подняться над своей клипой, это состояние, это результат связи между окружающим светом и решимо, которое внутри человека. Это состояние, ты не можешь это состояние изменить. Ты не можешь изменить, когда ты раскрываешь, что это состояние, оно плохое, закончил кли, проверил, тогда из этого ты начинаешь уже выходить. То есть ты отказываешься от этого зла. Ты не способен находиться во зле. Если ты не чувствуешь это зло, ты отталкиваешь от него естественным образом. Ну, ты не чувствуешь, что постепенно, но эти... Нет у тебя выбора. Если Творца не будет, его присутствия не будет, если ты не свяжешь эти вещи каким-то образом с духовным продвижением, то...
1: Ну хорошо, ты не чувствуешь, что есть выбор, связываешь это все как-то с продвижением. Но тем не менее, ты хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы ты мог выйти из этого, потому что если ты видишь, насколько ты сам себя поедаешь, ты не соглашаешься с этим, то ты из этого никогда не выберешься. Не будет ли это, не приведет ли к противоположному результату? А если так, то ты не понимаешь, насколько это зло относительно продвижения и цели. Как убежать?
2: От чего убежать? Нет. Почему? Если тебе обеспечивают величие Творца, как ты убежишь от этой великой вещи?
1: Ну вот как я знаю, что не выключат мне все.
2: Неважно, но величие не исчезает. Вы этого не понимаете. Если я сам обеспечиваю себе величие Творца, и я сам обеспечиваю себе осознание своей низости, то я причина для этих двух точек. Кетер и Малхут. Я причина. И тогда я говорю, я сотру эти две вещи, они зависят от меня. И ведь я причину забываю, стираю, делит. Кончено. И нет. И моя жизнь простая, хорошая, слава Богу. Ничего меня не волнует. Я снова стал животным. Но если группа обеспечивает мне величие Творца, я сам по сравнению с этим величием вижу, насколько я низок. Это два разных источника для Кетер и Малхут. Два разных источника. И тогда я не могу бежать. Они держат у меня осознание величия Творца. Они держат. Я не могу из этого ничего сделать. Нет. Я говорю тебе, то, что относится или не относится, это находится в тебе, как в компьютере. Ты получил сообщение, оно находится уже в твоем компьютере, хотя его источник снаружи. Это находится внутри тебя. И когда ты получил от них это осознание величия Творца, ты не можешь стереть это, потому что они дали тебе это, а не ты. Ты не можешь стереть, я тебе говорю. И тогда получается, что это не стирает одно другое. Попробуй.
1: На одном из уроков вы говорили, что есть свойства, с которыми невозможно продвигаться. И есть разные заповеди запретительные.
2: Нет такой вещи в мире, посредством которой нельзя продвигаться. Нет. Понимаешь? Такого не создано. Как может быть? Потому что это часть нашей души. Так какое-то действие с этим все же продвижение. Не может быть. Найди мне что-то, что если я делаю так, я не продвигаюсь, я не знаю. Ничего не сотворено просто так. Мы не видим. Не можем сказать. Я сейчас сделал какой-то шаг в каком-то направлении, и это к цели, хочу или нет. Но по пути я наступил там на какого-то муравья, убил его, бедолагу. И это тоже ради цели. Я не знаю, что нет такой вещи, что ты не можешь соединить со всей этой Малхут мира бесконечности, которая содержит в себе все творение.
1: Ну, к примеру, ну, не знаю, есть винину и считать, что там как-то вода, что это что-то предоставляет.
2: Нет, есть свинину и думать, что посредством этого ты продвигаешься к цели, ты как еврей не можешь, потому что это против ветви и корня, это против общего закона. Значит, ты не продвигаешься к цели. Не продвигаешься к цели, ты делаешь то, что называется злодеяниями, преднамеренными, посредством которых ты потом все же продвинешься к цели. Но пока что это в отрицательной форме, пока что это в отрицательном виде.
1: То есть это отход назад, отступление, как бы ведет по пути страдания.
2: Смотри, это невозможно объяснить эту картину и в общем, и в частном человеку, у которого нету, который не находится в этой системе. Это наш вопрос, он известный, на который Баалей Сулам отвечает там, по-моему, на 25-й странице в письмах, что перед действием ты должен сказать, если не я себе, то кто мне, а после действия ты должен сказать, что нет никого, кроме него. И эти две вещи ты не можешь соединить между собой. Что поделать? Не можешь пока что соединить.
1: Но если, к примеру, человек...
2: Давайте лучше ответьте на один вопрос. Как можно увидеть сразу, что человек делает зло и причиняет вред, и как сократить время, ведь можно находиться многие годы внутри ошибки, да? Это понятно? Еще раз. Он пишет на иврите. Не пишет кто это, но это не важно. Как можно сразу видеть, что то, что человек делает, это зло и вред? Да, вредит. Допустим, я делаю что-то. Как можно увидеть, это хорошо или плохо? Это приносит вред или пользу? Как сократить в этом время проверки, рассмотрения? Ведь можно находиться много лет в этой ошибке, пока я не обнаружу, что это ошибка, и поверну обратно, и вернусь на правильный путь, прямой. И кто знает... Я не знаю, может быть, я снова выйду или на какое-то боковое шоссе. Ну и как мы можем это сделать? Да.
1: Человек может пойти к товарищам, которых видит как большие, и слушать, что они говорят.
2: И что?
3: Иногда смирять себя, иногда...
2: Что ты спросишь у них, у товарищей? Я пойду к своим товарищам, да, и что я им скажу? Я попрошу совета в чем?
3: Нет, прежде всего, как я вижу проблему, будто без, скажем, чувства. Потом, когда они начинают выяснять и говорить вещи, тогда подумать о том, что они говорят, скажем, быть в этом, послушать чьё мнение, это меняет человека, это направляет его на цель.
2: Может быть, наоборот, это путает его, дает ему тысячу разных советов, а он, бедолага, вместо того, чтобы помочь себе таким образом через группу, находит себя запутанным, разбитым. И где написано, что ты обязан или что тебе стоит так поступать?
3: Мы же знаем, что только группа меняет человека. Нет у нас другого выбора.
2: Мы знаем, что только группа меняет человека, но в чем она его меняет?
3: Меняет в том, что показывает ему все время, где он находится, в направлении к цели.
2: Как группа говорит человеку, где он находится все время?
3: Все время показывает ему, что он не в порядке.
2: Она показывает ему, что он все время не в порядке? Может быть, он как раз-таки в порядке? Почему он все время показывает ему, что он не в порядке? Но с помощью чего она дает человеку возможность проверить себя посредством всяких слухов, сведений? Только с помощью увеличения величия Творца. И только я получаю силу неопределенную, как бы энергию. В меня заливают вместо горючего там номер 70 октана 90. И я могу лететь и видеть, и делать все гораздо быстрее, да? Не более. Группа не дает мне каких-то своих состояний, она дает мне только осознание величия Творца. Различия должны быть от меня, из моего желания получать, из моих неудач и моих помех, трудностей. Я не буду делиться с товарищами своими личными внутренними вопросами. Не они мне и не я им, ни в коем случае. Рабаш пишет об этом. Я должен получать от них глобальную силу притяжения к цели. Вместо того, чтобы цель казалась мне такой, да, скажем, занимающая 10% моего поля зрения, чтобы она занимала 50, 70, 80, 100% моего поля зрения, да? Ты как дети, их можно запутать. Вот я хочу, чтобы группа делала мне это. Все. Но кроме этого, как продвигаться затем к этой великой вещи? Это я делаю. Это работа личная, частная. И пусть никто не вмешивается туда. И учителю тоже нельзя вмешиваться туда. Иначе у тебя не будет правильных состояний и потом для ощущения Творца. Ты понимаешь? Поэтому это должно быть... Действительно, нужно беречь личное у каждого, с одной стороны. Только в этом нужно беречь личность. Остальные вещи все могут быть открыты, как раз таки наоборот. Но моя связь с Творцом, что я сейчас выясняю с ним, какие уточнения есть между мной и им, это мое и его. Группа дает мне только общую энергию к нему, не более. Ну, знания, скажем, когда мы учим, это так должно быть. То есть сейчас я не говорю из своих каких-то внутренних там терзаний сердца, да, и внутренних своих каких-то выяснений. Это не запрещено.
3: Могу ли я помочь товарищу, если товарищ скрывает от меня свои трудности, играет все время в такого веселого? Как я могу соединиться с ним и помочь ему?
2: Как я могу объединиться с товарищем, если он мне кажется каким-то дурачком, клоуном, всегда радостный, всегда какой-то легкомысленный. Да, находится в нем весь такой горячий, да, и снаружи все время всякие шутки, анекдоты. Более того, не то, что как я могу впечатлиться от этого. Он этим опускает меня со ступени важности. Я тоже все время становлюсь таким и все время болтаю глупости. Это называется, что группа так должна привести меня к какому-то серьезному состоянию. Как они пишут, что и Рабаш тоже пишет, что снаружи должно быть даже какой-то смех, не легкомыслие, с одной стороны, но так, всякие легкие какие-то вещи, а внутри все должно пылать. Как? Ну, что вы думаете? Вопросы принципиальные. Да? Нет новостей? Нет никого новенького? Ну ладно. Максим, нет.
3: Не важно, что говорят снаружи вообще. Человек может говорить, что хочет.
2: Да, но я впечатляюсь. Конечно, группа может говорить внешне о чем-то другом, но я впечатляюсь от внешнего, от того, что они говорят, а не от внутреннего. Откуда я знаю, что там внутри? Так если я впечатляюсь от внешнего, то я тоже начинаю болтать глупости, и тогда я следую за этим, хочу того или нет, и становлюсь просто животным. Ну, так что делать?
3: Можно соглашаться заранее, знают, что говорят глупости.
4: Ну.
3: Он пишет, что именно из трапез, именно от того, что вместе находятся и делают вещи, которые не связаны. Внутри человек хранит свою точку, и каждый делает это. Есть такое ощущение, что...
2: Ладно, нет решения. Ну хорошо, подумаем.
3: Нет, ответ на вопрос. Как человек выясняет? Мы видим, что единственный критерий после разбиения, когда все келим перемешаны, это окружающий свет. Также группа и величие Творца — это единственный выбор, чтобы увеличить желание, потому что это компонент, который может попытаться измерить это.
2: Ну, это ответ на вопрос, конечно. Усилить темп, увеличить его. Снова вы не обращайте внимания на слова Бальслама. Он сказал два слова, и все. Не ищите дополнений. Наоборот. Темп. Нет у тебя никакой другой возможности. Не думай, что есть выбор, выбрать что-то добро или зло. Добро или зло — это тоже темп.
3: По предыдущему вопросу, когда есть помехи, которые приходят, допустим, действительно автоматически, даже естественно, и я автоматически отношу их к Творцу, этого достаточно? Это часть работы? Или же я должен...
2: Если приходят помехи, я их связываю с Творцом, это не вся работа, только часть работы. Ну, хорошо, слава Богу, я стараюсь, не забываю, стараюсь каждое мгновение своей жизни, я падаю с этого, что есть связь с Творцом, что Он существует и так далее, и снова возвращаюсь к этой связи, да? Так каждый раз у меня есть вход-выход, вход-выход. Очень хорошо. Но это только часть работы. После того, как я снова вошел внутрь, в связь с Творцом, что я должен делать? Тогда начинается отношение, связь между нами. Тогда я начинаю выяснять уже, какие отношения между нами, как я воспринимаю его, что он для меня, как я его понимаю, что такое... силы, ради отдачи, что такое ради получения, возвращение к связи. Это действительно самое основное, главное, что я определенно вернулся из того, чтобы быть животным, к тому, чтобы стать Израиль. Но сейчас дальше что я делаю?
3: Есть определение вообще помехи, все, что мешает тебе?
2: Все, что отрезает меня от осознания Творца, называется помехой. Все, что если с помощью помехи я возвращаюсь к нему, то это называется помощь. против него, относительно него. Так устроены все вещи в мире, только чтобы возвратить нас к этому. Ну ладно. Мы возвращаемся к восьмой части учения десяти сферот.
3: Да, сейчас поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Молодцы. Окей, а с кем еще шаман басов? А кетцев, кидельоте, кеше, бекеше, мабое, кам еще у тебя?
2: Темп и главная связь с Творцом, как можно больше.
3: Да, мы можем управлять важностью цели, величием. Это даст нам силы преодолевать злое начало. И также важности, величия, есть здесь понятие темпов, насколько сколько раз мы возвращаемся к цели, напоминаем себе о цели, просим. И понятно, что это находится в группе. Когда мы находимся в группе, отменяем себя, работая вместе, мы всегда можем увеличить важность и темп.
2: Ты не можешь заменять разум чувством, чувство разумом. И все наши вещи необходимые, еда, семья, работа и так далее. Творец согласен вместо того, чтобы быть скрытым от тебя, чтобы ты искал его в каждом действии. И помехи, они помогают. Помощь против него, потому что я присоединяю их к Творцу.
3: Да, был вопрос, как я соединяю материальное действие с духовным, с Творцом. Так Раф отметил то, что мы должны соединять, и неважно, каким бы ни было это действие, самое малое в течение дня стараться это отнести к Творцу. И как я, по сути дела, распознаю, что что-то вредит мне? Так снова, это возвращает в группу, которая дает товарищу величие цели Творца. Группа не дает внутренние особенности человеку, она не должна в них вмешиваться, она дает величие Творца. И то, что мне вредит, так связь с величием Творца выводит меня из того, что вредит.
2: Величие Творца — это силы, которые даются человеку продвигаться и ошибаться, но все это ради цели.
3: Для того, чтобы все было направлено на цель, мне нужно не разрывать связь с Творцом. Нет ничего хуже, чем разорвать связь с Творцом. И все это только благодаря тому, что есть две особенности, что величие Творца находится вне меня, не то чтобы я сам это рисовал себе, но группа, которая мне это рисует, и от нее я получаю величие Творца, и поэтому я не могу оторвать это от себя, проигнорировать это. Тогда как если я сам себе рисую величие Творца, именно здесь я могу это прекратить, это как бы в моих руках. Поэтому главное впечатляться от группы.
2: Было много всего на уроке, но главное, что я беру, это единственный выбор наш, это темп. И Раф определил, что темп — это внутреннее усилие, которое мне нужно, то есть приложить внутреннее усилие в работе с товарищами. Он давал пример, что когда мы учимся быть сконцентрированным на учителях, на цели, в чем наша цель, не убегать из этого.
3: Да, много раз об этом сказано в статье и также на уроке, что является целью всего, что мы делаем. И для того, чтобы различать цель и быть направленным на нее, человек должен раскрыть злое начало, видеть по отношению к чему он работает, что ему исправлять. И тогда, насколько он на самом деле связан с целью во время урока главным образом. Это развивает его.
2: Есть цель и есть путь. Сказал, что разум — это не духовное, разум — это как машина, должно все работать в чувствах. А чувства из... будут и достижения, и разочарования, и раскрытия, и все это исходя из его желаний, и тогда ты должен внести что-то чувственное, не только логическое.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Учение десяти сферот будем изучать вместе с Рабашем. Читаем Баля Сулама, Тес, том 2, часть 5, пункт
2: 46. נקרא לפני כן מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', בעמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו.
1: אות 46 פונקט ארי.
2: אחר כך חזר להיות...
1: פוסלי יתבה, סנובה, סטלה, נמטי וקטרי.
2: ואז הווי מטי...
1: И тогда Мати в Хухме, Бине и Хеседе. И тогда не Мати в Гвуре и Мати в Тиферет. И не Мати в Нецахе и Мати в Вод. И не Мати в Исоде, ибо поднялся в Вод. И тогда он обращает свои по ним и дает свет Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати есть в Малхут, и в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. И таким образом все десять цветов доходят до Малхут. Сейчас войдем в урок с Рабашем.
3: И я начинаю здесь. Страница 340, первая колонка, вопрос этой далит. Он говорит так: и смысл этой далит в прерывании света в парцуфе. Далит называется бедная и нищая. И здесь нет никакого света на ступени, ибо очистился весь авиют, который в экране, и прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И превращается также распространение прямого света. Если нет отраженного света, то и прямой свет уходит со ступени. И все ступени, все сферот, все света, которые светили в Келим, возвращаются к своему Создателю. То есть, что он говорит? И все сферот возвращаются к своему Создателю. Свет уже ушел. Что он говорит еще раз? И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть, посредством взаимовключения всех решимот в них внутри экрана. Ведь только экран поднимается к Создателю. Что он нам говорит здесь? И все сферот возвращаются к своему Создателю. О ком он говорит? О свете. Он же ушел раньше. А решимот, они остаются внутри кли. Тогда нужно сказать, и все сферот, то есть все решимот, находящиеся в сферот, поднимаются к Творцу через экран. Если так, что здесь трудно? Почему мы говорим, что очистилось? Не так. Что продолжает и светит Хесед и Гвура. Ну, не знаю. Как мы говорим? В то время, когда светил Хесед, тогда не приходил свет в Кетер. Когда светил в Гуре, то приходил свет в Кетер. Когда светил Тиферет, не приходил в Кетер. Когда светит Нецах, приходит в Кетер. Что такое приходит Мати? Поднимается наверх и делается зевук. Тогда становится «не приходит Малхут». Я не говорю «происходит», «приходит в Кетер». Почему? Как мы учим? Приходит и не приходит все время. Почему? После «далет» мы учим то же самое. Поднимается наверх, чтобы снова приходить в Кетер. Мы учили. что когда приходил в Хохму, на второй стадии, тогда Бина поднимается в Хохму и получает Хохму, а затем очищается до Пхины Алиф. Тогда происходит, приходит в Хесед. И он говорит, в то время, когда Бина очищается от Бет до Алиф, тогда и зон Хохмы очищается и поднимается куда? В Кетер. И снова происходит, приходит свет в Кетер. Снова светит Хасадим, тогда не приходит в Хесед. А затем снова очищается Кетер. И что делается? Не приходит в Кетер. Почему не приходит в Кетер? Тогда он говорит, приходит в Хохму. Когда делается? Приходит в Хохму, снова Бина поднимается к Хохме. И снова приходит в Хесед. И снова Гвура соединяется с Гаар Дерош, который является Хесед. А остаток Гвуры дает в Тиферет, светит Тиферет Хохма. А затем мы снова учим, не приходит в Хохму, тогда поднимается в Кетер, происходит там, приходит в Кетер, снова светит Хасадим. Но приходит Хохму в Бину и в Хесед, приходит в Гвуру, не приходит в Тиферет, приходит в Нецах. Снова делается не приходит в Кетер, приходит в Хохму. Снова Бина поднимается в Хохму, Гвура в Хесед, Нецах в Тиферет, остаток он дает в Год. Тиферет. Снова происходит очищение в Хохме, снова Хохма поднимается к Кетеру, снова делается состояние, приходит Кетер, снова нет Хохмы. Сказал, не приходит Хохму, избине, не приходит Хесед, приходит Гуру, не приходит Тиферет, приходит Нецах, не приходит Вод, приходит в Исуд. И здесь он говорит снова, не приходит Кетер, тогда приходит Хохму. Тогда Хохма, тогда Бина поднимается к Хохме, Хесед в Гуру, Нецах в Тиферет. Исот поднимается в Год. Какой свет нисходит? Исот — свет Малхут. И также берет Вав внутри Гей, который смягчил ее раньше до Хасадим, и остается Далит, и дает Далит Малхут. Да, затем нужно учить снова. Не приходит в Хохму. Поднимается Кетеру, снова приходит Кетер. То, о чем мы говорим, когда очистилась Далит, еще раз, приходит Кетер. В чем причина? Отсюда видно, поскольку здесь нет Авиюта. Нет причины снова говорить, приходит Кетер. Это слабое основание, поэтому выходит здесь. Когда мы говорим, приходит свет в Кетер, тогда он светит Далит Гимель. Как переходит управление Кетера к Хохме? Хохма Гимельбет. Тогда нужно сначала очиститься до Гимельбет, иначе нет по ним. Как он может дать тогда? Он говорит, приходит Кетер. Не приходит в Хохму и в Бину. И в Хесед и приходит Гуру. Как передается от Кетера к Гуре, я спрашиваю. Далит Гимель светит. А Гимель Бет не может светить. Только Алиф может. Как? Есть разрыв ступени. Как приходит наполнение? ну, скажем, да, как может светить Далит Гимель? Ведь светит. Бет Алиф не может светить. Алиф может светить. Вы уже дали ответ на это. В Парцуфе Гальгаль там мы учили, когда очистилась Далит, светит Гимель. Тогда нет вопроса, как приходит от Творца Бхина Алиф, да? А Далит Гимель Бет не приходит от Творца? Можем сказать, что нет разрыва ступеней. Алиф светит во всех ступенях. Алиф светит во всех ступенях, а Далит Гимель нет. Такой вьют уже нет, она очистилась. Здесь мы говорим, в то время, когда Хохма Бина, которая является Гимель Бет, поднялись к Кетеру, снова происходит, приходит в Кетер Далит Гимель. А затем мы говорим, что светит Пхина Алиф в Кли Зерампина. Он сказал там, если вы помните, в то время, когда я говорю, приходит в Хесед, как это приходит в Хесед, потому что Бет должна очиститься, верно. Бет очистилась. И стала Алиф. И сразу Гимель Бет поднимается наверх к Кетеру и снова становится, приходит в Кетер. Тогда что с Алиф? Очистилась Алиф или нет? Он не говорит. Только что он говорит. Прежде всего, нужно сказать, Алиф может очиститься, прежде чем пройдет все шесть своих пхинот. Во-первых, это только часть. Во-вторых, мы говорим, что Алиф все еще светит, только поскольку Кетер дает власть, чтобы Хохма не светила, тогда светит в Алиф Хасадим. А затем, когда мы учим, что приходит в Хохму, возникает вопрос. Тогда происходит в том же порядке. То есть Гимель Бет Кли Хохмы очищается, и Бет очищается от Бины, и снова дает Алиф. Об этом он не говорит. Согласно порядку, возможно, было бы то же самое. Но об этом не говорят, только что. Он подчеркивает, когда я говорю, приходит в Кетер, тогда не приходит в Хохму. Нет Гимель Бет. Алиф есть. Оно пока еще остается. Я не говорю сейчас, что из Далит Гимель выходит Алиф. Это возможно, ступень выйдет Алиф. Только что он говорит, из того, что осталось, он сейчас светит. Согласно этому получается. Например. Вернемся назад. Когда мы учили в первый раз, что Хохма очистилась от Бет до Алиф, и что она тогда дала Бене Алиф, в каком это состоянии было тогда, не приходит в Хохму. Что значит «не приходит в Хохму»? Хохма очистилась и от своего Гимель сейчас, и также от своего Бет. Гимель было раньше, а Бет до Алиф очистилась сейчас. И приходит в Бину. Когда я говорю «приходит в Бину», это поворот по ним, это было Хасадим. Тогда мы учим, что Гимель Бет, которые были в Кли Хохмы, поднимаются к Кетеру, и тогда происходит, приходит в Кетер. Если так, о каком состоянии мы говорим? О состоянии, когда приходит в кетер, и не приходит в хохму, и приходит в бину. Это тоже вопрос. Какой? Далит гимель, да. А гимель бет? Нет. Нет гимель бет? Нет. Есть еще бет. Бина еще не очистилась. Но бет Деавьют уже нет.
0: А?
3: Бет Деавьют очистилась. И дала Левкому, тем, которые находятся в Клибины. Только что мы тогда учим. В Бине есть ее свет. Какой свет? Еще вторая стадия, Пхинабет. И снова спрашивается, какой вопрос? Хохма. У нее нет ни Бет, ни Алев. Нет ни бет, ни гимель. Как может быть у бины бет, когда у хохмы нет бет? Или я говорю, от того, что они получили раньше бет, или я говорю, бет дейд лапшут все еще остается в ней и очистилась только от бет давьют, которая была в кли хохмы. И здесь тоже задается вопрос, что он имеет в виду, если войти в детали. Но он здесь не входит. Все получается абстрактно. Получается, как будто можно сказать, келим остаются от того, что было раньше. Хиналев, он говорит, приходит и не приходит, это только наверху. И они вызывают валев, чтобы каждый раз получало изменение или хухму, или хасадим. Это имеет место до тех пор, пока не очищается вся виют. Когда очищается вся виют, что у нас есть? Уже нет того, кто будет светить. Еще раз. Что означает «приходит в кетер»? Спрашивай. То есть послушай, что значит «приходит в кетер». Мы учили. После того, как очистилась гимель бет кли хохмы, они поднимаются наверх, чтобы просить наполнения, чтобы дать им это наполнение, как раньше, в первый раз, когда гимель бет, у них был далит гимель. Он говорит, поэтому теперь кетер должен продолжить далит гимель. Получается, для кого он продолжает далит гимель? Для нижних. Поэтому все время, пока есть со стороны авиют внизу, можно сказать, что приходит в кетер. Но когда уже очистилось от всей авиют, уже некому давать. Это тоже немножко трудно. Здесь, когда Краш еще может что-то сделать, когда он поднимается наверх, когда уже не может сделать никакого экрана, это называется, что у него нет авиюта. Здесь вопрос. Почему мы говорим, что было состояние «приходит в пхину алев», авиюта, говорят, что каждый раз, когда хохма бина поднимается в кетер, не в рош, а в кетер, тогда кетер снова получает экран для нижнего. Сказать, что очистилась также Малхут, что Малхут поднялась, это то же самое. Подъем ман кетеру не к рош ступень. Только говорят, здесь заканчивается кентер, уже ничего не получает сейчас. А только когда поднимается экран со всеми решимот в рош де аб, тогда кетер может получить от саг. Ну что, уже все закончилось. И это вопрос. Так он сначала объясняет. Пока есть немного авиюта, еще от Аб, он поднимается наверх, и Кетер получает авиют, и Кетер продолжает от Аб. Но когда нет никакой авиют Аб на третью стадию Пхинут Гимель, даже авиют корня Гимель тоже не может продолжать, тогда Кетер уже не поднимается. Но снова. И Кетер остается внизу, и тогда Кетер получает свет от света Сак. Когда мы говорим, приходит в Кетер и не приходит в Хохму и не приходит в Бину и приходит в Зерампин. То есть, что приходит, приходит в Кетер, мы учили. Тогда приходит Гуру. Какой свет светит в Гуре? Свет Хесед. Здесь, по величине его уровня, сколько он может получить? Пхину Алиф, не больше. Он не может получить больше. Только то, что он получает в своей пхине. Свет Хохма Хасадим — это совершенно другой вопрос. Он не зависит от Авиута, это зависит от власти света Кетера. И конец ступени никогда не изменится. Только что мы можем сказать, что мы не обязаны заниматься ступенями. То есть, что свет Кетера светит Бет Гимель, его ступени, и, что значит его ступени? Не всем, а их ступени, сколько они могут получить, или Хохму, или Хасадим. Говорят, когда свет приходит в Хохму, тогда Бина поднимается в Хохму, и Бина очищается от Пхины Бет до Алиф, и дает Хеседу, приходит в Хесед. Это один. Так, например. Затем мы учим, что в то время, когда Бет очищается до Алиф в Бине, тогда зон Бины и зон Хохмы поднимаются в Кетер, и снова происходит приходит в Кетер. Когда сделалось приходит в Кетер, уже не может светить Хохма на ступени. Получается, что не приходит Хохму в Бину и не приходит в Хесед. Тогда Хесед и его по ним были к Хохме, поворачивает по ним и дает Хасадим, которые получила, как будто Гвура. Отсюда видно, что это проходит через Хесед и дает по ним Гвуре. И когда мы затем говорим «приходит Хохму», не приходит, приходит Хохму, тогда снова Бина поднимается в Хохму. Об этом он не говорит, что очищается. Уже есть Пхина Алиф, он говорит об этом. Но это тоже не означает, что есть какое-то очищение. Он не говорит. Только тогда снова светит, приходит в Хесед. И тогда Гвура, у которой есть Гар в ее рож, Гвура поднимается в Хесед, а ее остаток, то, что не поднимается наверх, что ниже ее ступени, она дает нижнему, поворачивая свои по ним. Что Гвура дает? Хасадим. Теперь, повернув по ним, она дает Хохму, Тиферет.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Дорогие подруги, мировой кли, мы приветствуем вас. Доброе утро. Мы хотели бы начать с благодарности. Это непростая благодарность. Это благодарность, которую чувствует каждый товарищ группы. Мы все вместе чувствуем эту благодарность. Самый лучший подарок вообще в подготовке к конгрессу, который мог быть, это вот наша подготовка и проведение этой части урока. Что хочется сказать? Эти две недели последние мы жили с этой статьей, с этим уроком. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше раскрывались такие грани единства в нашей десятке, которые не раскрывались многие годы. Поэтому этот урок, эта статья абсолютно особенная, в ней зашиты какие-то абсолютно особенные моменты, и мы сейчас приглашаем вас вместе провести ближайшие полчаса и раскрыть эти особенности каждой в своей десятке. Андрей, передаю тебе слово.
1: Мы рады всех приветствовать на уроке в кругу товарищей. Давайте все вместе продолжим быть в важной теме урока с Равом. Возьмем из него некоторые фрагменты, проведем вместе этот урок. Тема урока у нас будет «Работа с расстоянием между десяткой и Творцом». Эта тема появилась у нас из фрагментов урока о выяснении, что отличает меня и Творца через помехи. На пути раскрытия Творца помехи неизбежны. И, конечно, не от Творца. Но вопрос, зачем они нам даны и как мы к ним отнесемся? В первой части наша десятка предлагает вместе сфокусироваться на моменте из урока о том, как именно мы смотрим на помехи и даже на идолопоклонство. От этого зависит, останется ли это помехой или станет тем, что для нашей пользы, что прояснит цель, направит нас к цели. Итак, послушаем фрагмент.
2: Да, это как можно измерить какое-то расстояние в метрах, в миллиметрах, а сейчас в микронах. И тогда начинается уже измерение его отклонений с помощью помех. Помехи приходят точно и показывают ему, насколько он стал более чувствительным, насколько он сейчас может различать во всем, что прежде он видел только большие вещи, мешающие. Теперь он видит их более маленькими, не то что более маленькими, более четкими, более точными, может различать еще больше, и так мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что помехи как бы те же самые, приходят разные неудачи, путаницы, все уже надоедает, но мы чувствуем, но каждый раз мы проверяем помехи, мы видим картину, выясняем цель более острым глазом, свойства более тонкие, с большей точностью. И нужно сказать, что все эти идолопоклонство в нас, это нам помогает. Мы с помощью этого можем еще и еще лучше направить себя на цели. На самом деле нет расстояния между нами и между Творцом, которые мы обычно представляем как расстояние, там 6000 ступеней, 125 ступеней. Но расстояние, оно в точности, насколько я могу увидеть эти состояния «я» и «творец», то, что разделяет нас, и то, что сравнивает, соединяет нас. То есть разница между им и мной — это глубина моих состояний, моих Не слышно, Москва.
3: Кен, адайн лошомим отхем?

0: אז יש לנו כאן סדנה פעילה ששוב אני קורא מתוך הליינאפ שמוסקבה 8 הכינו.
1: У нас есть семинар, который подготовила Москва. Если есть помехи, которые если есть повторяющиеся помехи во мне, то чему они должны научить меня на пути к Творцу? Активный семинар.
2: Да, то, что мы слышали со слов Рава, помехи должны научить нас тому, что связь с Творцом не прекращается, по крайней мере, так должно быть, стремиться к этому, чтобы эта связь не прекратилась. А помехи выясняют мне это намерение, когда все, что происходит во мне, приходит от «нет никого, кроме Него».
1: У нас есть цель — достичь Творца. Эта цель, она не совсем понятна. Она такая абстрактная. И все эти помехи, они призваны заострить эту картину. Какова наша цель? Что мы хотим достичь? Что такое Творец?
2: Получается, что помехи — это, по сути дела, то, что уводит меня с пути. Отрезает меня от связи с Творцом, что это все тоже исходит от Творца, и помеха приходит от Творца. Если эта помеха приводит меня в мысли и во всех действиях, как бы отдаляя меня от Творца, но заставляя думать, откуда это приходит, это уже не помеха, а приближение. То есть все может быть и тем, что приближает меня к цели.
1: Да, я чувствую все больше и больше расстояние не в разуме, а в сердце. И это путь к Творцу.
2: Что можно добавить? Нет такого помехи. Помехи — это только как бы легкие подталкивания Творца, чтобы еще больше приблизиться к Нему. А между собой мы должны все время напоминать товарищам о цели урока, о чистоте, с которым мы стараемся быть связаны с этой высшей силой, и просить у товарищей, чтобы они были в этом.
1: Да, помехи призваны для того, чтобы мы удерживали себя на духовном пути. Использовали бы все помехи, которые каббалисты нам предлагают. Либо это источники, или это что-то делать вместе с товарищами. Напоминать себе, какова цель творения и для чего мы находимся здесь. Почему происходят с нами те или иные вещи. И главное, что мы это делаем вместе. Это всегда возвращает нас быстрее к правильной цели.
2: Да, я должен понять, что помехи исходят от Творца, Он их посылает для того, чтобы направить меня, чтобы я был на пути к Нему. И просить от Него в конечном счете. Только Он может помочь и нам, и всем товарищам.
1: Помехи — это помощь против Него, помогают уточнять цели, не забывать Творца. Помехи — это как такие призывы, которые Творец посылает человеку, чтобы он помнил о существовании Творца.
2: По сути дела, единственная помеха — это разрыв связи с Творцом. Все остальное не является по-настоящему помехами, потому что пока человек помнит, что приходящее к нему исходит от «нет никого, кроме него», тогда он направлен на цель, а единственная проблема человека, если он не связывает происходящее с ним с Творцом, это помеха.
1: Рав сказал, что помехи — это помощь против него, и они становятся эффективными, если ты их соединяешь вместе с Творцом, источником помех. Они дают нам возможность приблизиться к Творцу, если мы с ними правильно работаем.
2: И в этом группа как раз может вернуть человека в том, что даже если он что-то делает и включается в нее автоматически, чтобы там ни было, вместе со всем этим окружение может привести человека к тому, чтобы думать, искать навстречу важности цели и в этом приложить усилия и стремления относительно нее.
1: Я чувствую расстояние от Творца. Это место для молитвы.
2: Да, здесь нечего добавить, товарищи все сказали.
3: Еще раз всем доброе утро. Гилат, огромное спасибо, что подхватил нас. Вот такие помехи, видите, Творец нам устраивает. Но давайте будем продолжать, давайте сосредоточимся дальше на уроке. Потрясающая статья, просто гениальная статья, очень глубокая. Не так много таких статей, которые говорят лично обо мне, лично о каждом, о внутреннем выяснении, что с тобой происходит. Написано, если в нее углубляться, каким-то сумасшедшим прекрасным языком. И когда мы готовились, наша десятка, и я тоже в ней семинарил на тот вопрос, который мы для вас приготовили, а потом я сижу и думаю, ну в статье говорится об одном, а десятка приготовила для вас совершенно, как мне казалось, другой вопрос. И я ломал голову, как же все мировое клип подвести к этому вопросу. А оказалось все очень просто. Надо отмениться, услышать Рава. Вот Рав на уроке одной из последней части как раз говорит об этом, что только группа, при всех выяснениях, которые в тебе происходят, когда ты уже стала разбираться, где Израиль, где злое начало, все эти тонкости выяснения, но только группа дает величие Творца. Только она.
4: Да, и сколько именно от меня, не от кого-то, а именно от меня зависит, насколько велико это расстояние между Творцом и товарищами. Сколько я могу приложить усилия, чтобы сократить это расстояние. Вот именно об этом внутреннем выяснении мы решили поговорить. Вопрос. И послушаем клип с Равом на эту тему.
2: Тогда, когда я таким образом отношусь к реальности, это более правильно, потому что я никуда не должен бежать, мне нужно сконцентрироваться в себе и увидеть, насколько я лучше понимаю, кто такой Творец, кто я, что значит уподобиться Ему по свойствам, приблизиться к Нему, расшифровать все эти развлечения в их истинном духовном виде, как определяет нам Бааль Сулам в объяснении слов, и чтобы это у меня было всегда правильными развлечениями, ощущениями.
0: Москва, шувло шумим отхем?
2: Москва, мы вас опять не слышим.
0: Дов.
4: Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как мне повысить ответственность в том, что я должен сократить расстояние между товарищами и Творцом? Как кто-то будет готов, ставьте знак вопроса, нам будет интересно услышать ваши выводы.
1: Все мировое кли слышит, насколько я вас люблю. Я бы очень хотел, чтобы вы все пришли к слиянию с Творцом, со свойством отдачи и любви, и чтобы обрели вот это ощущение, которое обрел наш Рав, и чтобы это было чаще, вот это тепло, и просить об этом, и каждый о себе, и обо всех вместе.
2: Да, это наши молитвы, один за всех, насколько мы это желаем товарищам, всем товарищам мировому клею, товарищам десятки, и напоминать всегда товарищам, насколько велика наша цель, насколько она важна, насколько важен каждый товарищ. И раскрыть любовь, открывать ее друг другу. И в нашей любви есть любовь Творца, и так мы напоминаем об этом друг другу.
1: Поднимать важность цели, величие Творца, то, что мы получаем в нашем окружении, в десятке, и просить Его, чтобы помог товарищам, чтобы приблизил их между собой и к себе.
2: Да, моя ответственность, по сути дела, ответственность за духовные товарищи. Я не могу заботиться о своем духовном, могу заботиться о духовном товарище. И отсюда, если у меня очень высокая ступень ответственности, я просто держу в своих руках их духовную жизнь. И все, о чем это говорит, дать величие цели, молиться за товарищей, просить за них, и производить также материальные действия, и давать пример, все, что я могу для того, чтобы приблизить товарищей к Творцу, это моя ответственность.
5: Кен, и Карпо...
1: Главное здесь показывать товарищам, что цель достигается в связи между нами, и поэтому нет ничего важнее, чем быть в связи между нами, ценить группу, цель, Творца и связывать все. Так мы помогаем друг другу.
2: Друр пишет, что нужно быть в благодарности Творцу за каждый момент, который Он дает нам находиться с товарищами. Раф привел прекрасный пример нашей работы. Я должен получить от них глобальную силу увлечения к цели, хотя мне цель такой не кажется. Скажем, 10% моего восприятия, чтобы это начало занимать до 100% моего восприятия. Знаете, у детей это так, я хочу, чтобы эта группа по мне сделала, и чтобы у товарищей цель была перед глазами. Неважно, где бы они были, на работе, дома, в любом месте, чтобы помнили о цели, и об этом мы должны заботиться для них.
1: Кажется, что возможность, что ответственность можно почувствовать, как будто ты находится у тебя в руках и относительно товарищей. Это развивается вместе со светом, дает нам ощущение большей зависимости друг от друга. И у человека есть способность только поднять свой хисарон в молитве. Да, я думаю, это главное,
2: что я должен помнить, что у меня есть ответственность перед товарищами. Все, я должен почувствовать ответственность за товарищей.
6: Ну, давайте послушаем мировое кли, услышим, у кого есть выводы по поводу семинара. Выставляйте знак вопроса. А, группа Алматы, пожалуйста.
7: Каждая наша встреча, каждый урок, каждая встреча десятки, каждая мысль, что это часть, что это влияние на товарищей, и товарищи влияют на меня.
8: Да, и это происходит как раз, как я слышал от Рава, о том, что в моменты, когда мне становится неспокойно, когда я возвращаюсь все время к мысли к Творцу, это как раз тот момент, когда десятка молится за меня, и эта молитва не дает мне отдыхать, она мне внушает мысль. И это есть тот пример поручительства, который мы хотим сделать. Это есть тот круг, который держит нас, все время возвращает нас. И моя ответственность перед десяткой — быть то же самое в молитве и проявлять усилия каждую минуту, каждую секунду с тем, чтобы еще на шаг стать ближе, еще ближе открыть сердце не только между собой, но и всему мировому кли. Лехаим.
9: Precisamente lo que dice el grupo de Almatí es lo que decían los amigos, es aumentar esa cercanía en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la grandeza de
1: los amigos,
9: en que siempre están cerca, mientras sigamos pensando en ellos, en nuestros corazones.
1: Своими сердцами, между товарищами. Мы все время думаем о товарищах в своем сердце.
10: Yeah, we're constantly practicing arvut, praying for the friends.
2: Да, мы все время упражняемся в поручительстве, молимся за товарищей. Мы хотим поднять руки и сделать все, что требуется за окружение, потому что все для нас. Если только мы будем поддерживать друг друга, мы добьемся успеха. Лихаем, друзья.
11: Да, друзья, мы должны все время обновлять вот эту нашу цель. Почему мы должны отдавать товарищам? И когда мы начинаем вспоминать, что во многих местах написано, что без товарищей нельзя пройти к Творцу, что товарищи — это первый этаж, а Творец — второй этаж, и нельзя пройти через первый этаж, через на второй этаж без того, чтобы пройти на первый. Мы начинаем вспоминать, что наши учителя пишут нам это, и кто обращается к нам через наших учителей, когда мы понимаем, кто к нам обращается, мы увеличиваем нашу любовь к товарищам.
12: Sí, amigos, como dicen, y para llegar al segundo piso tenemos que estar aquí, a pesar de las
1: personas. Да, друзья, как сказано, чтобы подняться на второй этаж, мы должны быть вместе на утреннем уроке, на семинарах. Это необходимо, чтобы выйти из помех быстрее всего и ускорить время, как мы слышали на первой части урока.
13: Спасибо всему мировому кли за эти прекрасные слова, за эту важность. Сейчас мы прекрасно прошли эту тему нашей духовной внутренней работы, работы в десятке, работы в группе. И дальше мы хотим плавно перейти к третьей части нашего урока. Мы хотим послушать слова Рава, где он также нам напоминает и направляет на наши материальные действия, на наши обязанности в материальном. И сейчас у нас близится впереди день, как говорит Рав, 20 часов нашей материальной работы, и нам тоже необходимо это связать с важностью Творца. Давайте сейчас послушаем слова Рава, а дальше будет задание на день.
2: Как мне связать материальное действие с целью?
1: Как соединить материальные действия с целью? Это как раз-таки очень просто. Какие действия есть из моих материальных действий, которые я не могу соединить с целью? Я проверяю, есть у меня действия материальные, физические в моей жизни, которые я обязан производить. Работать, спать, есть, мыть себя, да, ухаживать за своим животным. Да, мне нужна семья. Да? Ты уже знаешь это? Жена, дети. Давать им все. Почему? Творец так сделал, что должен в этом работать. И это называется, с одной стороны, необходимым, с другой стороны, что я принимаю это как необходимое. С его стороны, он меня обязывает в этом. Если я отношусь ко всем этим вещам, потому что он обязал меня в этом, и это я делаю, то они входят в святость. И у меня получается, что 20 часов в день я произвожу действия, в которые вынуждает меня Творец. 20 часов в день, ну сколько я уделяю своему духовному, буквально, что здесь 2,5 часа утром, да, еще приехать сюда полчаса, и отсюда уехать полчаса, да, 3,5 часа, ну, может быть, и еще где-то полчаса в течение дня, там, днем, вечером, допустим. 20 часов в день я нахожусь в разных действиях, которые не связаны как бы с духовным, но если я знаю, что я их делаю, потому что Творец заповедал, что эти действия, которые я произвожу, я чувствую, что это исходит от Него, что Он заставляет меня, я делаю это из-за Него, потому что Он меня обязал. И чтобы достичь Его, и тогда, делая это, они становятся для меня средства, все эти 20 часов. Так я ложусь спать, и с помощью этого продвигаюсь. Я ем, и с помощью этого я продвигаюсь. И каждое действие, оно становится тем, что меня продвигает и приближает, конечно.
14: А сейчас задание на день, исходя из услышанного от Рава. Обратите

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 февраля 2003 года. Первый урок из трех уроков по статье «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 489-я страница. Прочитаем вместе в десятках с начала статьи. И до фразы «И этим они отделяются от источника жизни». У нас 30 минут. Десятки, которые закончат чтение раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи.
1: Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Наши мудрецы сказал Раби Ами, нельзя передавать слова Торы идолопоклонникам. Как сказано, не сделал он такого никому, народу и законов не знают они. В трактате Санедрин сказано, сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Как сказано, Тора, которую заповедовал нам Муше, в наследие. Нам в наследие, а не им. Спрашивает Гмара, ведь Раби Мейер говорит, откуда следует, что даже поклоняющимся идолам, но занимающимся Торой, подобен первосвященнику? Как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. Коины, левиты и Исраэль не сказано, а сказано человек. Таким образом, ты учишь, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику. Следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. И как говорит книга Зор, каждый человек есть самостоятельный маленький мир. Иными словами, он включает все 70 народов мира. В таком случае, что же называется Израиль и что называется идолопоклонник в самом человеке?
0: А кроме того, непонятно объяснение Раби Мейера, который приводит доказательства из Писания, который будет исполнять человек и благодаря им жив будет. Ведь Раби Шимон объясняет, человеком называется Израиль. Он приводит доказательства в словах. Вы называетесь человеком, а не народы мира. В таком случае, как же Раби Мейер приводит доказательство слова «человек», что имеется в виду идолопоклонники, а Тосафот на трактат Санедрин хочет объяснить, что есть разница между человеком вообще, Адам на иврите, и конкретным человеком, Га, Адаму. А Раши объясняет, что нет трудности в словах Раби Шимона, когда он говорит «человек» означает «Исраэль». Это понятно, ведь у Раби Шимона не сказано, что «человек» означает именно «Исраэль». А также следует понять большую разницу между Раби Йохананом и Раби Мейером. Ведь Раби Йоханан говорит, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. А для Раби Мейера он подобен не просто Исраэлю, а первосвященнику. Как же может быть, чтобы он был больше, чем просто Исраэль? В книге Зоар сказано, Раби Элазар спросил Раби Шимона, отца своего. Сказано, не сделал он такого никакому народу. Но следует спросить, после того, как сказано, изрекает он слово свое Яакову, почему сказано «законы свои и постановления свои Израилю»? Ведь это повтор того же самого. И поскольку она, то есть Тора, утаена, вознесена, величественна, истинное имя его, поэтому вся Тора скрыта и открыта. То есть есть в ней тайна и простой смысл. И это называется имя его. И потому Израиль находится на двух ступенях, то есть на скрытой и открытой. Как мы учили, это три ступени, которые соединяются друг с другом. Первое — Творец. Второе — Тора. Третье — Израиль. И потому сказано, изрекает он слово свое Яакову, законы свои, постановления свои Израилю. Это две ступени, Яаков и Израиль. Одна открытая — это ступень Яакова, а другая скрытая — это ступень Израиля. И что хочет сказать этим Писание? И он отвечает, но каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде. Как сказано, изрекает он слово свое Яакову.
1: Но законы свои и постановления свои Израилю, то есть на более высокой ступени. И поэтому законы свои и постановления свои Израилю, то есть тайны Торы, и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто находится на более высокой ступени, как подобает. И если это так по отношению к Израилю, то Тору раскрывают лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к народам идолопоклонникам тем более. В 330 пункте сказано «Приди и увидь». Первое в Торе, что дают малым детям, есть алфавит. Это то, что жители мира не способны постичь своим разумом и захотеть в своем желании. И для того, чтобы понять все сказанное выше, нужно прежде всего узнать, что такое Израиль в работе и что такое идолопоклонники в работе. Наши мудрецы объясняют стих: «Не будет у тебя Бога чужого, и не будешь ты поклоняться Богу чужеземному». Кто такой Бог чужой, пребывающий в теле человека? Следует сказать, что это злое начало. Отсюда следует, что идолопоклонникам называется злое начало. Другими словами, когда говорят об одном теле, получается, что идолопоклонство, называемое Бог чужеземный или Бог чужой, все находится в человеке. Согласно этому, следует различать в самом человеке свойства идолопоклонника, то есть злое начало, и свойства Израиля, то есть доброе начало.
0: Однако следует понять, почему это начало, которое соблазняет человека насладить себя, и чтобы у него было наслаждение от жизни, называется словом «злое». Ведь оно говорит человеку: «Слушайся меня, и ты будешь наслаждаться жизнью». В таком случае, почему же оно называется «злым началом», а также словами «Бог чужой»? И какова связь между идолопоклонством и злым началом? И почему оно называется словом «божество», которому служат и поклоняются, как поклоняются идолам? Известно, что есть два царя в мире. Первый — царь царей. Второй — царь старый и глупый, где имеется в виду злое начало. И это также называется двумя властями. Первая — власть Творца. Вторая — власть человека. Когда человек рождается, сказали наши мудрецы, он рождается сейчас же со злым началом. Как сказано, у входа грех лежит. И объясняется в книге Зор, что тотчас же, когда он выходит из отверстия утробы, у него появляется злое начало. И следует объяснить в плане работы, что сейчас же со дня своего рождения человек работает и использует всем сердцем и душой злое начало, в нем заключенное.
1: Однако известно, что злое начало — это не более чем заключенное в человеке желание получать, как объясняется в предисловии к книге Зор. И у человека от начала его рождения нет ничего, кроме одной цели — служить желанию получать. То есть все его органы чувств заняты тем, как служить старому и глупому царю, как сказано выше. А также он поклоняется ему. Иными словами, поклонением называется, что он смиряет перед ним свои знания и разум. Другими словами, даже если он иногда слышит, что нужно служить царю царей, и даже если иногда разум и знание заставляют думать, что главное, зачем мы родились в мире, это не служить желанию получать. Тем не менее, он смиряет это знание и говорит, хоть логика и подсказывает мне, что не стоит поклоняться и служить все дни жизни моей желанию получать, а стоит служить Творцу. Однако я иду выше знания. То есть тело говорит мне, оставь все, что ты получил из книг и от мудрецов, что нужно служить Творцу. Но как тогда, так и сейчас, не ослушайся желание получать и служи Ему всем сердцем и душой. Получается, что человек поклоняется желанию получать, ибо то, что он смиряет свое знание, называется поклонением. И это называется, что человек служит чужому Богу, то есть чуждому святости. А также он называется чужеземным Богом, то есть он чужероден по отношению к святости.
0: И человек, который служит ему, называется тогда названием «чужой идоль» или «идолопоклонник». И это чужой Бог в теле человека. Иными словами, чужим Богом не называется нечто, находящееся снаружи, то есть он служит чему-то вне своего тела. Ведь думают, что именно таким образом называется, что он поклоняется идолам. А тем, что он служит и поклоняется своему телу, называемому желанием получать, и оно находится в теле человека, это называется, что он поклоняется идолам. И этот человек называется чужой или идолопоклонник. Это вызвано тем, что он никак не связан со святостью. Ведь святым называется Творец, как сказано, «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш», что означает «отделены будьте», как сказано ранее. Ведь Творец является дающим, и чтобы произошло слияние с Ним, называемое подобием по форме, человек тоже должен быть дающим. И это называется святостью. Согласно этому, выходит, что тот, кто служит и поклоняется желанию получать и делает его объектом, то есть это его божество, и лишь ему он хочет служить всем сердцем и душой. И во всем, что он делает, будь это даже действие по отдаче, у него нет никакого расчета из действия по отдаче, а весь расчет, насколько из этого выйдет благо и наслаждение для его желания получать. И он не отклоняется от этого, страшно сказать, а слит со своей верой, что лишь ему следует поклоняться, как сказано выше. Даже если знания обязывают его думать, что не стоит служить ему, Тем не менее, он не в силах изменить своему божеству, которому он служит со дня своего рождения. Поэтому это называется верой, поскольку он служит своему желанию получать высшие знания. И никакой разум в мире не может оторвать и отделить его от его слияния, с которым он слит с момента своего рождения. И это называется «другой народ» или «чужой».
1: А Израиль называется то, что противоположно чужому Богу, то есть Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, что все намерение направлено прямо к Творцу. То есть все, что он думает и к чему стремится, это прямо прийти к слиянию с Творцом. И он не хочет слушаться голоса желания получать. И он говорит, что имя, которое дали желание получать, — злое начало, подходит ему, потому что оно причиняет ему только зло. То есть, насколько он старается наполнить свое желание, чтобы оно не мешало ему в его работе, когда он хочет быть работником Творца, получается наоборот. Другими словами, от того, что он всякий раз и заботится, чтобы дать ему то, что оно требует у него, и он дает, так как думает, что благодаря этому оно не будет ему мешать, мы видим совершенно обратное. Этот получатель на самом деле обретает добавку силы от того, что он удовлетворяет его потребности. То есть он становится еще хуже. И теперь он видит, насколько были правы наши мудрецы в том, что говорили «хорошего плохому не делай», что означает «плохому человеку не делай добра». Так же и у нас. Когда мы учим все в одном человеке, это означает, что нельзя делать добрые дела желанию получать, ибо это злое начало. Это вызвано тем, что от всего блага, которое человек делает ему, оно обретает потом силу вредить ему. И это называется «платит злом за добро». И они как две капли воды. То есть в той мере, в которой он служит ему, в той же мере у него есть силы делать ему зло.
0: Однако, человек всегда должен помнить, какое зло получение причиняет ему. И потому человек всегда должен помнить цель творения, то есть насладить свои создания, и верить в то, что Творец способен давать благо и наслаждение сверх меры. Как сказано, «Испытайте меня этим, — сказал Творец Цваот, — не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» И причина, по которой человек не чувствует благо и наслаждение, которое Творец желает дать, известна. И это из-за различия по форме, которое существует между Творцом, являющимся дающим, и получающим. И это приводит к свойству стыда в момент получения блага и наслаждения. А чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, называемое сокращением. И оно заключается в том, чтобы получать только ради доставления наслаждения своему Создателю. И это называется подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Это означает, как Творец является дающим, и нет в нем никакого получения, ибо от кого же получать ему? Также и человек должен стараться дойти до этого уровня, когда он не захочет для себя ничего, а вся мысль его и желание его будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И тогда он получает келим, способный принять высшее благо, что является общим благом, благо и наслаждение, которое Творец задумал дать созданию. И в общем, высшее благо делится на пять стадий, называемых наранхай. А иногда они называются именем наран. Или высшее благо называется просто словом «душа». А тот, кто получает эту душу, называется телом. Однако это не является постоянными именами, а все зависит от конкретного случая.
1: И из сказанного вытекает, кто тот, кто мешает получению блага и наслаждения, как сказано выше. Только это желание получать, которое мешает, не давая выйти из-под его власти, называемое получением ради получения. И на это свойство произошло сокращение, чтобы исправить получающие келим, чтобы они стали ради отдачи, и тогда он подобен дающему. И есть тут подобие по форме, называемое слиянием. И тогда, благодаря слиянию с Творцом, человек называется живым, ведь он соединен с источником жизни. А из-за получения в нем он отделяется от источника жизни. И поэтому сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. В таком случае автоматически понятно, кто мешает тому, чтобы нам дали жизнь. И это только лишь получающий в нас. И это нужно установить посредством описанного выше расчета. Получается, что все беды и несчастья, которые мы переживаем, вызывает именно он. Само собой понятно, что название «злое начало» подходит для него. Ведь он причиняет нам все зло. Представим себе больного человека, который хочет жить. И чтобы спасти его жизнь, существует только одно лекарство, благодаря которому он удостоится жизни, иначе он должен умереть. И есть некий человек, который препятствует ему в получении этого лекарства. Ясно, что этот человек называется злодеем. То же самое у нас. Когда человек приходит к знанию, что только благодаря желанию отдавать можно удостоиться духовной жизни, в которой находится истинное благо и наслаждение, а это желание получать препятствует ему получать, как мы должны смотреть на него? Ясно, что мы должны видеть в нем ангела смерти. Другими словами, он является для нас причиной, из-за которой мы не удостоимся жизни.
0: И когда человек приходит к осознанию того, что наш получатель — это наше зло, а он хочет быть Исраэль, то есть он не хочет поклоняться идолу, то есть злому началу, находящемуся в теле человека. И он хочет раскаяться в том, что он все время занимался идолопоклонством и хочет быть работником Творца. И в этом состоянии, когда он хочет выйти из-под власти злого начала, что же он должен делать? На это дается ответ, как сказали наши мудрецы. Так Творец сказал Израилю: «Сыновья мои, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки, как сказано, ведь если будешь добро творить, а если вы не занимаетесь Торой, вас отдают в его руки». Как сказано, при входе грех лежит. То есть только благодаря занятиям Торой вы избавляетесь от него, ибо есть в ней особое свойство, позволяющее выйти из-под власти злого начала и войти в святость. И из сказанного вытекает, что тот, кто занимается Торой, когда мы говорим о путях работы, этому человеку должна быть ясна цель изучения Торы. Иными словами, какова причина, заставляющая его заниматься Торой? Ведь в Торе есть две противоположные вещи, как сказали наши мудрецы. Сказал рабби Йошуа бен Леви: «В чем смысл слов? Вот Тора, которую предложил сам Моше сынам Израиля. Удостоился, она становится для него эликсиром жизни. Не удостоился, она становится для него ядом смерти. И потому, когда человек занимается Торой, нужно смотреть, чтобы Тора не привела его к смерти».
1: Но трудно понять, как возможно такое расстояние между «удостоился» и «не удостоился». Вплоть до того, что они сказали, если он не удостоился благодаря тому, что занимался Торой, она становится для него эликсиром жизни. Ведь было бы достаточно того, что он не получил вознаграждение. Но почему же он еще хуже, чем тот, кто не занимался Торой вообще? Другими словами, человек, который не занимался Торой, у него нет эликсира смерти. А тот, кто занимался Торой, обрел за свою работу свойство смерти. Разве такое может быть? И этот вопрос рассматривается в предисловии к ТЭС. Однако эти слова нуждаются в разъяснении, чтобы понять, как и в чем Тора становится для него эликсиром смерти. Мало того, что он трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от его заботы и стараний, так еще и сама Тора и работа превращаются для него в эликсир смерти, что очень странно. В предисловии к ТЭС сказано, ведь Творец скрывает себя в Торе, ибо страдания и мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются у человека, который совершает нарушения и уменьшает Тору, от человека, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг, то есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешения и уменьшения Торы, которую он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг.
0: Также и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего, желание его насладить свои создания. Однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему, даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали, «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю. И он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоился жизни. Тогда как, если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Тора, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах, и нет сомнения, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
1: Если он работает в скромности, у него без сомнения есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь. Он говорит Творцу, такова Тора и таково вознаграждение за нее. И поэтому у него всегда есть обида, называемая сомневающаяся в Шхине на Творца. И этим они отделяются от источника жизни.
2: התורה יכולה להיות פשוט כאילו מחזקת לו את התפיסה של הרצון
0: לקבל לעצמו. Тора просто усиливает в нем восприятие желания получения для себя, что называется ядом смерти.
3: המשפט הכי חשוב לעבודה שלנו מוטל על
1: самая сильная фраза. Человеку должна быть понятна цель изучения Торы. Какова причина, которая заставляет его заниматься Торой? То есть перед каждым действием, которое мы делаем, будь то учеба или что-то другое, всегда нужно помнить, какова наша цель, почему мы здесь, что мы хотим достичь.
0: Как бы цель может быть ясна, если понятно злое начало. Иначе для чего Тора? Это идет вместе, пока у нас нет истинного осознания, в чем состоит зло, где оно находится, каковы его уловки, как оно крутит нами. Без этого у нас нет необходимости в Торе.
1: Именно в этом вопрос, как мы разделяем Израиль и идолопоклонников внутри себя.
0: Мы сейчас перейдем к уроку от 3 декабря 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Итак, суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников. Это действительно не так понятно. Творец сотворил творение. Творение есть разного

или лучше характер, или свойства лучше, или вообще кто-то по своей природе или со стороны Творца, он умнее или что-то. Бывают разные, но по отношению к Творцу нет никакой разницы. Как может быть какая-то разница? Он должен дать возможность продвигаться к нему любого человека без всякого предпочтения, к одного перед другими. Потому что суть законов Творца — это истина, справедливость, прямота. Как можно к этому иначе подходить? И мы видим, что есть разные виды творений. А еще запрет изучения Торы для идолопоклонников. Есть идол Исраэль и идолопоклонники. Исраэль. Это Ишаркель, прямо к Творцу. Это все те, кто хотят постоянно идти к Творцу, все время направляя себя на Него, не отклоняясь от этого. Все, кто видят Творца как цель, как нечто важное, великое, прямо к Творцу, Исраэль. А Акум, аббревиатура, Овед Кохави Мазалот, или идолопоклонник, тот, кто ищет силы, причины, исходящие из всевозможных, все происходящего вокруг него. Понятно, что в этом тоже нет вины человека. Все зависит от ступени, на которой тот находится. Так почему такая жесткость в определении состояния, суть строгости запрета изучения Торы для идолопоклонников? А потому что Тора может стать эликсиром жизни, а может эликсиром смерти. Или человек, который использует эту силу в неправильном направлении, он удаляется от цели. И нет здесь чего-то, что могло бы стать причиной. Понятно, что он может сделать что-то плохое в этом мире тем, что пользуется всем данным не в правильном направлении, не в точности, по пути сближения с Творцом. Но главное, все потому, что он ошибается в пути. Он пользуется силой и едет в другом направлении. И чем дальше он удаляется, он тем больше путается, тем больше он проходит разные неудачи и разные помехи. А они, собственно, предназначены, чтобы вернуть его назад. Но он этого не понимает, продолжает двигаться в противоположном направлении, получается, еще больше отклоняется. И действительно, спасение свыше, если возвращается. Его, дают ему вновь пробуждение время от времени в правильном направлении. Тем не менее, через большие страдания. До тех пор, пока он не осознает все, не придет в себя, и вдруг снова осознает, что есть цель, которую необходимо достичь. Но всякий раз, когда он не выстраивает правильно свое намерение именно на Творца, а кто это творец, это он тоже должен выяснить. И на цель творения. И это он тоже должен выяснить, в чем цель творения. Если он не сформировал все это правильно, то нельзя ему брать силу Торы и двигаться, продолжать. Это все равно, что оружие, которое направлено на неверную цель. Не знаю. Все равно, что он берет винтовку и целится не прямо на цель. Он может навредить кому-то. Каждый человек находится на состоянии, на уровне идолопоклонника и должен проверять себя. То есть выяснить, насколько действительно его мысли, его желания, его намерения, его цели, все в точности встречается в Творце. И его жизнь, будущее,
и его будущее состояние, и все, что он хочет знать, и все, что он хочет достичь, и то, как он хочет чувствовать и видеть все свое окружение и себя самого. Все, все встречается в одной точке.

0: И называется Творец, эта точка называется Творец. И если он не направил себя, не собрал себя на это будущее, не нацелил себя на него, собрав все данные, когда все его ожидания именно такие от будущего, все еще он не сконцентрирован на одной точке, которая называется Творцом. Ему нельзя пользоваться силой, которая называется Торой, и продвигаться. Он должен остановиться, сделать выяснение и хорошенько прояснить, ну, насколько это можно выяснить на его уровне. Но когда он сделает это выяснение и попросит силу продвижения, чтобы пришел окружающий свет, чтобы позаботился о нем, чтобы продвинул его, чтобы дал ему еще больше ощущения Творца в мире, в его мире. Еще больше нет никого, кроме него. То тогда, разумеется, после всего того, что придет к нему вновь осознание, придут дополнительные помехи и другие виды путаницы. Но все это будет уже, ну, в другом диапазоне. Ну, это как бы не совсем диапазон, это, точнее, масштаб, больше точность. Ну, как можно мерить расстояние в метрах, а можно в миллиметрах, а можно и в микронах. То есть он начинает измерять свои отклонения с помощью помех. Помехи приходят к нему именно для того, чтобы показать, насколько в нем становится больше чувствительности, насколько сейчас он может отличать то, что раньше не видел, раньше видит что-то слишком в большом масштабе, а теперь в меньшем. Не то, что меньше, точнее. И может все точнее отличать одно от другого. Так мы можем понять, что все эти помехи, которые приходят к нам, они, будь то помехи, неудачи, запутанность, все это повторяется, приходит еще и еще раз и надоедает нам. И мы не чувствуем, потому что проверяем эти помехи и видим общую картину, выясняя цель, все более с точной резолюцией, разрешением, в более точных, тонких свойствах, но с большей точностью. Так нужно сказать, что эти идолопоклонники, которые внутри нас, все это нам во благо, с их помощью мы можем еще и еще раз нацеливаться на цель. И на самом деле нет расстояния между нами и Творцом. То, как обычно мы описываем в виде расстояния. 6000 ступеней, 125 ступеней. Это расстояние в точности, в том, насколько я могу увидеть эти нюансы, различия. Я и Творец, что разделяет их, что уравнивает их. То есть само расстояние между мной и Творцом — это глубина моего понимания, возможности различить. Если я так отношусь к реальности, то это правильнее, потому что мне никуда не нужно нестись, я должен просто сконцентрироваться внутри себя и увидеть, насколько я понимаю, кто такой Творец, и насколько я должен уподобить себя с ним по свойствам, и как к нему приблизиться. То есть растолковать все эти различия в их истинном понимании, в духовном, как и определяет нам Бааль Сулам в его толковании слов. И для того, чтобы всегда у меня был правильный подход. То есть, если я застрял, ну, просто где-то посреди белого дня, запутался, то мне стоит углубиться, то есть поискать определение изучения 10 сферот. Даже буквально полистать книгу и найти, что такое творец, что такое творение, что такое уподобление, что называется сближением, и что это единственный, один, единый, а еще что такое нет никого, кроме него. То есть разного вида термины, определения. Если я выясняю их, то тогда я просто правильно с их помощью нацеливаю свое оружие на цель. Когда-то я был два месяца служил в артиллерии. Я видел, как они правильно целятся. Там целые таблицы, столько всего, ветер, расстояние. Как нужно организовать этот заряд, сколько взрывчатки вложить. То есть ты видишь, саму цель ты не видишь, она находится, допустим, там 30 километров от тебя, 20 километров. Но ты должен рассчитать как можно точнее, ну, насколько ты способен это сделать. Вопрос.
1: Бывают периоды у человека, что я не способен войти в цель, и он обязан, чтобы остаться на пути, найти топливо или принять для себя другую цель, о которой знает, что она в отклонении. То есть он знает, что она не связана с путем, но от нее, по крайней мере, он получает какие-то жизненные силы. И сейчас мы прочитали в статье, что если ты даешь жизненные силы желанию получать, оно только усложняет тебе. Но откуда ты найдешь силу также продвигаться, когда ты уже не можешь удерживать цель? Как будто ты уже знаешь, что должен продвигаться туда, но просто не способен.
0: То есть ты говоришь так. Иногда бывают такие состояния, когда я устал. Сказано, что ты приложил усилия и устал. Что ж, вопрос, от чего ты устал? И не видишь Творца, а? Так что тогда делать? Ты говоришь так, я выключу свет, ну, как бы что-то дать такое, тело что-то,
1: нет,
0: да?
1: Ну, я связываю другие вещи с целью, как бы пытаюсь связать вещи, которые не связаны с целью, от которых получаю жизненные силы или какое-то наслаждение, чтобы у меня была сила продолжать путь.
0: То есть так, происходит следующее. Что тебе даст силы продвигаться в пути, вот в таком случае, скажи сам. Если не сама цель, которая тебя привлекает, и нет у тебя сил к ней двигаться, то какая сила, кроме притяжения к цели, может дать тебе правильное направление? Что?
1: Ты связываешь это, скажем, что если я буду продвигаться по пути, то устроятся вещи какие-нибудь там материальные даже. Связываешь это на уровне просто каком-то, как будто ты знаешь, что это не духовное, ты знаешь, что ты не туда идешь, но все-таки ты говоришь.
0: Да, разумеется, в нашем продвижении есть разные уровни. Рабаш тоже говорит, что есть учит для того, чтобы спорить, или учит, чтобы преподавать, или чтобы стать великим учителем равом. Много всего.
1: Дети, семья.
0: Ну да, да, чтобы в этом мире было хорошо, в будущем мире было хорошо. Все такое. Так можем ли мы как-то контролированно решить, что сейчас я не вижу Творца, и нет у меня силы для продвижения к Нему. И то, что я буду сейчас учиться, чтобы стать умнее. Быть умнее, а значит, может быть, я буду учить эту мудрость в какой-то группе, и тогда смогу получить и возвышение, и воодушевление. И когда у меня будет это впечатление возвышения, меня будут считать большим равом. А также у меня будет впечатление и возвышение от того, что действительно они стремятся к Творцу. У меня нет, ведь сказано, что у всех своих учеников я учусь, набираюсь мудрости. Они же на самом деле не будут знать, что я такой слабый, я перед ними буду выглядеть героем, но на самом деле смогу получить от них энергию. Можно это делать или нельзя так поступать?
1: Но это эликсир смерти? Нет, это то, о чем они говорят, какой яде смерти. Это в точности то, что делает весь простой народ, который как бы берет Тору и заповеди для животных удовольствий.
0: То есть вопрос такой, ты говоришь, что нет, это нехорошо, но если нет другого выхода, и если я полностью от всего отрываюсь, или так я останусь подобно животному, то, конечно, цель не творец, как бы на сегодняшний момент. Но так что, лучше совсем оторваться?
1: Нет, с другой стороны, если я пойду в этом направлении, я возьму это клей, я действительно буду стрелять в направлении... Я стреляю в направлении, которое знаю, что это ошибка, и так я навожу себе еще больше. То есть как бы это будет еще больше вреда.
0: То есть ты говоришь так, если я пойду в этом направлении и буду учиться, буду преподавать, буду получать от этого, ну, скажем, почет, то таким образом, кто знает, придет почет, придут наслаждения, вдруг я не смогу уберечься от них и убежать. И значит, я буду все время служить этой группе, чтобы давали мне еще больше почести, меня раздували, и так все будет дальше и больше. Или, может быть, потом меня все-таки Творец как-то спасет. Но, тем не менее, есть в это время связь с этой идеей, да? Так? Что делать?
1: Так я спрашиваю.
0: А я не знаю.
1: И я тоже не знаю.
0: Ну так подумай, я не дам тебе ответа. Не буду отвечать.
1: Иногда, когда у человека картина как будто больше в фокусе, то он сливается с Высшим и чувствует иногда, как будто бы он такой фанатик. Так он не знает, действительно он сливается с Высшим или просто сейчас закрывает глаза, находится в таких сомнениях. Пока Творец не раскрывается, у нас всегда будут сомнения. И эти сомнения, если решает за тебя кто-то другой, ты проиграл. Поэтому каждый пусть остается в своих помехах. Мы только должны давать каждому возможности для более полезных решений, более, так понимаешь, чтобы у него было больше топлива и энергии. Но, по сути, каждый обязан решать сам. Эти вещи нужны каждому. Это, по сути, и есть причина того, что мы находимся в темноте. Я сейчас отвечу вам на все вопросы. Что это? Знаешь, сколько лет я приходил к Рабашу и спрашивал его? И он отвечал, действительно, так, действительно, я сожалею. Знаешь, было у меня желание просто разорвать на буквально на куски. Ну, что это? Ты же видишь, как я страдаю рядом с тобой. И это называется ученик. Это называется, что ты любишь меня. Спасение Творца в мгновение ока. Это то, что я слышу. Действительно, я годами слышал. Спасение Творца в мгновение ока. Каждое мгновение жди, оно придет. Вот. Я помню вообще в первый раз, когда я получил какое-то такое озарение, я пришел к Менахему Эдельштейну, он жил там, рядом с нашим старым местом, и я сказал ему, ну, Менахем, что сейчас делать? Что делать сейчас? Он говорит, подожди, все будет в порядке, сейчас перед тобой все открыто. И через какое-то время закрылось все на очень долгое время. И ничего не произошло, и ой-ой-ой. Я пришел к нему, а он говорит, а что ты думал? Так это. Они были такими стариками очень суровыми. Ничего не поможет так. Понимаешь, нет выхода. Нет выхода. Были таких эти три старика. Рабаш, Менахем Эдельштейн и Гилель Гельпштейн. Ну да, нельзя их сравнивать. Но они тоже были в чем-то. Так никто не давал никакого ответа. Я помню год-два первых. Это просто... Просто... Нечего делать.

0: Good morning, friends. Again,
1: доброе утро, друзья. Снова мы в новой подготовке к утреннему уроку. У нас новая возможность собрать десятку вместе. И мы объединились с еще одной десяткой для подготовки к уроку. 18 лет назад у нашей десятки была возможность приехать на конгресс в Австрии. Мы встретились с австрийскими товарищами. Часть из нас в тот момент, часть первой нашей встречи с добавочными нашими товарищами, изучающими Каббалу. До тех пор мы говорили между собой, мы познакомились между собой, но нам не удавалось встретиться с еще товарищами, изучающими Каббалу. И тогда мы встретились с товарищами в Австрии. И мы приехали на их место, это было где-то там в каком-то убежище под землей, и там были всякие лехаймы. И постепенно было такое первое впечатление, что мы получили, по крайней мере, я получил первое впечатление от еще людей, которые изучают Каббалу. Так в кавычках, это вина австрияков, что мы до сих пор здесь и учимся. И с тех пор я нахожусь в благодарности им за ту честь, что мы их встретили. Мы с ними встретились и учили у них истинный пример, как учится группа внуки Каббала. И с тех пор я их очень люблю. И тема нашей подготовки тема, которую мы выбрали для подготовки, это кли для раскрытия Творца. Мы знаем, что нам предстоит конгресс десяток, и центральная вещь — это десятка в нашей жизни. И поэтому, когда ты видишь пример перед собой, который только смотрит, улыбается и ждет своей очереди говорить, то действительно мы получили пример очень-очень ясный для десятки от наших австрийских товарищей. Это огромная честь для нас работать с ними вместе над подготовкой. И мы здесь готовы и говорим «Лехаим».
2: Но отрывок из Рабаша «Порядок собрания». До того, куда стоился обрестинник и свечение свыше, должен искать людей, более-менее похожих на него, которые тоже ищут, как увеличить важность того, чтобы был хоть какой-то контакт с Творцом, каким бы он ни был. И поскольку в этом действует мнение многих, то каждый может получить помощь от своего товарища. Однако следует знать, что минимальное множество — два. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличить важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получить усиление величия Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного чувствовать величие Творца. Еще раз. До того, как удостоился обрести некое свечение свыше, нужно искать людей, более-менее похожих на него, которые тоже ищут, как увеличить важность того, чтобы был хоть какой-то контакт с Творцом, каким бы он ни был. И поскольку в этом действует мнение многих, то каждый может получить помощь от своего товарища. Однако следует знать, что минимальное множество — два. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличить важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получить усиление величия Творца в плане пробуждения снизу. А на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного чувствовать величие Творца. Теперь я даю товарищу из Хорватии для начала активного семинара.
3: Саша, active workshop question.
2: Саша, вопрос для активного семинара.
1: Активный семинар. Давайте поднимем сейчас между нами величие и важность Творца. Еще раз, давайте поднимем сейчас между нами величие и важность Творца. Активный семинар.
2: Если мы сейчас сидим здесь вместе, Время Бешитрити 3. Реальность представляет нам такой вопрос, что давайте поднимем величие и важность Творца в наших глазах между нами. Это признак того, что мы важны Творцу, признак того, что Он не забыл о нас. И помогает нам прийти к Нему.
1: Да, нам нужно во время урока, собственно, вспомнить, вспоминать о нем как можно больше, чтобы его важность поднималась.
2: Чтобы на этом уроке мы пробудились к нему, он пробудил бы нас.
1: Да, как товарищи прочитали, если два товарища сидят вместе и думают вместе над важностью Творца, то у них уже есть сила получить усиление величия Творца в плане пробуждения снизу, а на это действие потом приходит пробуждение свыше. Так мы сейчас вместе хотим увеличить важность, хотим получить усиление, хотим, чтобы Творец был с нами сейчас.
2: Да, уже как товарищи, как ученики, присоединиться к этой цепочке каббалистов, которые говорят нам, что связь — это контакт с Творцом, это что-то, что человек даже не может оценить, насколько это большое.
1: Гершвин сказал, что если мы здесь и думаем о Творце, потому что Творец важен нам в той мере, которой человек измеряет и ему мерит.
2: Да, Он собрал нас, ждет нас, чтобы мы приняли его в сердце.
1: Мы сейчас читаем второй отрывок из первоисточников. Слова Рава из ежедневного каббалистического урока. Так постигается величие Творца. Это главное, что мы должны постичь. И тогда для нас не будет ничего трудного. Оно постигается только в группе, только в восприятии между нами, в нашем соединении, в том, что да поможет человек ближнему. Если вокруг меня нет товарищей, я не могу постичь даже в минимальной степени, в самой малой мере, величия Творца, потому что все постигается только в связи между нами. Слова Рава, ежедневный урок Каббалы от 6 ноября 2021 года. И семинар молчаний. Попросим ощутить величие Творца в связи между нами. Попросим ощутить величие Творца в связи между нами. Семинар молчаний.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 24 февраля 2003 года. Это второй урок из трех уроков по статье «Рабаша. Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников». Первый том трудов Рабаша, 489 страница. Мы прочитаем вместе в десятках. С 492 страницы, первый столбец, со слов, и следует понять, это в плане работы. И до 496 страницы, первый столбец, до слов, просто нет у него никакой связи со свойством человека. У нас 30 минут, десятки, которые закончат раньше времени, приглашаются провести семинар по основным моментам статьи. Рабаш, первый том, 499 страница. Страница. Читаем со слов, и следует понять это в плане работы. До 496 страницы, до слов, и нет у него никакой связи со свойством человека.
1: И следует понять это в плане работы согласно правилу, что в отношении работы мы учим всю Тору в одном человеке. Какова причина, заставляющая его заниматься Торой, поскольку две противоположные вещи существуют в Торе. Как сказали наши мудрецы, сказал Йошуа бен Леви, почему сказано, и этот Тора, который дал Моше, удостоился, становится ему эликсиром жизни, не удостоился, становится эликсиром смерти. И поэтому, когда человек занимается Торой, он должен видеть, чтобы Тора не привела его к смерти. Но тяжело предположить, насколько может быть такое расстояние между удостоился и не удостоился. То, что удостоился Торы, стал ему эликсиром смерти. Недостаточно, что он не получил вознаграждение, но разве не, это не хуже, чем он не стал заниматься вообще? То есть человек, который не занимается Торой, у него нет эликсира смерти, а тот, кто занимался Торой, достал... получил за это свойство смерти. Разве это недостаточно? И это приводится в предисловии к тому Эсра Сферот. Однако эти вещи нуждаются в выяснении, как и почему Тора становится ему эликсиром смерти. Разве недостаточно, что он... Мало того, что Тора и сама работа становятся для него эликсиром смерти. И это очень странно. И в предисловии к ТС сказано, поскольку Творец скрывает себя в Торе, ведь страдания... И мучения, которые получает человек во время скрытия лика, отличаются от человека, который совершает нарушения, уменьшает Тору, человек, который умножал Тору и добрые дела. Ведь первый в высшей степени готов судить своего Создателя на чашу заслуг. То есть думать, что эти страдания даны ему из-за прегрешений и уменьшения Торы, которые он совершал. В то же время второму крайне тяжело судить своего Создателя на чашу заслуг. Так же и у нас. Ведь когда он ставит цель перед своим взором, то есть со стороны высшего желания его насладить свои создания, однако для того, чтобы не было состояния стыда, нам нужны отдающие келим. А поскольку мы рождаемся с желанием получать, то есть свойством чужого Бога, и мы служим Ему даже выше знания, и оно порабощает нас, и нет у нас силы выйти из-под Его власти. Однако мы верим мудрецам, которые сказали: «Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Это является причиной, заставляющей человека заниматься Торой. Тогда Тора несет ему жизнь. Другими словами, благодаря Торе он выйдет из-под власти злого начала и будет работником Творца. То есть все его намерение будет доставить наслаждение своему Создателю, и он удостоится слияния с Творцом. То есть он будет тогда соединен с источником жизни. И только в таком состоянии, когда человек учится с этой целью, Тора называется у него эликсиром жизни, потому что благодаря Торе он удостоится жизни. Тогда, как если он не занимается Торой с этой целью, получается, что из-за его Торы, которую он учит, желание получать укрепляется и получает больше сил, чтобы удерживать его под своей властью. Ведь получающий дает ему понять, что он не похож на остальных людей. Ведь, слава Богу, он человек, у которого есть достояние в Торе и добрых делах. И нет сомнения, что человек, что Творец должен вести себя с ним не так, как он ведет с просто людьми, а Творец должен знать, кто он.
0: И если он работает в скромности, у него, без сомнения, есть претензии к Творцу. Ведь если страшно подумать, он страдает от чего-нибудь, он говорит Творцу: «Такова Тора и таково вознаграждение за нее». И потому у него всегда есть обида, называемая «сомневающийся в шхине на Творца». И этим они отделяются от источника жизни. То есть, вместо того, чтобы стремиться отмениться перед Творцом и все, что они делают, направить только на то, чтобы служить Творцу. В то же время, те, кто работает ради получателя, хотят, чтобы Творец служил им во всем, чего недостает их получателю. Творец должен наполнять его. Получается, что они делают действия обратные тем, кто хочет удостоиться жизни посредством своих занятий Торой. И сказано, поймем то, что мы спросили. Почему Раби Ами говорит, нельзя передавать Тору идолопоклонникам? Если говорится в отношении работы, то есть, как сказано выше, в самом человеке, и он находится в состоянии идолопоклонника, причина, по которой нельзя учить их, получается, потому что в этом нет пользы. Ведь в отношении работы мы учим, что следует учить Тору, чтобы выйти из-под власти злого начала. А если он не хочет выйти на свободу из рабства, в котором держит его злое начало, в таком случае, зачем ему Тора? Получается, что если он передаст ему Тору, это вещь бесполезная. В таком случае, жаль трудов, которые предложит тот, кто будет учить его.
1: Однако Раби Йоханан добавляет к Раби Ами и говорит, мало того, что это вещь бесполезная, но то, что идолопоклонник будет заниматься Торой, навредит ему, и он рискует жизнью, поскольку у идолопоклонников, то есть у того, кто учит Тору, не имея целью выйти из-под власти злого начала, а чтобы оставаться под его властью и служить ему сердцем и душой, это называется чужой работой. Как сказано, что это чужой бог в теле человека. Таким образом, он принимает эликсир смерти. Поэтому сказал Раби Йоханан, идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Это означает, что он рискует жизнью, поскольку Тора будет для него эликсиром смерти. Однако, как говорил Раби Мейер, откуда следует, что даже поклоняющийся идолам, но занимающийся Торой, подобен первосвященнику, как сказано, соблюдайте же законы мои, которые будет исполнять человек, и благодаря им жив будет. И мы спросили об этом. Первое, почему он говорит, что он подобен первосвященнику? А просто священник Коэн не называется высоким уровнем. И это настолько далеко от слов Раби Йоханана, который полагает, что он повинен смерти. Но это преувеличение, что он подобен первосвященнику. В чем его смысл?
0: Второе. Комментаторы спрашивают, но ведь доказательства, которые приводит Раби Мейр, что написано «Адам», ведь Раби Шимон говорит, что «Адам» означает как раз «Исраэль», а не «идолопоклонников». Следует объяснить, что то, что Раби Мейр говорит «идолопоклонник, занимающийся Торой», имеется в виду то, что мы объяснили выше, что Раби Мейр имеет в виду, подобно человеку, который пришел к осознанию, что он поклоняется идолам. То есть он видит, что со дня своего рождения до сего дня он поклоняется идолам, то есть чужеземному богу, как сказано выше, что имеется в виду злое начало, находящееся в теле человека. И он видит, насколько он порабощен и находится под его властью. И у него нет никакой силы ослушаться его. И даже если часто он понимает своим разумом и сознанием, что не надо служить ему, а наоборот, чтобы злое начало служило святости, тем не менее он смиряет свое знание и служит ему, как будто бы он понимал, что стоит служить ему. И когда человек приходит к этому осознанию, и он видит, что нет для него никакой силы в мире, которая могла бы помочь ему, и он видит, что он пропал и будет отрезан от жизни навсегда, и чтобы спасти себя от смерти, когда он пребывает в состоянии «грешники при жизни своей называются мертвыми», и в этом состоянии он приходит к вере в слова мудрецов.